0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: «Наше радио». Проверено временем.

Отвядших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет.

да и он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядок получения на aurora.ru/18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

У меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. С начала года авиакомпании стали в два раза чаще задерживать рейсы и в четыре раза чаще отменять. В отрасли это объясняют тем, что перевозчики начали активнее переделывать расписание и пытаются объединять рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. Часть авиакомпаний говорит о росте издержек из-за простоя самолетов и необходимости господдержки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как пишет газета «Коммерсант», сбои в расписании в этом году начались в январе из-за аномальных снегопадов. К весне ситуация осложнилась из-за массовой отмены рейсов на ближневосточном направлении. Продолжающиеся атаки БПЛА и закрытие аэропортов ряда городов во время действия сигнала «Ковер» с мая стали почти ежедневными. А в Минтрансе утверждают, что расходы из-за ковров не превышают 1% от трат перевозчиков. После обрушения моста в муниципалитете Приморье введен режим ЧС. Строение повреждено вблизи села Сиваковка. Связь с населенным пунктом обеспечивается за счет лодочной переправы, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным властей, разрушение низководного моста над оросительным каналом произошло по вине водителя большегруза, который превысил допустимую норму груза больше, чем в два раза. Правительство утверждает, что медикаментов в изолированном населенном пункте достаточно, а товары первой необходимости будут доставляться через лодочную переправу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не собирается покидать ЕАЭС. Об этом политик рассказал на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании. По словам Пашиняна, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. Он подчеркнул, что после парламентских выборов 7 июня возобновит работу в ЕАЭС. Также накануне Пашинян заявлял, что решать вопрос о вступлении в Евросоюз или участии в Евразийском экономическом союзе будут жители страны. В декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. Митрополит Илларион заявил, что покинул Чехию. Священнослужитель сообщил ТАСС, что опасается повторения истории. Митрополит также рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху московскому и всей Руси Кириллу и ожидает его решения. Священнослужителя задержали в воскресенье, его заподозрили в хранении наркотиков. В РПЦ назвали задержание, цитата, «классической подставой». Спустя два дня Илларион вышел на свободу. Судебные приставы взыскали с российского дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску общественницы Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале. Она заявила, что отдаст деньги в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов СВО. Мизулина подала иск в 2024 году из-за высказывания дизайнера в ее адрес в одном из интервью. Позднее Лебедев изменился, но заявил, что по-прежнему негативно относится к деятельности главы Лиги безопасного интернета. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня четверг, 28 мая. Сегодня прекрасный холодный день в Москве. Дубак такой, что люди включили буржуйки у себя в машинах. Это, конечно, говорит о чем? О том, что многие уже расслабились, оголив свой зад и не прикрыв свой... Вообще все. Поэтому, несмотря на прохладную погоду, мы думаем о чем? О том, что скоро 1 июня. Уже с понедельника 1 июня, календарное лето. Я смотрел, там погода не лучше. Ну, чуть-чуть получше, но все равно. Мы задаемся вопросом, а будет ли все такое лето, да? Ну, вот если нам скажут, будет, что мы сделаем? Ничего. Человек такое существо, которое приспосабливается к любым условиям.
2: Тем более, если у тебя есть деньги, доброе утро. Ты можешь лето круглый год себе обеспечить.
1: Тут, наверное, дело даже не в деньгах, потому что есть люди, которым может отпуск испортить просто вид из окна, не тот, который мы обещали. Вы понимаете, несмотря на то, что они заплатили хорошие деньги. Тут, я думаю, все-таки все зависит от внутреннего состояния. А готов ли ты отдыхать? А где уже? Это второй вопрос. Вот и все. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: С днем пограничника, кстати, всех причастных, давайте сразу
1: сегодня
2: поздравим.
1: 28 число.
2: Да, чтобы потом нам не писали и не говорили, забыли, да. И так далее.
1: Но писать все равно будут, потому что те, кто очухается чуть позже. Но мы вас поздравляем, уважаемые погранцы, чтобы граница была на замке. Так это говорить нельзя. Ну, в общем, с праздником.
3: С праздником вас поздравляем. Да. А еще день брюнеток сегодня.
2: Давайте тогда день специалиста негабаритных грузоперевозок, не, день негабаритчиков, если такой праздник. Не, день оптимизатора Рунета, день SEO оптимизатора.
1: Брюнеточки, мы вас поздравляем, обнимашки, целовашки. Я

0: просто преклоняюсь перед вами. Вы делаете наш мир лучше, уважаемые брюнетчики. Извините, что я так по-небратски. Но я все-таки старичок. Поэтому...
1: Бровичок.
0: Вы для меня как внученьки.
1: Дожили. Это новое в нашем шоу.
0: А что, было бы круто, что ты царь всех брюнеток в России. Это же круто.
1: Но это не внученьки, Саша, уже. Ты сейчас прыгаешь.
0: Подданные.
1: Это разные совершенно вещи.
0: Ну, слушай, я, так сказать, бравирую, лавирую, джонглирую словами, как хочу. Это мой язык.
2: Тут... Его язык и его брюнеточки.
1: Все его. Делай, что хочешь.
2: Да. В общем, друзья, если у кого-то есть что отметить сегодня, мы всех поздравляем и желаем прекрасного дня. Несмотря на то, что в Москве холодно, настроение, будем надеяться, у всех будет хорошим.
1: Поехали.
2: Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 20 минут в столице.
3: Поговорим о головной боли всех родителей выпускников.
2: Да, выпускной 11-классника в этом году в среднем обойдется россиянам в 46 тысяч рублей, показало исследование. Эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда. Ойли. Для, опять, мне кажется, что-то тут напутали. Для девятиклассников она несколько скромнее, 33 тысячи рублей. Но тут, мне кажется, и девятиклассники, тут, видимо, брали, знаешь, вот есть пол цен, а есть потолок цен. Так вот, брали пол. При этом каждый восьмой родитель сообщил, что девятые классы их детей не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей 11-классников таких ответов меньше всего 7%. Ну, то есть не все идут. Давайте мы про 11-классников, да?
3: Да, про выпускников. Именно про 11-классников и про выпускной. С последним звонком разобрались. Сейчас все готовятся к экзаменам. И пока родители переживают, как пройдут ЕГЭ у их детей, параллельно они все равно готовятся. Кто-то начал готовиться еще в сентябре, потому что родительские комитеты, чтобы снизить нагрузку
2: финансовую,
3: да, некоторые родительские комитеты предлагали не там весной сбрасываться по всей сумме, а разделить ее на весь учебный год и по чуть-чуть вносить в общий банк, чтобы потом отпраздновать выпускной. Причем вот периодически нам приходят сообщения, там в Москве зажались, там или в крупных городах такие деньги собирают на выпускной, но часто бывает, что и не только в крупных городах достаточно большие суммы для региона собирают родительские комитеты на выпускные. Понятное дело, что не все семьи могут себе это позволить, но кто-то, чтобы ребенок, если ребенок сам хочет, да, не переживал, берет кредиты, занимает, достает, я не знаю, какие-то заначки, если они есть, и скидывается на выпускной.
2: Слушай, у меня ведь жена была организатором этого выпускного, и она вот мне...
3: У дочери.
2: Она вчера мне говорила, что в классе было два человека, которые по финансовым причинам не могли пойти на этот выпускной. И тогда родительский комитет, в котором были какие-то деньги, они вот заплатили за них.
4: Чтобы у всех детей была возможность
2: присутствовать. Чтобы у всех детей была, и были все. Другое дело, что все себя по-разному вели, но были все.
4: Так у нас всегда так было в детском саду на выпускной. У нас тоже было несколько человек, которые не могли позволить себе сделать праздник детям, и мы общими усилиями решали эту задачу.
3: Ну, сейчас есть такие дети, их много, которые просто не хотят идти на выпускной. И там не празднуют последний звонок.
2: Раньше, конечно, это представить было невозможно, да, что ты не идешь на выпускной, но сейчас как бы ситуация другая. Вот это, ты иногда выходишь из школы, ты просто хочешь уйти оттуда, чтобы выбежать, чтобы не видеть никого.
3: На выпускной 11 класса приглашали одноклассников, с которыми учились до 9 класса. Несколько человек ушли там в ПТУ и так далее. И мы на выпускной хотели, причем весь класс хотел, чтобы они были, и они были с нами отмечали. Не аттестат именно получали, а вот сама вечеринка, которая проходила у нас в кафе. На одежду мы не скидывались. Ну, по крайней мере, вот мои родители... Я был в папином...
2: Не, а зачем на одежду скидываться? Она же твоя.
3: Кому? Ну, в смысле, не тратились. Я был в папином в костюме. Ну, это классика такая, в котором он женился.
2: Я был в дедушкином пиджаке.
3: И он к тому моменту стал таким модным.
2: Да.
3: Я даже тогда еще не понимал, насколько он модный, конечно же, хотел что-то новое купить.
2: Слушай, но было ощущение,
3: не
2: что...
3: Не было возможности, а сейчас я так фотографии смотрю, прикольно. Если бы я в него влез сейчас, то тоже, в принципе, он снова был бы модным.
2: Ну и приоритеты раньше были другие.
4: Слушайте. Мы сыну ничего не покупали на выпускной вообще. Он там сам из того, что у него есть
3: но
4: в шкафу...
3: Но у них был выпускной?
4: Был выпускной, но у нас не было вообще таких катастрофических. Мы в Сохо отмечали.
3: Ну, это жирный ян все равно.
4: Но не было там больших цен. Не знаю, может быть, за счет...
2: Жирдяйство?
4: Может быть, ты знаешь, может быть...
2: Сколько обошелся он?
4: Да вот я пыталась найти сейчас, пока вы говорили, что у меня там около 17,5 тысяч. Я не знаю, это был единственный платеж или это была, ну, 1/2? Ну, по-моему, это и был единственный платеж.
3: Не удивлюсь, если это было только на цветы.
4: Нет, нет, не было таких цифр,
2: там,
4: в принципе.
2: Слушай, вот эти общие школьные, когда собирают не только одну школу, а там, наверное, несколько школ
4: было. У нас было, я не знаю, по поводу количества школ. У меня не было на выпускном. Ну, дети были сами, но у нас было несколько классов из нашей школы. Я, конечно, точно знаю, они объединились.
3: Еда денег стоит.
2: Ну, 17 тысяч это...
4: Ну, мне кажется, вот 17,5, говорю, на одежду мы не тратились вообще, ну, потому что он сказал, что мне не нужны никакие наряды, ну, вот как бы я там вот хочу пойти вот в этом и вот в этом, и достал из шкафа, ну, то, что ему казалось оптимальным. Все! И мы легко отделались.
3: А как у вас, дорогие родители выпускников, сейчас, вот если ваш ребенок заканчивает или закончил уже 11 класс, поскольку вы скидывались, в каком формате и в каком регионе или городе вы живете? Это тоже важно. Сейчас посмотрим, действительно ли крупные города жируют и какими-то большими цифрами удивляют всех.
2: Жируют. Иногда просто некуда деваться.
3: Нет, это я сейчас цитирую нашего слушателя, а не себя. Ждем ваши цифры, пожалуйста, пишите. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Аня из Питера. Пока.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 35 минут столица.
3: Дочь в прошлом году закончила 11 класс, и мы скидывались по 15 тысяч на все, вместе с альбомами. Банкет проходил с модным ведущим нашего города и его девочками-танцовщицами. Был только наш класс, правда, пошли не все, а только 23 человека, плюс родители и учителя. Мы из Пскова.
4: Да. Каждый раз удивляюсь, неужели выпускники сами хотят шика, или это мамкины амбиции? Сам выпускался два года... Сын выпускался два года назад. Занимается тяжелой атлетикой, найти костюм была проблема. 1,78 м рост, широкие плечи, узкая талия. В итоге нашли в секонде за 600 рублей. Отмечали, сняв на двое суток коттедж, обошлось примерно все в 10 тысяч с цветами. Живем в 40 минутах от Санкт-Петербурга.
3: У нас две выпускницы, 9 и 11 класс. Для 9 класса выпускной 35-40, ребенок плюс родитель. Для 11 класса около 45-50, ребенок плюс родитель. Вечеринку в ресторане. Отдельно для 11 класса на последний звонок форма времен СССР. На сам выпускной вечернее платье, прическа, макияж. Очень надеюсь уложиться в 150 тысяч на двоих. Еще допом сняли теплоход для 11 класса покататься после вручения аттестатов. Цены Нижнего Новгорода.
4: Угу. На выпускной из 9 класса в 2015 году просто купили платье и пошли в кино с одноклассниками. Тогда в прокате был мультфильм «Головоломка». Соответственно, мы не скидывались вообще. На последний звонок из 11 класса купили платье, потом пошли к однокласснице в гости и ели шаурму. А выпускной отмечали с размахом. Арендовали домик и жарили шашлыки. На все ушло 5 тысяч с каждого. Еще и деньги остались. Зачем переплачивать за рестораны и ведущих, если цель уютно посидеть и попрощаться?
3: Я выпускница 2025 года, то есть прошлого. С самого начала 11 класса нам сказали, что наш выпускной будет проходить в Кремле. Сначала мы расстроились, думали, что все пройдет не очень и будет скучно, да и цена была подозрительно низкая. Как итог, мы с удовольствием провели наш выпускной, у нас был замечательный концерт с известными артистами и прекрасной программой. Так что не обязательно тратить много денег на выпускной. Платье купила очень красивое в обычном торговом центре.
2: Слушайте, насчет уютно посидеть, я вот тут, ну, во-первых, они хотят оторваться, многие. Они просто попрощаться. Они просто попрощаться. Не, ну я тебе основную мысль вот пытаюсь донести.
3: 30 тысяч рублей, ребенок плюс двое родителей. Ресторан с развлекательной программой «Петергоф», пригород Санкт-Петербурга.
4: 34,5 тысяч сдали за двух родителей и выпускника. Плюс 6 тысяч альбом и 20 тысяч примерно платья. Итого 60,5 тысяч рублей.
3: Москва. Ничего не тратили на выпускной. Собянин проводит для выпускников гуляние на ВДНХ, поэтому никто и не хотел кафе и ресторанов. Купили выпускнику костюм на последний звонок, и в нем же пойдет на выпускной.
2: Иди.
3: Я в прошлом и году, смотри. Кстати, был вот в канун выпускных на ВДНХ. Огромная сцена стояла. Я уж не знаю, какие артисты, но явно там все известные артисты выступали. И я думаю, что это классная история провести в парке, особенно если хорошая погода.
4: Да. Подмосковье 50 тысяч плюс цветы, плюс платье, плюс причесонные ногти. В общем, 1120 в сумме. Я сойду с ума. Почему у меня не пацан?
2: Ну, это вы сами же позволяете такое.
3: А выпускной у сына
2: так расширится.
3: В прошлом году бронировали Арбат Холл за полтора года до выпускного. Вышло около 13-14 тысяч с программой и едой. Отдельно платили за автобусы из школы около 2 тысяч человека. Пошел в рубашке и костюме, который был у него, ничего не захотел покупать. В Арбат-холле были не несколько школ и несколько классов. Родители не пошли, дали детям оттянуться.
4: Ну вот. На выпускной начали собирать в октябре. Аренда помещения на берегу озера, ведущий, меню, подарок учителю 14 520, и выпускной альбом 4 000, а платье 7,5.
3: Сколько вы потратили или планируете потратить на вашего выпускника 11 класса? В первую очередь мы, конечно, их называем выпускниками и о них говорим. И в каком городе вы живете? У нас еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Про выпускные мы заговорили, а именно про трачу.
3: Помню себя в 9 классе, 2000 год. Все пошли на дискотеку, я после вручения аттестата пошел в компьютерный клуб с приставками, поиграл пару часов, потом выпил пиво, познакомился с девушкой, мне хватило, и всего потратил 700 рублей. Вот смотрите, сколько воспоминаний.
4: После 9 класса, 3 года назад, сын с классом в Питер поехал. 30 километров вместе с дорогой на 3 дня. Отлично, всем рекомендую. В прошлом году 11 класс... 40 тысяч, выпускной в кафе с 2 родителями, альбом, подарки, цветы учителям, плюс костюм 15 тысяч. Был еще клип, который родители снимали. Изначально заявили, что все будет бесплатно, потом предложили скинуться по 4 тысячи, я отказалась из принципа, это Жуковский. А так, да, чисто родительские гештальты закрываем.
3: На линейку и выпускной за все вместе с украшениями, цветами, мероприятием, фото и одеждой 22 тысячи, Новосибирская область. Выпускник мальчику, девочка, конечно, больше выйдет.
4: А моим девчонкам-близняшкам 5 лет, но уже есть копилочка на выпускной.
3: Выпускной с трансфером выходит порядка 26 тысяч. Прическу и макияж дочь будет делать сама, а вот платье еще не покупали и не выбирали. Говорит, пока не до этого. Боюсь представить, как это будет, когда станет до этого. Москва, Химки.
4: Выпускной в саду, 6 тысяч альбом, 4 страницы твердый переплет, 5 тысяч мероприятий на воздухе с аниматорами и мини-фуршетом, 500 рублей на шарик и медаль, шоколадная медаль и диплом. На подарки воспитателям еще около 5. Ужас, сдала 500 и сходила сама с ребенком погулять, потратила в разы меньше, а ребенок счастлив, целый день с мамой был провести.
3: Выпускные альбомы, я тут видел ролик с девочкой-фотографом, которая рыдала на камеру и рассказывала, как ее довели родители выпускников. Она делала фотосессию, а потом делала же им альбом, вот выпускной. И там скриншоты переписок с родителями, в основном с мамами, понятно, почему мой ребенок вот так получился, здесь вот так получился. Хотя там, судя по всему, она предлагала несколько фотографий на выбор, но всем не угодишь. На общей фотографии, на общей фотографии половина себе не нравится, да? Хотя там 1000 общих фотографий, на одной вроде как нравится, да? Но кому-то не нравится. Да. Наверное, им отдельно печатают.
2: У нас была такая история. Значит, приехал фотограф, мой знакомый, фотографировал, делал этот альбом, и всех выстраивал. И двоих не мог, никак. А я все это снимал, бэкстейдж, туда-сюда. И мальчик сказал, да пошел ты. Вот так ему. И ушли. Я все это заснял. Все, сделали фотографии туда-сюда. И мама, которая сдавала деньги этого мальчика, не увидела его на общей фотографии. Сказала, верните деньги, ужасно туда-сюда. И я это видел. Прям ей лично.
3: Доказательство.
2: И все.
3: Все успокоилось. А другая мама скажет, профессионал бы заставил ребенка. Объяснил бы ему, что это важно.
2: Это оскорбление. Никаких профессионалов. До свидания. Ему хватило профессионализма, ему не врезать. Вот и все. За такие слова.
3: Зная, как современные дети не любят фотографироваться, многие, не все, то заставить их сделать классные фотографии, чтобы было видно лицо, и чтобы это устраивало не только родителей, но и самого ребенка, наверное, это та еще задачка.
4: Да, нас лицо тоже видно не на всех фотографиях, я сейчас подумала. Очень такой своеобразный у нас альбом получился. Но ребенок доволен, это самое главное.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
9: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым в Астане и примет участие в форуме ЕАЭС. Политолог Евгений Минченко рассказал НСН, что сегодня у России отношения с Казахстаном лучше, чем со многими другими постсоветскими странами. Но создание нового внешнеполитического блока ждать не стоит.
2: Токаев достаточно мудро выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику, понимает весь набор рисков, тот баланс, который он выстраивает, комфортен для Российской Федерации. Форматы, в которых сотрудничает Россия и Казахстан, преимущественно экономико-культурная, есть уже работающие темы, связанные с транспортными коридорами, с нефтегазом, со строительством АЭС. Сногсшибательных новых проектов ожидать не стоит. Я бы не сказал, что у нас радикально усиливается интеграция, потому что продолжение специальной военной операции для Казахстана является ограничителем для более глубокой интеграции.
1: Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Режим ЧС из-за паводков ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии. После проливных дождей в городе Карабулак затопило 19 частных домов и больше 80 придомовых территорий. Ранее режим ЧС ввели в селе Троицкое Сунженского района. Там также затоплены десятки домов и придомовых территорий. Эвакуированы 75 человек. Турция сократит импорт нефти из России до самого низкого уровня за полтора года. Об этом пишет Рейтер. Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой. Они не были готовы покупать Urals по таким высоким ценам, рассказал трейдер крупной западной компании. Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, поставляемой морским путем в Средиземноморье. Ранее стало известно, что Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой. Уганда закрыла границу с Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер. Оно было принято после того, как угандийские медработники заразились вирусом от пациентов из Конго, которые пересекли границу до объявления вспышки заболевания в республике, сообщает Associated Press. Принятая мера противоречит рекомендациям ВОЗ, так как закрытие границ может перенаправить людей и грузопотоки к неформальным, неконтролируемым погранпереходам, что увеличивает вероятность распространения вируса. НАСА хочет создать орбитальную станцию на Луне размером с город к 2032 году. На сайте агентства сказано, что лунная база станет местом базирования астронавтов программы «Артемида», которые будут жить и работать на первом лунном форпосте человечества. Строительство базы планируется вблизи Южного полюса Луны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут в столице, сегодня 28 мая, сегодня уже четверг, прохладно на улице, до 11 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики, поэтому тепла, ну, такого жары не будет.
2: Давайте сыграем в кинопробы, 28-й правильный ответ мы принимаем, сегодня простейшее задание, поэтому никаких подсказок, разыгрываем.
3: Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина, друзья, подождет вас все это время совершенно бесплатно.
2: Кстати, вот мы сегодня говорили про выпускные. Мне кажется, отличная идея отметить в седьмом небе выпускной с прекрасным панорамным видом на город.
3: Да, там действительно очень красиво и вид потрясающий.
2: И несколько залов.
3: Угу. Все так.
2: Так, давайте послушаем фрагмент.
4: Марин, ты давай ешь смелее. Давай, я тебе еще положу. Ты знаешь, как в старину работников нанимали?
5: Бать, 100 раз уже говорил.
4: А ты помолчи, что ты понимаешь, каждый раз меня останавливать. 100 раз. Марин-то не слышала. Первым делом работнику давали много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу.
3: Отец, да ну что ты?
4: Что вы все? Дай лучше хлеба.
3: На, поешь.
2: Отец там немного расслабился, позволил себе, так сказать.
3: Чуточку лишнего.
2: Да, мне кажется, там все в рамках.
1: Это все про лишнее.
2: Лишнее, да.
1: Чуть мужик выпил.
2: 28-й правильный ответ наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем этот фрагмент.
3: Мы принимали 28-й правильный ответ.
4: Марин, ты давай ешь, смелее. Давай, я тебе еще положу. Ты знаешь, как в старину работников нанимали?
5: Бать, 100 раз уже говорил.
4: А ты помолчи, что ты понимаешь, каждый раз меня останавливать. 100 раз. Марин-то не слышала. Первым делом работнику давали много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу.
6: Отец, да ну что ты?
4: Что вы все? Дай лучше хлеба.
6: На, поешь.
2: Что вы все, да что вы все.
7: Ну, в общем, практически не было неверных ответов. Ну, вот разве что «Любовь и голуби» почему-то вспомнили люди наши. И «Белые росы». Вот два фильма, ну, из таких популярных неверных ответов. А так, в целом, все справились. Мы действительно переозвучили для вас фрагмент фильма «Москва слезам не верит». И приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни, легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно. Кто же отправится у нас, спросите вы, друзья? Человек с номером телефона 916-272-36 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 мая. Партнер темы дня — российская компания Helmetex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Helmetex не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Холодильник, ковер, шторы — все, что сложно постирать, очистит Helmetex. Ищите на всех маркетплейсах страны. Ну и за лучшее сообщение мы вручим специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmetex.
3: Сегодня мы поговорим о том, как, по каким запахам вы скучаете, какие запахи исчезли из вашей жизни. И мы тут с коллегами сейчас начали вспоминать. Конечно же, в нашем детстве, я думаю, у многих были похожие запахи, по которым мы все скучаем. Это свежий хлеб. Наверное, в пекарне или когда ты покупаешь где-нибудь булочный свежий хлеб, можно найти что-то подобное. Но, как правило, вот в супермаркете, когда ты покупаешь хлеб или упакованный уже хлеб, он, конечно, не пахнет. А вот тот хлеб, когда тебе родители отправляли с батоном или за буханкой, у нас был черный и белый. Не серый, а именно черный и белый. И ты нес его домой, откусывал, и он так вкусно пах. И, конечно,
4: меня ругали
3: же
4: за откусывание?
3: Ну, тебя отправляли еще раз за хлебом, потому что ты доносил, ну, как минимум, полбатона.
5: В лучшем случае.
3: Лично для меня, человек, который все детство проводил у бабушки в деревне, это, конечно же, запах печки, вот угля зимой в морозный день. Когда, во-первых, вот запах этого мороза деревенского, не знаю, с чем это сравнить и как описать это, и как пахла дома печка, которую дедушка с бабушкой топили углем. Вот моментально этот запах переносит в детство. Немножко напоминает иногда в поездах запах этот, где еще топят углем. Но в целом вот моя ассоциация сильная с печкой именно. В нашем детстве было огромное количество запахов у мальчишек. Пистоны, помните? Вот сейчас, наверное...
2: Да.
3: Ну, хотя, может быть, и сейчас есть пистоны.
2: Но сейчас вот они есть, и они примерно такие же. Я пробовал буквально года 3 назад, наверное.
3: Запах шпал, когда вот мы гуляли по железной дороге. Дети, не делайте так никогда. Но вот этот запах шпал, я не знаю, как называется это вещество, которым их обрабатывали, но этот запах точно ни с чем не перепутаешь. Я знаю, что некоторые беременные девушки испытывали какое-то непреодолимое желание погулять возле железной дороги, чтобы понюхать этот запах. Что еще у вас, коллеги?
5: У меня пирожки с черемухой бабушкины. Очень по ним скучаю. Запах чистого белья, которое сохло на улице. Сушилась. Вот мы сейчас уже на улице не сушим белье, но только если в деревне, но это, в общем, не так часто бывает. А так, чтобы в Москве оно теперь сохнет в квартире, это, конечно, совершенно другое.
3: Конечно, запах скошенной травы, но, опять же, когда это скошенная трава в городе, где намешано огромное количество других запахов, то тут просто мимолетно там проходишь, и кто-то газонокосилкой где-то косится, и можешь уловить этот запах ненадолго. А вот когда ты находишься за городом, там он достаточно стойкий, или во время покоса, или вот свежескошенная трава, она пахнет совершенно потрясающе. Еще вспоминаю запах DVD-дисков, ну или компьютерных дисков. Знаете, вот этот пластик, такая коробка, которую ты открывал, у нее тоже был очень характерный запах, и запах аудиокарты.

0: Ну что, давайте выберем победителя. Янг, давайте, давай ты выбирайте. Сегодня. Очень нежная и трогательная тема.
1: Да, все абсолютно, конечно, трогательные. Так, вы меня прям поставили.
0: Пока ты выбираешь, Саша напомнит.
2: Друзья, мы хотим еще раз обратить ваше внимание, что наш партнер компания Helmitex разработала специальное средство Helmitex для дома, которое на молекулярном уровне нейтрализует неприятные запахи мягкой мебели, ковров, штор и холодильника. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
1: Я предлагаю за бабушкины руки отдать приз, потому что в этом действительно, наверное, спасибо, есть какое-то таинство.
0: Да, поздравляем победителя. Аромат бабушкиных рук, в нем была такая теплота, нежность. Бабушки нет уже 10 лет. 8:43 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 мая, сегодня четверг.
3: Мужья перечислили самые трогательные привычки жен. Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки.
2: Давайте.
3: Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: «Я люблю тебя». Для меня это самое яркое событие дня.
2: Извините.
4: А что смешного-то? Ну как круто же!
2: Извини, это я не про это. Просто вспомнил смешной случай.
3: Я просто, когда ребятам сейчас за эфиром предложил поговорить, Янка говорит: интересно, мой муж вспомнит какую-нибудь...
4: А может, у меня нет трогательных привычек?
3: Есть ли они у меня?
4: Да.
3: Следующее. Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь. Но, клянусь богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам. Она мой самый любимый человек на свете. Мы женаты уже 48 лет. И она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем.
4: Ой, как круто.
3: Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день.
4: Такое бывает.
3: Ну, есть ли у вас
2: трогательные привычки?
3: Трогательные привычки.
2: Ну, например, моя жена, если увидела меня в окно, она видит, что у меня заняты руки. Она меня встречает вот не дома, а выходит и открывает дверь в отсеке вместе с собакой. И я прихожу, и дверь уже открыта. И она стоит. И меня встречают. Ну, так вот.
4: Я могу только про мужские трогательные рассказать. Что, Гарри, вот расскажи, у тебя у супруги есть трогательные привычки?
3: Я перевариваю прочитанное, сказанное Сашей, и задумался. Ну, конечно, наверное, есть. Ну вот сейчас я пытаюсь вспомнить, какие. Ну и Сашину, конечно, мне не победить историю.
2: Слушай, отвали. Отвалите вы от меня.
4: Я ничего не сказала.
2: Ты не сказала,
4: что я посмотрела.
0: Смотри. На нашем радио. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. ФСБ сообщила о росте провокаций на границе с восточными странами НАТО. Об этом заявил первый замдиректора и руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулешов. Он утверждает, что на фоне сосредоточения на восточном фланге силы Альянса происходят попытки руководства соседних государств пересмотреть практику применения договоров о режиме государственной границы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее стало известно, что Сербия начала первую в своей истории совместные военные учения с НАТО. Иран сообщил об ударах по американской авиабазе. В КСИР назвали это ответом на ночную атаку США на военный объект в Иране. По данным Reuters, вооруженные силы США атаковали военный объект, который представлял угрозу для американских войск и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. США также сбили несколько иранских беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Накануне Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорным процессом с Ираном и намекнул на возобновление боев. Россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, грозит от 3 до 20 лет тюрьмы. Об этом заявил РИА Новости генконсул России в Хошимине Тимур Садыков. По его словам, мужчине могут предъявить и другие обвинения. Дипломат отметил, что генконсульство взаимодействует с местными властями для обеспечения прав россиянина. По данным вьетнамских СМИ, мужчину подозревают в краже багажа граждан третьих стран. Он якобы специально летал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимин. В России усилили блокировку VPN и прокси-сервисов, поэтому многие пользователи столкнулись с проблемами с доступом к Телеграму. Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал NSN, что ограничения против мессенджеров периодически работают лучше или хуже, но целиком запретить Телеграм не получится.
2: Ищет Роскомнадзор те варианты, через которые он может более серьезно сложить жизнь работы как Телеграма запрещенного, так и VPN-сервисов. Телеграм без приложение не заработает. Через использование VPN периодически возникают проблемы, но сейчас через VPN все работает. Поэтому люди, которые хотят посмотреть, почитать, они это видят. У тех, кого этого не получается, тогда они могут либо подождать, что-то изменится в лучшую для них сторону, либо установить что-то иное. Маловероятно, что Роскомнадзор добьется то, чтобы Telegram при использовании VPN был на 100% не открывался.
1: Кот Дурова изучил ряд жалоб пользователей на специализированных форумах и в сообществах за последнюю неделю. Многие из них говорят об ухудшении работы или полном отключении прокси, независимо от того, какой у них оператор, провайдер или регион. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Наказ.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 28 мая, до 11 градусов тепла обещают нам синоптики. Вернее, его не обещают. Вот, поэтому прохладно в Москве, одевайтесь теплее.
3: Сообщение пришло в наше предыдущее обсуждение по поводу трогательных отношений. Мы с женой спим в разных комнатах, но каждый вечер она укладывает меня спать. Говорит, как она меня любит. А утром я ухожу на работу намного раньше, шлет мне трогательные сообщения и иногда смелые фото. Люблю ее, знакомы 36 лет, живем вместе 28, два взрослых сына.
2: А что... Если не откровенные, смелые фото, это какие? То есть чуть-чуть?
3: Давайте к проблемам, Александр.
4: Это их тайна.
3: Ждем ваши проблемы, пишите, рассказывайте. Большинство обсуждаем в экспресс-режиме, а одного выводим в прямой эфир. Вместе с супругой 20 лет, но она до сих пор включает воду в туалете, когда идет в туалет. Как быть?
4: А что, почему с этим надо как-то быть? Как это влияет хоть на что-то?
3: Может быть, переживает, что он до сих пор его стесняется.
2: Слышать.
3: Там, и так далее.
2: Что с ней там все в порядке.
4: С ней там все в порядке.
2: Ну, а за водой он ничего не слышит.
3: На многих,
2: как будто
3: кстати,
2: не живой человек.
3: Многие, кстати, жалуются на это.
2: Прямо жалуются?
3: Ну, жалуются.
4: А зачем на это жаловаться? Это удивительно.
2: А можно узнать, а кому?
3: За годы нам. Я говорю, за годы работы в утреннем шоу и обсуждая ваши проблемы, это одна из самых распространенных проблем, не связанных с работой. Вот самая популярная — это проблема с деньгами и работой. На втором месте, наверное, там любовь, отношения, потом дети и так далее и тому подобное. Но
2: как
3: вот
2: хорошо.
3: Проблема с туалетом, когда кто-то кого-то стесняется, она актуальна уже многие годы.
4: Господи, как было бы здорово, если бы вот самые глобальные проблемы, которые сваливаются на наши с вами плечи, выглядели вот так. Ничего с этим не надо делать. Просто оставьте женщин в покое.
2: Пусть ходить под напор. Да.
4: Она же не разрушает никак.
2: Нет,
4: ваше представление о мире в этот момент.
2: Вы просто, ну, мне тоже интересно, вам воды жалко? У вас много, большой приходит счет или что?
3: Как в анекдоте там, помнишь? Дорогая, ну перестань уже меня стесняться и включать напор воды в ванной, когда ходишь в туалет. А я и не включала. Приблизительно так.
4: Ну, видишь, пишут, мужики воду экономят просто, а она льет.
3: Ну, кстати, почему бы нет?
2: Ну да, наверное, жадина.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем. Книга-то какая?
3: А, мы сегодня будем гадать по Маргарет Этвуд.
4: Ребята, привет. Работаю вахтой. Организация снимает нам иногородним жилье, двушку. Живу с коллегой. Каждое утро он не моет руки после туалета. А потом, придя на работу, руку дает для рукопожатия. Было бы ничего такого, если бы я не знал этот факт. Коллегам на работе говорю, не здоровайтесь с ним за руку.
2: И что вы хотите-то, я не понимаю. Погадать на что?
3: А вот как человеку? Ну, на самом деле, это же кошмар. Мне было бы тоже неприятно.
4: Какой кошмар?
3: Ну, неприятно.
4: А сколько ты жал рук таким людям? Ты же не знаешь, кто моет, кто не моет.
2: Тем более, он, может быть, ничего и не трогал. Штанишки приспустил, сел, сделал, надел. И все. Вообще руками ни до чего не дотрагивался, кроме своих трусов.
4: Тогда у меня еще больше вопросов, Саш. Если он ни до чего не дотрагивался.
3: Я просто думаю, вот, ну реально, а как вот ты скажешь? И как бы и не здороваться неловко, да? Потому что, ну, как будто...
2: Нет, самое главное,
3: странно же не ответить на рукопожатие.
2: С этим человеком еще жить, а вы вот такой ерундой занимаетесь. Работаете, да и все. Что вы начинаете тут?
4: У нас есть коллега, который...
2: Вы с ним не здороваетесь, я так понимаю. Просто говорите, привет, доброе утро. Без рукопожатия, да, я...
4: У нас есть коллега, который еще с пандемией кулачком здоровается со всеми мужиками.
2: Да, очень
4: странно это выглядит.
2: Непонятно, да.
4: Совсем недавно узнали, что муж подруги скопировал ее профиль мессенджера себе на телефон и читает всю ее личную переписку и переписку в группах. И не только читает, но и отвечает от ее имени. Ее это не беспокоит, а мы, подруги, сильно возмущались. Как считаете, нормально ли это?
3: Такой ужас.
2: Слушайте, ну это ненормально, но я так понимаю, что они вдвоем, она знает, правильно?
4: Да, знает.
3: Но
4: знает.
3: Ее это не беспокоит.
2: Ее это не беспокоит. Поэтому такие вот странности.
3: Ну это очень странно.
2: У него, интересно, у нее его скопированный аккаунт есть? Конечно, нет.
3: Ну это как-то фу. Вы меня извините, но это прям как-то...
4: Муж съедает за обедом 5-литровую кастрюлю борща или любого другого супа, который я сварю. За один присест 5 литров. Я считаю, что это ненормально. Он считает, что много работает, поэтому много ест. Рассудите.
2: 5 литров немноговато? За раз. Ну, просто меня любопытно. Вы точно считали?
4: Может быть, крупный мужчина.
2: Нет, то, что вы готовите, я понимаю, ему 5 литров борща на день нужно, да? Это, конечно, когда вот такой прожор в семье.
4: Некоторым на неделю хватает.
2: В семье такой прожор, это катастрофа. Работает он, все работают.
4: Ну, сжирать же все.
2: А у вас другие участники семьи есть?
4: Может быть, для папки отдельная кастрюля.
2: Кто не доедает в связи с этим.
3: Ну, мне кажется, в такой ситуации уже надо к гастроэнтерологу. Обязательно.
2: О.
3: Но может, это очень много. 5 литров.
2: Быть,
3: нет, дело не в этом. Это для любого желудка. Да какая разница, богатырь,
4: не
3: богатырь.
4: Ничего больше не ест.
3: Но 5 литров за раз это очень много. Это, ну, для любого желудка, для любого организма, для любого роста и веса.
2: Вам в больничку.
3: Ну, это очень много. Но мне кажется, что вам надо с врачом.
4: Когда это пиво 5 литров, то нормально. А когда это 5 литров борща, то это очень много.
3: 5 литров это тоже очень много. И пиво тоже. 5 литров, в принципе, это большой объем очень жидкости.
4: 10 бутылок всего, Ян.
3: Ну, за раз?
4: А новых бутылок так еще.
2: Как понять, за раз?
3: В течение дня, наверное, да, ну, как бы, ты можешь такой объем переварить.
2: Не слушайте ее, Минздрав предупреждает, друзья. Чрезмерное употребление алкоголя. Никаких 10.
4: Борща вредит вашему здоровью.
2: Никаких 10 за день, это нормально. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя.
3: Я про другое, я про объем.
2: Вредит вашему здоровью. Здоровью.
3: Да.
4: Ну ладно, дорогие друзья, ждем ваши проблемы. Продолжаем их принимать и гадать будем в ближайшее время. Пишите.
3: О, Этвуд. Гадаем сегодня, Маргарет.
4: Ну вот.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хилмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
12: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
14: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Так, ну давайте гадать, друзья.
17: Давайте. Проблема. Понемногу растет зарплата, иногда подработки и так далее. Есть условно свободные деньги, но часто мне не хочется о них говорить жене, так как у нее всегда есть план, что купить, в квартиру или на дачу, но я себе тоже хочу или себя побаловать. Не малоимущие не бедствуем. Александр нам написал.
11: Доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Доброе утро.
19: А если вы не малоимущие не бедствуете, зачем вам заначка?
18: Это не то, что прям заначка, это дело в том, что вот у нас есть условно там на месяц на 4 человек 100 тысяч, у нас есть там покушать, попить, одеться, что-то купить на дачу, из необходимых вещей, то есть мы ни в чем не нуждаемся. Когда появляются какие-то деньги, у жены есть какие-то там, нам нужна высокая грядка, или нам нужен новый шкафчик, или вон там ваза классная, которая стоит почему-то 20 тысяч, но она такая классная. Вот такие вот вещи, которые, у нее на них есть всегда план. А я хочу себе купить, например, игровой планшет. Вот я люблю вот вечером перед сном играть.
17: Так.
18: И как-то у меня есть один планшет. Если я куплю второй планшет, начнется, а зачем тебе второй планшет? Вот морально начнется такое давление небольшое.
19: А простите.
18: Кто не ругается? Ну а зачем это?
19: Простите, а зачем вам второй планшет? Я сейчас не могу понять, если у вас есть первый.
18: Он помощнее просто.
17: Ну можно же продать первый.
18: Помощнее, охлаждение.
17: И купить второй.
18: Хочется. А двое детей растет. Первый меня начинает отбирать.
17: А
18: мультики и на то подобное.
17: Ну, вот вам и
18: помощнее.
17: Вот вам и ответ.
19: Я так понимаю, проблема только в том, что вам хочется поиграть перед сном, да? Вот на этого купите?
18: Не только в этом, не только в этом. Просто и как раз, вот если, например, я пойду сейчас, вот куплю, у меня вот есть там условно 40 тысяч, пойду и куплю себе планшет новый.
17: Так.
18: Я не приду домой и не скажу, то, что я шел по улице, нашел случайно на улице в коробке с чеком новый планшет.
17: Многие так и делают.
18: Надо будет как-то дома легализовать. Ну, это потом будет какой-то ругань. То есть, если у нее есть какие-то хотелки, я их поддерживаю. Меня почему-то в этом не поддерживают.
19: Мужчина, скажите, у меня...
17: Несправедливо, тезка твоя, Александр.
19: Да, Александр, скажите, а у вас вообще жена, как бы, вы недовольны женой, я правильно понимаю?
18: я очень доволен женой, но вот именно вот этот моментик, вот именно этот моментик нас всегда вот сталкивает лбами.
17: А давайте женскую точку зрения послушаем на эту ситуацию. Леночка, тут отмолчаться не удастся тебе.
10: Вы мужчина?
17: Что, Вера? Нужно ударить по столу?
10: Ну нет, ну как, сказать, хочу? Ну, вы должны звучать убедительно.
17: Или поговорить.
10: И быть убедительными в своих желаниях тоже. Вы же такой же член стаи, как и все остальные. И более того, вы глава семьи. И если вам что-то надо, вы просто должны звучать убедительно. Вот и все. Ну, мне, там, вот я хочу, чтобы вот третий эта планшет. Вещь появилась, да. Десятый.
17: А
10: ну,
17: если она убедительнее звучит в своих доводах?
10: Ну, значит...
18: Дипломат, к сожалению, тут она. Ее этот скилл прокачанный.
17: Ну, тут не совсем дипломатия.
10: Это не дипломатия, это про другое. Дипломатия — это как раз...
19: Послушайте, может быть, все-таки, если вы недовольны женой...
17: Александр, давайте не будем так категоричны. Но что вы сразу...
18: Мы просто уперлись только в один планшет, а так это в целом много всего.
17: Ну, мы понимаем, да.
19: Я говорю, много всего, да, недовольство растет.
17: А сколько лет вы вместе, Саш?
18: Ну, мы знакомы лет 20, а вместе живем уже лет 7-8, детей растим.
17: Угу.
10: Дорогая, для полного счастья мне очень нужна эта вещь.
17: А может быть, она слушает нас сейчас, и вы специально отправили нам проблему, чтобы легализовать свой планшет, заставить ее чувствовать себя виноватой через
18: эфир? К сожалению или к счастью, я знаю, точно не слушает.
17: Хорошо, давайте к книге тогда обратимся, номер страницы, номер строчки.
18: 170-я, 4-я сверху.
17: 170-я, 4-я сверху. Проблема. Понемногу растет зарплата. Иногда подработки и так далее. Есть условно свободные деньги. Но часто мне не хочется о них говорить жене, так как у нее всегда есть план. Что купить в квартиру, на дачу. Но я себя тоже хочу побаловать. Не малоимущие, не бедствуем.
19: Тихо! Говорит хранитель за прилавком, и мы умолкаем, будто школьницы. Хрен вам, а не планшет.
17: Дорогая, я хочу планшет. Тихо!
18: Наоборот, вы не в ту сторону смотрите.
17: А, ну или бы так.
18: Я так должен.
19: Ну, в общем...
17: Надеюсь, что это все ваши ролевые игры семейные.
10: И вы просто кокетничаете с нами.
17: Именно так. 9:39 в Москве. Доброе утро.
13: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут столица.
3: Хотелось бы напомнить всем тем, кто ждет, а тем, кто не знает, рассказать, что Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, организовывают фестиваль «Музыка жизни» 7 июня. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, Капитан Ма, Седлас, «Дела поважнее», «Casual». Это музыкальная часть нашего фестиваля. Вход бесплатный по бесплатному электронному билету. Страшный ажиотаж на эти билеты. Всех желающих площадка вместить не сможет. Пройдет это все дело под Останкинской башней, на территории у Останкинской башни. Поэтому мы выкладываем билеты определенными квотами. Сегодня будет выложена очередная квота на сайт наш.ру ровно в 12:00 в полдень, поэтому

0: Но если вы хотите успеть зарегистрировать кого-то из членов семьи, кого не успели, или вы впервые услышали о нашем фестивале и хотели бы попасть, каждому члену семьи и детям тоже, у нас без возрастных ограничений 0+, нужен билет. Билет именной и вход по документам, соответственно, на территорию нашего фестиваля. Соответственно, если вы будете в 12 часов пытаться регистрировать с одного там телефона или ноутбука или компьютера сразу всех членов семьи, то вряд ли у вас получится, что билеты последний раз за минуту, вот из последних квот, разлетелось. А их много было, это не 100 билетов. И поэтому лучше сразу всем членам семьи приготовиться и регистрировать себя самостоятельно, ну или детей. Ну, это такой полезный совет, чтобы успеть и попасть в число счастливчиков. И важный момент. Если вы не уверены, пойдете или нет, то, пожалуйста, не занимайте чужие места. А если вы уже забронировали билет, зарегистрировали, но у вас изменились планы, то, пожалуйста, зайдите в личный кабинет, минуту у вас займет, даже меньше, вернуть его обратно, и тогда он появится в доступе. И пойдут те, кто действительно хочет и может.
1: Ну и, к слову, кроме музыкальной части нашего фестиваля, вас и ваших детей ждет обширная программа. Будет организовано 4 тематические маршрута: здоровья, осознанности, творчества и знаний. Гостей также ждут соревнования, командные игры. Вот, например, эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистами ЦСКА, всевозможные мастер-классы. И это далеко не все, что мы для вас, друзья, приготовили. Вас ждет насыщенная, яркая, классная летняя программа.
0: Вся подробная информация на сайте наш.ру. На главной странице найдете красочный баннер. И, соответственно, если нажмете на него, найдете описание фестиваля, список участников, наши активности и, самое главное, ссылку на билеты. В 12 часов дня сегодня мы откроем квоту. Пожалуйста, поставьте себе напоминалку. Билеты в прошлую пятницу разлетелись еще раз за минуту.
2: Еще раз, завтра во сколько?
0: Сегодня, Саша.
2: Сегодня
0: в 12 часов дня на сайте наши.ру. Вот так.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки, различные наполнения, мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
6: Военный билет и стипендия 150 000 рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 9 человек пострадали после атаки БПЛА по Беловскому району Курской области. 8 из них госпитализированы, сообщил губернатор. Других подробностей он не привел. А в центре Нижнего Новгорода из-за атаки получило повреждение здание областного суда. Пострадавшего предварительно нет. Аэропорт Нижнего уже почти 5 часов отправляет и принимает самолеты по согласованию. Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов. Они были выращены в ИИ-теплицах в Сочи. Как заявили в новосибирском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено. Там также рассказали, что по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния, передает ТАСС. Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в августе прошлого года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства. Шансы выиграть иск к Евросоюзу об отмене санкций у Полины Гагариной нулевые. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
2: Она первый иск подала осенью 2024 года. Решения по нему нет до сих пор. Она подает второй в попытке ускорить рассмотрение. Но санкции около нуля. Суды ЕС иногда отменяют санкции, если Совет ЕС плохо обосновал включение в пакет, недостаток доказательств, нарушение прав на защиту, отсутствие конкретных фактов, процессуальные нарушения. Есть прецеденты успеха, но они все у российских бизнесменов. Это частичные победы Фридмана, Авина, Пумпянский, Гуцериев и ни одного случая против российского певца или артиста.
1: Адвокат призвал смотреть на действия Полины Гагариной не как на желание реально выиграть у суда Евросоюза, а как на пиар-стратегию. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней и 27 выходных, сообщает РИА Новости. Прошлые годы летний рабочий график был мягче. Например, летом прошлого года граждане отдыхали 29 дней и работали 63 дня. А в 2024 году 28 дней при 64 рабочих днях. На этот раз наиболее интенсивным месяцем станет июль. Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений, поэтому морская вода прогревается довольно медленно. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, передает РИА Новости. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 28 мая, до 11 градусов тепла обещают синоптики.
3: Напоминаем вам, что следующая квота билетов на фестиваль «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории у Останкинской башни, откроется в 12 часов дня. Сегодня вход бесплатный по электронному билету. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлас, «Дела поважнее», Casual. Все эти группы выйдут на сцену нашего фестиваля, который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Вся подробная информация и билеты на сайте наше.ру. Ну, а сейчас давайте посмотрим в календарь. Мы с этого начали, но, как часто это бывает, не все слышали, поэтому повторяем. День пограничника в России. Всех причастных поздравляем с праздником.
4: Да.
3: День специалиста негабаритных грузоперевозок, день негабаритчика, день брюнеток, день оптимизатора Рунета также сегодня отмечается.
4: День Красного Волка, международный день защиты женского здоровья.
3: День рождения майонеза, Александр.
5: А что сказать?
3: Просто.
5: До свидания.
3: Просто раньше это был твой праздник.
5: Мой праздник, да, я ложкой не его ел.
3: Уже все.
5: Был счастливым человеком.
3: И сегодня у Игры кто кого не будет, у нас интересный гость. Продолжим наши разговоры про запахи. Присоединяйтесь, кого эта тема волнует, кто не может вывести какие-то вредные, неприятные запахи из машины, мебели, офиса, бизнеса,
5: да,
3: чего угодно.
5: Да?
3: Ваша тема буквально через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 14 минут в столице. Партнер гостевого эфира — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления источника запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. И у нас сегодня в гостях, да, основатель, идейный вдохновитель компании Helmitex, директор ее Агаев Павел Александрович.
2: Добрый день.
1: Павел, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Павел, ну, сразу вопрос для тех, кто, может быть, еще не знаком с вашей компанией. Что за компания, чем занимается, и как вообще пришла мысль заняться именно этим?
4: Да, сейчас расскажу. Единственное, что можно я вас поблагодарю за сегодняшнюю тему дня. Очень трогательный такой эфир, душевный получился. Я вот хотел обратить внимание на то, что вообще запахи в нашей жизни формируют наше настроение, психоэмоциональное состояние и во многом еще социальное приятие. Вот, поэтому спасибо. Значит, что касается нашей компании, мы первая и, наверное, на сегодняшний день единственная в России компания, кто специализируется именно на разработке и производстве средств от запаха. Значит, откуда взялась эта идея? Я мотоциклист, с детства увлекаюсь мотоциклами, занимался мотокроссом в свое время. У меня всегда была проблема, как после тренировки шлем пах, потому что, ну, мотокросс — это такое физически нагруженное вид спорта. Вот. И подкладку шлема приходилось все время стирать. И дальше, если у тебя тренировки каждый день, а если это сборы, это несколько раз в день, то ты либо не стираешь вообще шлем, либо одеваешь его с не очень приятным запахом. И как-то вот с этим я жил, но в одном из мотопутешествий с друзьями, куда мы регулярно ездили, у нас была история, когда за одну поездку перепад температур у нас был 30 градусов. Это на военно-грузинской дороге в Верхнем Ларсе мы попали в снежную бурю, был минус 3, снег, мы на мотоциклах, а через пару дней мы уже были в Ереване, там было плюс 28. И, в общем, вот такой вот перепад, влажность и жара в моем шлеме зародила жизнь, и когда я одел шлем на следующий день, мы поехали дальше, я понял, что, ну, в таком шлеме как бы уже не так интересно, не так весело
1: путешествовать. А что, некомфортно именно из-за запаха?
4: Ну, неприятно, конечно. У нас же еще такая есть, сказать, уникальная способность у людей. Мы, когда чувствуем неприятный запах, мы подсознательно думаем, что это же как-то связано с болезнью и с безопасностью. Вот. Поэтому, естественно, первым делом я думаю, ничего ли у меня там не случится, не с головой и так далее. В общем, после этой ситуации я приехал домой, начал искать средства, которые вот так смогут быстро устранить запах в шлеме, и перебирал несколько вариантов, ничего толкового не нашел. И тогда как раз пазл сложился, мой мотокросс, занятие мотокроссом, вот эта ситуация с путешествием, я понял, что они сделают ли мне такое средство, если такая проблема есть у меня, и, возможно, есть еще у кого-то.
2: А вы химик по образованию?
4: Нет, я не химик, и как раз это вот, и я думаю, что помогло сделать именно такое средство, которое действительно на сегодняшний день номер один в России, и аналогов по эффективности нет. Самое главное, что никто не может повторить состав, потому что с точки зрения химии он вообще неправильный. То есть, если
3: нелогично.
4: Он рушит вообще все законы химические.
2: А делает все производство в России?
4: Да, это наше производство. В городе Дедовск у нас производство свое. Да, все у нас.
2: Так, и вы попробовали разные средства, не помогло, и решили изобрести свое.
4: Ну да, я подумал, что если такая проблема есть у меня, я же не один, наверное, такой. И, в общем, да, была такая идея, которую я там попытался реализовать. И когда мы разработали первый состав, выпустили как раз нейтрализованный запаха для шлемов, а, собственно говоря, отсюда и название произошло. Helmet — это шлем по-английски, и вот, значит, образовалось название Helmitex. Мы начали это продавать, и наши покупатели начали спрашивать, а можно ли этим обрабатывать экипировку или ботинки? Вот, и было очень много таких запросов. Мы, естественно, начали тестировать и поняли, что вот обрабатывать можно, и иногда это действительно помогает, особенно в обуви, и там хорошо, иногда нет. И тогда вот мы начали развивать линейку, следующее средство появилось для обуви, тоже, кстати говоря, это вообще один, ну, на сегодняшний день самый продаваемый нейтрализатор наш для обуви.
1: Для обычной жизни?
4: Для любой. Самая, конечно, сложная ситуация — это вот как раз мотокросс, ботинки для мотокросса, это горнолыжная обувь, это коньки, вейдерсы.
3: Бутсы футбольные.
4: Вейдерсы, да.
3: Подозреваю.
4: Вот, и, значит, как я понял, что мы сделали хорошее средство, это как раз в одной из мотокроссовых школ я договорился провести тесты. И я приехал туда, там, ну, естественно, вот эта экипировка вся сдавалась, ну, она дается на прокат, и стояли ботинки. Ну, запах там, ну, жуткий в этой раздевалке, там где-то все хранится. Вот, и я обработал одну пару обуви, позвонил своему тренеру и сказал, ну, ты когда придешь, вот здесь стоят ботинки, вот, ну, проверь, протестируй. Значит, и он мне перезвонит, говорит, слушай, Паша, я, говорит, не понял, ты мне ботинки, который сказал, что ты их обработал, они не пахнут, а ты какие обработал-то? Я говорю, ну, я их обработал. Он такой, да не, погоди, это какие-то не пахнут, а тут вот вонючие стоят. И тогда я понял, что мы, ну, сделали хорошее средство, на этом можно останавливаться, и, в общем-то, так это все и получилось.
2: А что значит хорошо, что вы не химик, и что формула, которую вы используете, она не логична для химиков?
4: Ну, мы когда... То есть химик разрабатывал форму по моему техзаданию. Я ему говорил, что нам нужно получить, что, чего добиться. И когда мы подбирали компоненты, я вникал, что компонент этот, для чего он, что он делает, на что влияет, и почему мы вводим, допустим, его в такой концентрации. И мне это химик говорил, что, ну, так вот положено по документам, у каждого есть там техпаспорт и так далее. Говорю, а что... Ну, спрашивал, что будет, если мы, допустим, введем этот компонент больше. Он говорил, что, Павел, ну, так не надо, я не знаю, зачем, в этом нет смысла, ничего хорошего не получится из этого, мы потратим деньги. Я говорю, давайте попробуем. Вот. И это первое. Второе, это тоже, на мой взгляд, была такая интересная вещь, когда мы разрабатывали средства для обуви. Я уже всю обувь в доме перетестировал, уже в кроссовой мотошколе, и везде-везде, и в горнолыжных там школах тестировали. И все, у меня закончилось. Я думаю, так, на чем же еще попробовать? И взял, значит, с дачи сапоги, знаете, такие вспененные полиуретан или резина. А в них вставной сапожок. Ну, зимние. Значит, я вытаскиваю вставной сапожок, а там, ну, жуть, честно говоря. Причем эту жуть было видно, ну, глазами. То есть там прям был виден какой-то налет, и я так ногтем провел и понял, что это же нужно убирать как-то. И вот тогда мы с химиком начали обсуждать, а как вот эту вот, я это называю биогрязь, из обуви убирать. И она предлагала энзимы тоже. Ну, там, я от них отказался, потому что, на мой взгляд, они небезопасны, хоть пишут, что безопасны. И я говорю, нужна тряпка. Вернее, мне химик говорит, что нужна тряпка, обрабатывать и ботинок внутри и вытирать. Я говорю, конечно же, этого никто делать не будет, это не наш метод. И я вот думал, и в какой-то момент я понял, что у всех же тряпка есть в ботинке, это носок. Я говорю, смотрите, у нас же есть носок, давайте мы подберем такой компонент, который будет носком, когда человек ходит, будет вытирать подкладку, и дальше же носок стирается, и он как тряпочка будет вот эту грязь оттуда убирать. И в итоге мы добились того, что чем человек больше ходит в обработанном ботинке, тем он еще чище становится. То есть помимо самого устранения запаха, мы еще физически очищаем изнутри.
2: А вот когда я слышу химию и много химии, кажется, что как будто это все не очень полезно. Тем более, если мы говорим там про шлем, про обувь, ну,
3: да, с точки зрения
2: вещи,
3: безопасности,
2: которые, да, ты надеваешь на себя.
4: Ну, смотрите, вообще наши средства все сертифицированы, имеют сертификат СГР. Они абсолютно безопасны для, ну, обычных людей. Если там есть аллергики, то они знают, что им можно, что нельзя. Естественно, они прочитают состав на этикетке, все поймут. Вот. А когда мы средства сертифицировали, когда мы отправили в лабораторию изначально, нам даже предложили их сертифицировать как косметику, потому что настолько вот этот состав был, подходил по всем параметрам для использования на коже. И говорят, давайте мы как косметику сертифицируем. Я тогда отказался, потому что, ну, нужно сертифицировать по уместности применения. Косметика — это то, что на кожу наносится, а бытовая химия — это то, что на вещи и предмет. Вот, поэтому абсолютно безопасно, сертификаты есть, люди пользуются. Если люди не аллергики, то никаких проблем не будет.
1: А как вот, я думаю, сейчас вот вы говорили, что отходили от каких-то химических правил там и так далее. А как это вот было все согласовывать на уровне получения сертификата? Там же тоже сидят люди, которые работают по каким-то формулам, правилам и так далее.
4: Нет, там не совсем так. Лаборатория тестирует состав готовый, и у них есть там микробиология, там еще какие-то параметры, по которым просто они эту там средство жидкости они проверяют, сажают туда микробы, бактерии. Ну, там своя тема, им вообще не важно. Конечно, они состав запрашивают, но туда не подается состав в виде точных пропорций.
1: То есть можно смело сказать, что это инновация такая, да? Вот ваш...
4: Это абсолютно так и есть, потому что в 2019 году я участвовал в агентстве инновации в мероприятии, посвященное, то есть отбирался лучший инновационный продукт в области спорта. И была комиссия большая, в том числе там были люди из Минкомспорта, из разных спортивных ассоциаций, и там были представлены такие решения, как типа искусственный лед, какой-то супермодный тренажер для футболистов, который сам выстреливал в них мячами, они должны были их там обрабатывать и так далее. В итоге по результатам я с нашими средствами Хелметекс для обуви и для экипировки занял первое место. Нас признали как лучшим инновационным продуктом в области спорта. Мы имеем сертификаты, мы вошли даже в реестр инновационных продуктов.
2: А абсолютно так есть. Я так понимаю, что сейчас линейка-то от спортивной экипировки ушла далеко, да? Это обработка там дома и автомобилей, и всего, что имеет запах.
3: Владельцам животных вы можете помочь?
4: Да, вот как вот я сказал, изначально разрабатывалось средство вообще для шлемов. И на первоначальном этапе вообще мысли не было о том, что будет
1: про
4: что-то...
1: Про кошек.
4: Да, про кошек уж точно. Значит, дальше, когда стало понятно, что людям нужно, есть потребность, мы уже так серьезно подошли к вопросу. Мы подумали, собрали вообще сферы жизни человека, где человек мог встречаться с неприятными запахами. Дальше мы собрали... представителей целевых аудиторий этих групп. Мы разговаривали с военными, со спортсменами, с заводчиками, с вообще да со всеми, вот с кем это можно было поговорить. Дальше интерпретация, все это прошло. В общем, много чего интересного выяснилось. И выяснилось то, что основная проблема у людей, у многих, связана именно с социальным отторжением. Связанные с неприятными запахами. То есть это вот такой вот был триггер, и тогда мы на основании этого уже разработали новую линейку, в нашем составе появились средства, ну, например, для ухода за малоподвижными людьми, для ухода, для средств для реабилитации, значит, для...
3: А что здесь, прошу прощения, вы имеете в виду как раз средства, которые можно было бы отнести к косметике, которые наносятся непосредственно на кожу, или для обработки там кровати условно?
4: Да, для обработки кровати, матрасов, каталок, кресел инвалидных, ортезов, кстати говоря, тоже одна из таких тем. Значит, потом очень большая группа, это спецслужбы военные для обработки Хелметекс, у нас есть специально для них армии, для обработки бронежилетов, разгрузочных пакетов, палаток, спальных мешков, то есть вот все, что в походе, в таких вот условиях, когда человек не может помыться, ему помогает. Значит, дальше у нас появился Хелметекс, допустим, экстра, это для обработки холодильника, ну, это вообще самое мощное наше средство, это когда вот весь другой Хелметекс не помог, мы рекомендуем уже тогда Хелметекс Экстра. Очень популярен летом, особенно там дачи, когда начинаются, у людей начинают размораживаться холодильники, это прям боль такая вот у нас по всей стране. Вот. Естественно, есть средства для дома, это для обработки мягкой мебели, когда человек пришел, поставил пакет с продуктами на стул там или на кресло, например, оттуда протек сок, там, не знаю, мясо или там рыба, не дай бог, и все, там, стул, кресло пахнет, как его устранить запах, вот с помощью этого средства. Для салона автомобиля тоже боль, особенно по весне, когда становится тепло, салон и машина начинает пахнуть, кстати говоря.
1: Кислое молоко уничтожает?
4: Да, кислым. Вообще любые запахи и биологические, и не биологические. Кстати говоря, тоже таким методом тыка, так скажем, мы обнаружили свойства, которые мы не закладывали изначально. Это мы ездили в Индию, искали там дистрибьюцию, познакомились там с потенциальным партнером, оставили ему образцы, и он нам перезвонит и говорит: вы знаете, я обработал машину вашим средством и уехал там на Гуа в отпуск, а этот, естественно, жара, влажность, он говорит, я приехал и удивился. Раньше у меня кожаный салон все время плесневел. Он покрывался, ну, такой плесенью из-за погодных условий. Он говорит, а здесь ничего нет. Он говорит, ни запаха нет, и плесени нет. И вот мы тогда поняли, что мы чудом сделали средство, которое еще автомобильный салон, например, от плесени защищает.
3: Это вот как раз Hermitex Авто? Да. А, я думала Экстра. Это Авто.
2: Основатель, идейный вдохновитель компании Hermitex Агаев Павел Александрович у нас сегодня в гостях. Если у вас есть вопросы, мы сейчас прервемся ненадолго, можете их задать. Самый главный вопрос, который у всех есть, где можно купить? На всех маркетплейсах, правильно я понимаю?
4: Да.
2: Да, а пока мы ненадолго прервемся.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов и 33 минуты в столице. У нас сегодня в гостях основатель, идейный вдохновитель компании Helmitex, директор компании Агаев Павел. Павел, доброе утро.
12: Доброе утро.
13: Павел, вы активно продаете свою продукцию Helmitex на маркетплейсах. Какие самые популярные комментарии, отзывы, ну, помимо того, что помогло там и так далее, которые, может быть, стоит сейчас обсудить и объяснить людям, ответить сразу всем?
12: Да, сейчас я вот отвечу на этот вопрос, но прежде хотел бы отметить, что мы не только продаем на маркетплейсах, на самом деле у нас очень такой крупный канал, это B2B, то есть компании покупают наши нейтрализаторы для собственного использования. Приведу пример. Театры, Большой театр, Мариинка, у них сценические костюмы, в которых, ну, актеры, естественно, потеют во время выступлений, и их стирать или химчистить — это долго, дорого и так далее. Мосфильм.
14: Иногда тоже. И невозможно, потому что это такие ткани, а если старинные костюмы, их, в принципе, нельзя трогать.
12: Вот, значит, компании, которые входят в структуру, например, РЖД, они закупают наши нейтрализаторы для обработки купе, тоже самое, от запахов. Все, что связано с прокатами, например, «Газпром», господи, «Роза Хутор», вот эти вот все горнолыжные курорты у нас в Крылатском, там и так далее, и так далее. Дома престарелых тоже на скле. Ну, их масса, там, нефтедобывающие компании, они для своих сотрудников покупают. Плюс наши нейтрализаторы подходят для обработки, например, пожарных костюмов или костюмов сварщика. Там почему? Потому что у них есть металлизированная нить, и если их стирать или вообще, ну, подвергать каким-то очисткам с помощью воды, то эта нить окисляется, ржавеет, и оно теряет свои свойства. То же самое и с пожарными костюмами. У них есть специальная пропитка, которая предотвращает горючесть. А водой ее можно смыть. А мы тестировали наши средства, они не влияют на это. То есть они свойства вот этих вот специальных, ну, спецодежды не меняют. Поэтому это тоже такое большое направление. Что касается...
13: Сейчас я скажу. Сайт компании helmitex.ru. Очень легко, мне кажется, запомнить. Да. Там найдете всю подробную информацию. Да, по поводу отзывов.
12: Да, по поводу отзывов. Ну, с отзывами можно ознакомиться. И, значит, вот я хотел бы отметить, что есть отзывы, когда люди пишут, да и там, что отзывы. И там есть знакомые, которым я давал тестировать наши средства, говорят, слушай, что-то не помогло. И когда начинаешь разбираться, в 100% случаев случаях это связано с нарушением инструкций по пользованию. Люди думают, что зачастую, что они купили волшебную палочку. Почему? Потому что они за нее отдали немаленькие деньги по сравнению там, с освежителями воздуха, с теми же. И они думают, что они вот пшикнут там куда-то вот в сторону источника запаха, и запах вдруг чудесным образом испарится. Это не так. Самое главное, что нужно сделать, чтобы действительно избавиться от запаха, это обработать, во-первых, всю поверхность, где есть источник запаха. Поверхность обязательно должна быть сухая. Почему? Потому что наше средство основано на изопропиловом спирте, и это носитель активных компонентов. А почему? Потому что активные компоненты при взаимодействии с водой разрушаются. И вот это вот очень важно, что поверхность должна быть сухой. Вот. Нужно обработать сухую поверхность и всю, весь ее, ну, все это место. Плюс нужно дать средству высохнуть, то есть сработать, чтобы химическая реакция прошла. И вот в этом случае запах уйдет 100%. Бывают тяжелые ситуации. Например, котик сходил на диван, а у дивана там какая-то подушка или матрас, и вот это вот все дело впиталось очень глубоко. Вот здесь действительно, нужно обрабатывать тщательно, может быть, не один раз. Нужно, чтобы средство проконтактировало именно с источником запаха. Вот в этом случае он уйдет.
13: А по вашему опыту, самый сложный запах, который, с которым сталкиваются люди, с которым выводятся?
12: Самый сложный. Да, слушайте, все сложные запахи. Я лучше вам могу привести пример необычных запахов.
13: Давайте необычные. Хорошо.
12: Устраняли. У нас был случай, когда человек купил штангу и блины домой заниматься спортом. А блины сейчас, ну вот они все, раньше они железные были, а сейчас они в такой в резиновой оплетке. Он говорит, я не могу, я захожу в домой, у меня вонище этой резины, просто я умираю. Говорит, помогите, пожалуйста. Вот мы ему предложили средство, он купил, потом звонил, благодарил. Говорит, спасибо большое. Говорит, да, я потратил два флакончика, но зато у меня дома теперь не пахнет резиной. Вот. Бывают запросы, люди обрабатывают помещение после пожаров. Это вот тоже часто и тоже благодарят. Значит, у нас есть клиент, у которого рыбный склад. Там тоже беда.
13: Ну, странно, если на рыбном складе не пахнет рыбой.
15: Да, это вызывает вопросы.
12: Если свежий, то это хорошо. У нас был, значит, такой комплексный запрос. Мы обрабатывали офис одного из руководителей футбольного клуба «Спартак». Извините. Значит, они любили курить на совещаниях, и мы когда туда зашли, ну, это просто был ужас. А руководство сменилось, туда пришел человек не курящий, и он попросил, ну, вот нас нашли, попросил обработать. Мы обрабатывали весь офис, с потолка, все стены, все. И девчонки, которые на ресепшене сидят, они, когда мы второй раз приходили, они нас благодарили, говорят, спасибо большое, мы тут умирали, чуть ли не в противогазах сидели.
13: А вот когда вы боретесь с запахами, достаточно одной обработки, или запах, ну, вернется, и потом нужно повторно это все делать?
12: Значит, если обработано правильно, все по инструкции, то с первого применения запах уйдет, и он не вернется. Смысл в чем? Что наше средство, оно не, как бы не маскирует этот запах, не временно перекрывает, а уничтожает именно его источник. То есть его фактически на молекулярном уровне расщепляет, улавливает вот эти вот пахучие элементы на непахучие, и сам источник расщепляет. И там формируется такая среда, ну, знаете, как объясняю, как будто вот мы туда положили, там, не знаю, там, мышиный яд, например. То есть в этом месте бактерии уже не заведутся, потому что вот эта среда там сформирована до тех пор, пока она не вымоется. То есть запах может появиться, ну, допустим, для примера возьмем спортивную экипировку, да, когда человек, допустим, обработал, у него запах нет, то он потеет, сколько-то времени он занимается, эта среда вымывается, и, конечно же, через какое-то время запах вернется. Но если где-то ситуативно у вас там пролилось молоко, например, на ковер прокисло, вы обработали это место, все, этот запах больше никогда не вернется.
14: Люди спрашивают, вот бытовки строительные, есть ли такие средства, можно ли обрабатывать? И крик души, есть ли какие-то действенные средства для дезорирования подъездных мусоропроводов, мусорных контейнеров и помещений как раз вот мусоросборников многоэтажках. Вот есть ли что-то в вашем арсенале, что способно эти запахи победить?
12: Да, есть. Что касается бытовок, тоже это такой частый вопрос, мы его встречаем. Там проблема в том, что, скорее всего, бытовки деревянные, дерево очень сильно впитывает. И мы рекомендуем наше средство, можно начать с нашего обычного Хелмитекс для дома, но надо обрабатывать все. потому что запах там впитался
14: везде. Стены, потолки, все, да. Пол и так
12: все
14: далее.
12: Все целиком. Вот. Что касается мусоропроводов, знаете, это вот, проблема будет, обработать можно, запах уйдет. Во-первых, ну, вы потратите много средств, во-вторых, там источник запаха опять появится, потому что люди все равно будут туда выкидывать
13: продукты жизнедеятельности.
12: Да, и он все равно будет появляться. Поэтому, ну, наверное, это не очень разумно, потому что, ну, это уничтожить запах можно, но придется регулярно обрабатывать.
13: Ну, хотя бы там на площадке, да, где-то, наверное,
12: ну,
13: это можно сделать.
12: Ну, под мусоропроводом там где-то.
14: Ну, если, например, какие-то точечные, да, есть, да,
13: очень
14: история,
13: много,
14: конечно,
13: запросов от животных. У вас просто отдельная линейка, да, устранителей, да, запахов. А чем отличается вот ваша от каких-то, возможно, более дешевых аналогов? Или вот сейчас модно эко, био, вся вот эта тема?
12: Давайте с эко-био начнем. Это очень интересная история. Да, до сих пор в России нету никакого документа или сертификационного органа официального, который бытовую химию сертифицирует как эко или био. Его нет. Поэтому сейчас все, что пишется на этикетках, если кто-то это пишет, это, ну, просто написано.
15: Вранье.
12: Да. Значит, есть компания на рынке, которая рассказывает всем о том, что она делает, значит, какие-то свои моющие средства из ботвы, картофеля, свеклы там и еще что-то такое. Но когда ты покупаешь это средство и читаешь состав, ты там речи об ответе. Картофеля,
15: свеклы нету.
12: Нету в составе, да. Вот. Значит, чем отличается? У нас наш состав принципиально отличается тем, что у него в основе изопропиловый спирт. Его там много, то есть больше там половина. А в

0: должны, по идее, убирать запахи. Но по факту вот эти дешевые, более дешевые средства, они действительно могут помочь, когда проблемы с запахом особой нет. Но вот если, например, действительно, у человека есть проблемное животное, которое либо метит, либо ходит в туалет, либо ну, просто уже старое больное, то, конечно, там ситуация бывает очень сложная, и тогда, конечно, вот эти дешевые средства не помогут. То есть человек может пробовать одно покупать, другое покупать, третье покупать средство, потом плюнуть и уже как-то смириться с этим, не найдя Хелметекс. Но или он таким эволюционным путем найдет Хелметекс и уже потом будет пользоваться спокойно и радоваться.
1: Очень много частных вопросов по поводу разных средств. Мы не все успеем, буквально у нас 6 минут осталось. Купила куртку из натуральной замши, не могу носить, очень сильный запах кожи. Есть у вас средства?
0: Конечно, это классика, это вообще очень такой стандартный запрос. Кожаные куртки, шубы, это Хелметекс для дома, да, обрабатывайте и снутри, и снаружи, и все.
2: А, кстати, вот Хелметекс для дома, как его правильно использовать? Тоже есть вопрос от наших слушателей. Просто в воздухе распылить вот в квартире у себя находясь или как?
0: Нет, это вот принципиальное отличие от освежителя воздуха. Значит, средство нужно наносить на источник запаха. Если источник запаха вся кухня, ну, соответственно, на всю кухню. Но, опять же, на поверхности. Это шторы, все, что могло впитать запах. Шторы, мягкая мебель, не знаю, ковер, там, стены, если они не...
3: Это сколько надо наносить-то?
0: Ну, смотря какая площадь, но у нас есть средства и в маленьком объеме, и в большом объеме, если 400 миллилитров.
1: Там, а у вас это жидкость или это спрей?
0: Спрей, конечно, да.
1: Да. Это спрей.
0: Распыляешь, да. Ну, там одного флакона хватит точно на обработку, например, кухни. Там, большого, на один раз-то уж точно.
2: Как распыляется, и потом губкой убирается, да?
0: Ничего не надо убирать,
2: ничего?
0: Просто распыляется.
2: А, просто распыляется.
0: Да, допустим, шторы впитали запах, вот шторы обработали, и все, они высохли, и проветрить только немножко.
1: Очень многие спрашивают, не вредно ли для животных?
0: Как вот, не вредно для животных, но мы, конечно, рекомендуем под носом у животных этого не делать, потому что даже если вот вы будете распылять в закрытом пространстве, поскольку в основе спирт, то такой может резкий запах быть. И это, да, человеку-то не всегда приятно, животному, наверное, тем более. Только вопрос с точки зрения приятия, неприятия, а так...
1: То есть резкий запах вашего средства — это как раз-таки спирт?
0: Да, да.
1: Дальше, ну, со спортсменами тут все понятно. Что касается офисов, вот вы приводили пример офиса московского «Спартака», open space, когда есть коллеги, которые, ну, по разным причинам источают неприятный запах. Да. Куда, вот, есть ли решение?
3: Коллеги-кони.
1: На него ты не нанесешь средства там, когда его нет на работе, протереть стол или еще какие-то есть способы.
0: Я бы начал с того, что надо как, ну, при каком-то удобном празднике подарить, наверное, какой-то набор небольшой, там как-то аккуратно, деликатно намекнув. Но вообще, да, ну, такая ситуация.
2: Уважаемый, руку приподнимите сейчас.
0: Ну, стул обработать там. Но это не вылечится. Понимаете, если человек как бы неряшлив, то он будет сам по себе пахнуть. Если вопрос в том, что когда человек уходит из офиса, запах остается, даже если проветришь, то, конечно, да, надо обрабатывать стул, где он сидит.
3: Слушайте, это какая-то страшная история. Человек уходит, а запах остался. Слушайте, а вам никто не говорил, что вы, может быть, выступаете в роли злодея, который уничтожает на земле все естественные запахи? Ну, это такой вот...
0: Нет, смотрите, есть запахи, есть ароматы. Значит, да. Запахи, они могут быть неприятными. Вот мы как раз боремся с неприятными запахами. И у нас во всех средствах есть отдушки. Их там вот очень маленькие, они нужны, потому что не для того, чтобы перебить неприятный запах, а для того, чтобы... Ну, у него есть две задачи. Первая — это при распылении, чтобы человеку было комфортно, чтобы не так едко вот этот спирт ощущался. А второе, это вот мы когда делали тесты, у человека натуральный запах вещи не всегда ассоциируется с чистотой.
3: Угу.
0: И поэтому мы...
3: Ну, как кожаная куртка. Типа, я, честно говоря, для меня, да, первый раз я, да, слышу такое.
0: И поэтому мы добавляем эту отдушку по уместности, чтобы вот в конкретном случае она была по применению уместна. Ну, что я имею в виду? Например, в салоне автомобиля вот у нас есть там аромат сандал, например, или мультифрукт, что для салона автомобиля естественно. Для, допустим, запаха домашних животных это всевозможные вариации цитрусов. Почему? Потому что животные могут бояться этого запаха и могут не ходить, например, вот в это же место. Вот. Если это, допустим, для армии, для обработки каких-то там бронежилетов, то это такой, знаете, мужской, классический аромат легкий, который, ну, подойдет там любому мужчине. Но еще раз, когда я говорю о том,

0: Отдушках это не значит, что это средство будет как парфюм. Нет. Хотя, допустим, концентрация отдушек в средствах для дома или для автомобиля, она чуть-чуть выше, потому что мы туда еще закладываем идею ароматизации после обработки.
1: Helmitex – разработчик и производитель инновационной формулы удаления источника запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер гостевого эфира ООО Helmitex.
2: Павел, у нас минута буквально осталась. Для тех, кто к нам только что присоединился или не услышал ответ на свой вопрос, на сайте helmitex.ru есть вся подробная информация, наверное, да? Можно ознакомиться, инструкции, да, и так далее.
0: Все контакты есть на сайте. Можно там сразу купить на сайте. Можно, если удобно, перейти с нашего же сайта на маркетплейсы. Можно просто в поисковике забить Helmitex.
2: Ну и, соответственно, если для бизнеса вы хотели бы купить, тоже нужно связаться.
0: Все контакты есть, да?
2: И там есть. Да. Спасибо вам большое. Спасибо,
3: было очень интересно.
2: Да, что взаимно. Вы подарили нам несколько интересных тем для нашего эфира. Мы с этого начали, потому что мы сейчас вот в основном про борьбу с запахами все время говорили последнее. Но начали мы эфир с запахов, которые исчезли из нашей жизни, а мы бы хотели периодически к ним возвращаться. Это как раз, наверное, приятные запахи, ароматы из нашего детства. Спасибо вам большое. Я думаю, что очень полезный был разговор. Надеюсь, не последний раз.
1: Спасибо.
2: Увидимся и услышимся еще.
0: Спасибо.
2: А всем слушателям желаем хорошего дня и до завтра. Берегите себя.
1: Любим вас.
3: Не скучайте.
4: Ёмники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Число поездок в Москве на наземном транспорте в сутки достигло рекордных 5 миллионов. Это рекордный результат впервые с 2020 года, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он связал это с комплексными мерами развития маршрутной и улично-дорожной сети. Чиновник напомнил, что были запущены московские трамвайные диаметры Т1 и Т2 по новой линии на проспекте Академика Сахарова, а также возрожден 5-й трамвайный маршрут по построенной линии на Трифоновской улице. Общая протяженность выделенных полос в городе превысило 500 километров. Минздрав России разрабатывает механизм, предусматривающий отпуск рецептурных лекарственных препаратов в аптеках только при наличии электронных рецептов. Директор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал НСН, что подобный эксперимент в Беларуси закончился неудачно.
2: Посыл-то правильный, да, что рецептурные препараты должны продаваться по рецептам. Но есть препараты, которые люди принимают постоянно на протяжении многих лет. Если мы посмотрим на объем лекарственных препаратов, рецептурных, которые продаются, тогда будет понятно, что весь этот поток пациентов, которые сейчас не ходят в поликлинике, рванет туда за рецептом. Система не выдержит. В Беларуси был введен запрет на отпуск рецептурных препаратов без рецепта. Через несколько недель данный эксперимент был отменен по причине того, что возможности записаться к доктору у людей просто не было. Это вызвало огромную негативную реакцию у населения.
1: В Москве сейчас льготные лекарства можно получить как по электронному рецепту, так и по традиционному бумажному бланку. Международная выставка «Форум Арх Москва» открылась в Гостином дворе. Главной темой в этом году стал идеал. Организаторы предложили архитекторам и дизайнерам поразмышлять о том, что означает идеал для каждого из них и каким они видят его в своей профессиональной деятельности. «Арх Москва» объединяет образовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции и специальные проекты, посвященные актуальным тенденциям и проблемам градостроительной отрасли. В Москве спасли 6 кошек, хозяин которых умер. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, животные остались в квартире на улице Вавилова после смерти мужчины. Прокуроры оперативно отреагировали на информацию. Животные накормлены, их передадут в приют для дальнейшего пристройства. Потепление ожидается в московском регионе в выходные. В субботу воздух прогреется до 15 градусов, в воскресенье до 18. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, рабочая неделя завершится холодной погодой, но в выходные мы почувствуем, что ее характер начинает меняться. По словам синоптика, еще чуть теплее будет в первый день лета, в понедельник. Днем воздух прогреется до 15-20. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сергей Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне. По словам главы службы внешней разведки, европейские страны пытаются подорвать любые попытки России урегулировать конфликт на Украине. Такую оценку чиновник озвучил на Международном форуме по безопасности. По его мнению, Европа стремится к стратегическому истощению, а затем и поражению России. Посольство США на Украине опровергло в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об эвакуации американской дипмиссии из Киева. В сообщении говорится, что посольство открыто. В его работе не произошло никаких изменений, а сообщения об обратном являются ложными. Вместе с тем дипломаты призвали граждан США не посещать территорию Украины. Туроператоры предлагают отказаться от поездок в турецкую Анталию на ближайшие даты. Как сообщили в Российском союзе туроператоров, это связано с отменой рейсов авиакомпании Air Anka между Анталией и российскими регионами. Сейчас на курортах Турции застряли тысячи российских туристов. Люди не могут вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минводы и другие города. Туроператоры ищут варианты замены рейсов и продлевают за свой счет проживание людям. Накануне Росавиация сообщила, что авиакомпания Air Anka до конца октября продала свои провозные емкости туроператору «Анекс», у которого нет разрешения на полеты в Россию. Температура воздуха на Земле в ближайшие годы установит новые рекорды. В докладе ООН говорится, что в ближайшие 5 лет среднегодовая температура будет на 1,3-1,9 выше среднего значения. Как минимум один год превзойдет 2024 и станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Ведущий автор доклада Леон Хермансон отметил, что в конце этого года снова ожидается эффект Эль-Ниньо. Это климатический феномен, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана аномально повышается. Это увеличивает вероятность того, что следующий 2027 год поставит новый рекорд по температуре. Археолог Александр Бутягин собирается издать сборник с рассказами и стихами о жизни в заключении. Работу над книгой он планирует завершить во второй половине этого года. Археолог признался, что помимо сборника рассказов задумался над созданием художественной книги, нескольких научно-популярных, а также одного научного труда. Бутягин – сотрудник Эрмитажа. Его задержали в Польше в декабре прошлого года по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Он был освобожден из польской тюрьмы при обмене заключенными с Белоруссией. Российские экраны выходит байопик Майкла Джексона «Майкла Антуана Фукуа». Картина снималась под присмотром семьи Джексонов, поэтому ни о каких скандалах, связанных с артистом, включая главный из них – обвинение в педофилии, речи не идет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, друзья. Здравствуйте. Слушайте, когда? Мне 50 лет в этом году. Когда я наконец-то... Что за музыка не тайдет? Вот, когда я вырасту, наконец, когда мы перестанем говорить глупости с Алисой Михайловной за, собственно, эфиром. Сейчас обсмотрели кучу фотографий своих за прошедшие сутки. Вот, попошлили немножко. Ну, как, в смысле, попошлили? Я-то попошлил. Вот, Михайловна это все вытерпела, сидит так великодушно улыбается. Что с ним делать? Ну, работаю.
2: Да, мой мальчик.
1: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Да. Так.
2: Мы не просто так показывали друг другу фотографии. Митя вот купил себе, значит, массажное кресло.
1: Так, скажем честно, это не то, что массажное кресло.
2: Это накидка на кресло.
1: Да, стоимостью что-то около 5000 рублей.
2: Ну что?
1: Мне было весело, мне было классно. Я, наверное, может быть, я... А Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Я, возможно, что-то тяпнул. И думаю, а мне надо. Знаешь, а мне надо. А Wildberries работает или Озон.
2: Вот ты сейчас сказал, чуть-чуть тяпнул, и я вспомнил одну историю. И предлагаю другую тему взять на первый час, которую мы с тобой собирались.
1: А зачем я признавался, что я тяпнул? Смысл, что теперь в смысле? Ну ладно, хорошо, ладно, окей, давай тему другую, давай.
2: У меня один раз знакомый тяпнул и купил себе Lexus.
1: Однажды я, значит, тоже тяпнул, это было давно. И я такой, это было давно, наверное, лет 17 тому назад, может быть, меньше чуть-чуть. Вот, и я такой листал автосалоны листал. Mm-hmm. И вижу, ой, стоит машина, mm-hmm. которая мне... Я сейчас на ней езжу, но я ее купил спустя лет 6 потом, понимаешь? И я такой, забронировать. На следующее утро я, естественно, общественным транспортом, ничего такого не может быть. Я туда приехал, внес, собственно, предоплату. Приехал на радио, поработал здесь, на нашем радио. Приехал домой, сижу такой, а что я сделал-то вообще? А нафига это? У тебя денег нет, у тебя ипотека, у тебя долги. Какая нафиг новая машина, чувак? Ты же не выгребаешь. Я звоню такой в салон, говорю, вы знаете, я тут посоветовался с женой, но я же не мог признаться, что я лох. Да, что я сам, как, знаешь, сядь, дура, сам открою. Знаете, жена против. Я такой, блин, пацаны, так вообще, вот это вот. Но у нас там есть другие траты. Как я не приплел еще несуществующего ребенка? Тоже непонятно.
2: Тоже с языка снял.
1: Ага, вот. И такой, они мне вернули предоплату там с какими-то там штрафными санкциями. Но эту машину, если все равно купил спустя там 6 лет, безумно ее люблю и на ней сейчас езжу. Да, вот, было тяпнул, да. Итак, чему ты говоришь? Когда ты тяпнул и купил? Когда ты просто вот... Когда ты в хорошем настроении, назовем это, берешь и
2: покупаешь. Да, в приподнятом настроении что-то купил, либо притащил что-то, или кого-то домой, потому что, например...
1: Ну, кого-то это интересно.
2: Вот я тебе сейчас расскажу. У меня черный кот, вот этот вот Марсик, ерепей который, он появился посредством того, что на шиномонтаже один из двух напарников тяпнул и в приподнятом настроении притащил на шиномонтаж беременную кошку.
1: А, это вот
2: да,
1: так
2: было. Да, это его мать.
1: Ага, это не твои напарники, это напарники, работающие на этом шиномонтаже.
2: Да.
1: Причем кошка, скорее всего, может быть, домашняя была, да?
2: Нет.
1: А, все, окей,
2: она
1: ладно.
2: Она не сильно была домашняя, она была сильно беременная.
1: Ага.
2: Вот, он притащил ее и лег спать. Кошка куда-то забилась и орет. Приходит второй на смену, слышит где-то вопль кошачий.
1: Но мы же все добрые в таком состоянии. Мы же все хотим помочь друг другу, понимаешь? Это же
2: Саша,
1: нормально.
2: Если я трезвая троих притащила домой.
1: Это уже другая ситуация. Это по-другому называется. Это по-другому называется. Это уже такое, знаешь, легкая какая-то. Ха-ха-ха. Так, короче, друзья, а что вы...
2: Что вы притащили домой, либо купили в состоянии приподнятого состояния?
1: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Обсудим эту тему. Но напомним еще раз. Минздрав предупреждает чрезмерное употребление
2: алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Да.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, сегодня мы вам предложили в этом часе обсудить тему, когда вы утром просыпаетесь, заходите не то что в корзину уже, да, а понимаете, что как бы доставка скоро будет, такие, ну, ой-ой.
2: А может быть, вы заходите в соседнюю комнату и увидели, что вы что-то притащили домой, типа кошки, или вот нам тут пишут.
1: Да ладно, и лежит она такая, значит, ресницы на одной подушке, зубы в другом стакане.
2: Это Галя у нас отмена.
1: Ага, хорошо, ладно.
2: Шли 31 декабря, поздно вечером домой от друзей. Проходили мимо мусорки, а там сидит медведь. Нет, не медведь, а медведь. Огромный бежевый плюшевый. Медведище. Пока дошли до дома, сын 12 лет уговорил нас взять этого медведя домой. Папа в приподнятом настроении согласился. Сын вернулся к мусорке и допер его до дома. 1 января я купала этого медведя, о боже, в нашей ванне, которую он занимал от края до края. Еще 3 дня мы его сушили, прислоняя разными частями к батарее.
1: Это же, понимаете, кто-то в свое время кому-то подарил.
2: Да-да-да.
1: Это
2: видимо,
1: прекрасная
2: на Новый
1: штука.
2: Год и подарил.
1: Да, это прекрасная штука лежала несколько лет. Пылилась. Собирала
2: пытала,
1: все это в себе.
2: Пытала хозяина своим видом.
1: Пытала, собственно, пространство своим присутствием. И в итоге, да, ну да, у меня была такая мысль купить здорового медведя.
2: У меня были 2 огромные игрушки в моей жизни. Одну я выиграла на детском конкурсе вокальном. Это был огромный осел ИА-ИА. Огромный. А мы же тогда жили в однокомнатной хрущевке.
1: Ага.
2: Мать умоляла меня кому-нибудь его отдать. Я говорила, нет, это честно заработанный от носа.
1: Это мой гонорар.
2: Да-да-да, так это же так и воспринимается.
1: Конечно, конечно, конечно.
2: А потом мне подарили в Турции, в клубе, знаешь, там же эти разносят игрушки и уродливые игрушки.
1: Я не хожу в детские зоны.
2: И розы.
1: Это ты по росту проходишь, по росту, а я-то нет.
2: Дарят рандомным девушкам эти, значит,
1: уродливые
2: игрушки.
1: Штуки.
2: Да, и мне подарили ужасающе уродливого зеленого зайца.
1: И ты его тащила с собой в Москву?
2: Я его тащила с собой в Санкт-Петербург.
1: Еще одна нормальная, да. Да, ну вот так я и работаю,
2: друзья. В экономе он у меня на коленях занимал все место, мне было, в общем-то, нечем дышать, но потом я на нем уснула, очень удобно оказалось, ты знаешь.
1: А, Подушкин.
2: Да?
1: Так, у меня после каждых посиделок каких-то покупок в маркетплейсе, потом вспоминаешь, что меня торкнуло и что мной рулило в тот момент. Тот, кто-то не подписался, но высказался. Да.
2: Дима Лис, привет. В прошлом году летом как-то тяпнул хорошенько и заказал ноутбук. По иронии судьбы, за день до выдачи накрылся старый. Это как? До сих пор не понимаю, пишет нам наш друг Сергей Леший из Сергиева Посада. А это я замечала. Это вот постоянно так. Ты начинаешь заказывать новую технику, начинаешь присматриваться к новой технике, начинает барахлить старое.
1: Это правда. Они чувствуют.
2: Они чувствуют.
1: Как их называется? Которые трансформеры. Они между собой общаются. Они что-то там делают.
2: Десептиконы.
1: Да. Потому что автоботы себя так не ведут. Они хорошие, добрые, они тихо гниют и работают до конца. А это десептиконы, конечно. Привет, Невальный. Друзья на, в общем, 30 лет ради прикола подарили скутер. Через год на свой ДР я тяпнул и купил мотоцикл. Через месяц открыл категорию А, а также откатал на мото 8 сезонов, правда, уже не тяпал. Пишет нам мальчик Леша, Лешке 46. О, кризис среднего. Хотя нет, тогда еще не было. Ты еще был молодой тогда.
2: В праздничном настроении принес домой жену. Пишет нам Сергей, 53 года, Сергей, господи.
1: Хотя бы свою, хотя бы будущую. И вот тут тоже, пожалуйста, в поддержку. Я так женился.
2: Угу.
1: Да, там же. Мои однокурсники в приподнятом настроении на утро обнаружили красную сигнальную лампу, которую ставят на высотках для, внимания, предупреждения самолетов.
2: Боже мой. А как они добыли историю, видимо, умалчивают?
1: Не надо, это мы не обсуждаем.
2: Всем привет, было мне 24, жил в Ростове-на-Дону. Дяпнули мы с друзьями 1 мая, 2 мая проснулись мы на пляже в Джубге, прямо на песке, а с нами в машине в такси спит пьяный таксист. Целый день потом ждали, когда водитель протрезвеет.
1: А чё, водитель тоже...
2: Домой хотелось.
1: Ладно, не будем. Сейчас будет очень грустная история. Пожалуйста, не повторяйте этого никогда.
2: Пожалуйста, не плачьте.
1: Да. И не повторяйте этого никогда. И тем не менее, пусть это будет нам всем уроком. Вот. У меня знакомый, пишет нам наш слушатель, ничего не притаскивал домой. Но как-то, придя как-то сильно на веселе, его раздражали громкие разговоры рыбок в аквариуме. Утром пришло... Ну, они ушли в плавание. Утром пришло не только похмелье, но и раскаяние. Да, это будет нам всем уроком. Давайте будем теми, кто учится на ошибках других.
2: Он абсент пил.
1: Я не знаю, что нет, ну вряд ли. Ну, что,
2: ну
1: нет.
2: Там же приходит фея гипно после абсента, и рыба разговаривать начинает. Причем так громко-громко.
1: Да?
2: Ну, конечно.
1: Ну, не знаю. Ну, давайте вот, да, вот это не будем повторять. Так, друзья, когда вы что-то в праздничном настроении сделали? Принесли, купили, осознание потом пришло. Вот про это осознание пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

податливый гипс простыни сохранил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет

0: наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, вы поняли. Не хочется лишний раз говорить слово «тяпнул», но пришлось уже сказать, вы же поняли, что было. Итак, привет, ребята. Ну, значит, в прошлые выходные немного тяпнул и купил себе рубашку в стиле «Розовая пантера». На вопрос жены и детей ответил, что на даче буду ходить. Ну, не пришла пока рубашка, так как идет из-за рубежа. Прибудет 12 июня, жду. Я надеюсь, что она хотя бы, маменька тут заказала себе рубашечку. Пришла, там какая-то, знаешь, такой широкий лифчик вместо кофточки. Благо, что смогли вернуть. Тоже шла месяца два, наверное, тоже из-за рубежа. Вот, ну вот. Дальше.
2: Привет, ребята. Угу. Мои подруги после целого дня сельхоз работ решили тяпнуть с устатку. Ну,
1: да,
2: усталость.
1: Я знаю это, да.
2: И так натяпались, что решили немедленно покупать квартиры в Москве. Каждой подруге по квартире, чтобы рядом жить и дружить.
1: Интересно, что они копали? Как можно копать огород и купить квартиру в Москве? Вы
2: трюфели.
1: Все, окей.
2: Спасло только то, что у этого застройщика все покупки дистанционно, а у моих землевладелец ЭЦП не выпущены. Электронно-цифровая подпись. Подожди, может быть, они сельхозработами занимались, они, может быть, золото добывали,
1: да?
2: Алмазы.
1: Это не сельхозработа, это горнодобывающая промышленность.
2: Не пали контору.
1: Пардоньте. Но трюфель тоже звучал вполне убедительно.
2: Убедительно.
1: Абсолютно. А если еще белый трюфель, так вообще прекрасно.
2: Может,
1: прекрасно.
2: Они добывали его в предместьях Шатобриана?
1: Все, мы закончили шутить. На эту тему мы закончили. Все, да. Давайте девок, собственно, отпустим. Нет у них квартир в Москве. Дима, Алиса, привет. Однажды я тяпнул после бани. Потом я тяпнул с друзьями в баре. А потом поехал пить пиво в Адлер. Пишет нам Юрец из Орла.
2: Неплохо.
1: Нормально?
2: Неплохо. Здравствуйте, драгоценные Митя и Алиса. Помню, пошли мы в гости к подругам в общагу. Хорошо посидели, но все кончилось. Мы пошли за добавкой. А вот назад нас через вахту уже не пускают. И мы по пожарной лестнице. 2,5 метра от земли, начало зимы. С 2 пакетами на 9-й этаж. Нормально?
1: Нормально.
2: Утром глянул вниз, голова закружилась.
1: Да, естественно. Вот, игрушки. Ну, вы поняли, какие игрушки. Не детские, скажем так. А потом на следующий день приходишь забирать их в пункт выдачи. И так стеснительно. Так еще и женщина 60+ кричит со склада: «А что у вас там за товар? А то я не могу найти».
2: Неловко.
1: Неловко.
2: Пару лет назад была в командировке. Муж на радостях затусил с другом. Пока гуляли, нашли 2 котят. А у нас уже было 2. Теперь вот у нас 4 кошки живут.
1: Хорошо.
2: Что-то
1: погуляли.
2: Мне это напоминает. Только
1: да?
2: Мы потрезвости.
1: Вы потреже. Да. Да. У вас вообще нет. Так, когда ты принес домой маленького пекинеса. Когда он вырос, то превратился в большую овчарку. Всем хорошего дня, пишет нам Леха.
2: Это смешно.
1: Да.
2: Добрый день, самые милые ведущие. В праздничном настроении зарегистрировались на сайте знакомств. И настолько эффектно и честно себя описала, что не знала потом, как отбиваться от предложений. В итоге познакомилась с мужем, 17 лет законного брака. Он так и не разочаровался.
1: Красотка. А у меня все наоборот. Под шофе все всем раздаю, дарю, а потом думаю, на черта я это делал. Ну, у меня тоже есть такая черта, но одно другого не, собственно, исключает. Кстати, не надо никогда жалеть. Ты же в тот момент, тебе так хотелось сделать радость и приятное человеку, даже иногда насильно. Я насаждаю вам радость. У меня такое бывает. Знаете, все, наберите. Хочу, чтобы вы были радостны. Чего вы не улыбаетесь? Вот. Поэтому, вообще не жалей. Правда, отпускай легко. Сам же понимаешь, что дурак. И я сам понимаю, что дурак. Что тут же сделаешь? Да.
2: Я сама не употребляю, так как вечно еду куда-то за рулем. А вот муж у меня, когда в приподнятом настроении, все время предлагает путешествия и поездки. Боже мой, храните этого мужа. Господь, помоги вам, в общем, во всем. Я не теряю возможности и тут же покупаю билеты. Так мы побывали на Камчатке, на Байкале, в Мурманске и в множестве других городов России. Чтобы было понимание, муж страшно боится летать и вообще не особый любитель куда-либо уезжать из дома. Поэтому сложно себе отказать в удовольствии купить билеты, пока муж под горячительным и согласен на все. Все, я теперь знаю, как мужа утаскивать в...
1: Он же ж не пьет. Муж моей подруги несколько лет назад приволок домой дорожный знак. Где взял, не смог сказать. А потом не смог вспомнить. Причем живут они в центре города. И когда он тащил, наверняка попал на кучу камер. Но никто за этим знаком не пришел. И куда он его потом дел, не знаю. Я думаю, что он потом вспомнил, вернул от ужаса. Вот. Потому что, ребята, таскать дорожный знак... Послушайте, есть фирмы, которые делают эти дорожные знаки. Я уже нашел все. Я на дачу хочу себе сделать, собственно, коллекцию. Стоят они 500 рублей. Их можно спокойно купить, вам их привезут целенькие, не потасканные. Да, да. И самое главное, как я уже решил для себя, думаю, ну, вот так на всякий случай, вдруг увидит там приедет какая-то проверка, вот, я вот этот чек, который там к ним прилагается, просто заламинирую и там просто положу. Ребята, я это купил.
2: Ты можешь эпоксиполк приклеить вообще с другой стороны, чтобы он не потерялся.
1: Это реально стильно смотрится, это реально можно сделать хороший дизайн.
2: А какой будет знак? Не влезать убьет?
1: Я хочу оленя.
2: Олени!
1: Причем
2: мой талисман.
1: Причем напишу, да, здесь живет и знак.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, смотрите, у нас огромное количество ваших смешных сообщений.
2: Да, что говорит нам о том, что тема вам зашла, и вам есть еще чем с нами поделиться.
1: Нам есть чем уже тоже поделиться, а времени в этом часе нет. Поэтому в следующем часе начнем и посмотрим.
2: И продолжим, да.
1: Да. Так что, короче говоря, тяпнул, купил. Пишите через
2: или
1: наших ботов.
2: Домой.
1: Да.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В связи с проведением большого московского триатлона в субботу будет временно закрыто движение на улице Крылатской, участках Северо-Западной Хорды и улице Нижние Мневники. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, перекрытие запланировано с 7 утра примерно до 16 часов. Водителям рекомендуют заранее строить маршрут с учетом временных ограничений. Московская областная дума приняла в первом чтении проект закона о штрафах за продажу бензина и топлива детям. Максимальный размер штрафа может составить до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, дума уже приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября. Теперь рассматривается вопрос о введении ответственности. Депутаты объясняют принятие законопроекта ростом числа ДТП с участием детей за рулем спортивной мототехники, в том числе и со смертельными случаями. В Новой Москве появится новый логистический склад. Проект строительства согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здание возведут в рамках второй очереди строительства складского комплекса рядом с деревней Сенькино-Секерино в Краснопохорском районе. На площади почти 80 тысяч квадратных метров появится одноэтажное здание для хранения товаров, их сортировки и распределения. По проекту полы здания смогут выдерживать нагрузку в 6 тонн на квадратный метр. Для движения грузовиков организуют подъездные пути с выездом на центральную кольцевую автодорогу. Количество длительных задержек авиарейсов за неполные 5 месяцев этого года выросло в среднем в 2 раза, число отмен в 4 раза. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН заявил, что авиакомпания приобретает опыт работы на фоне задержек.
2: Авиакомпания учится постепенно правильно работать с пассажирами. Например, уже стало обычным явлением СМС-рассылка информации о задержках рейсов. Она не является до сих пор обязательной, но авиакомпании все чаще применяют СМС-рассылку. В аэропорту учится работать, организовано и раздача воды, и обеспечение салонами на питание, и даже расселение в гостиницах в случае задержек свыше 8 часов. На это сейчас меньше жалуются. Да, авиакомпании приобретают опыт, и они тоже не заинтересованы в большом количестве жалоб. Тем более, что ряд пассажиров доводит это до суда.
1: Причины задержек – аномальные снегопады в начале года, кризис на Ближнем Востоке и почти ежедневные атаки БПЛА, пишет газета «Коммерсант». В кинопарке Москино на этой неделе открывается летний сезон. На его территории запланированы музыкальные фестивали, показы фильмов на свежем воздухе, катание на круглогодичной тюбинговой горке, а также экскурсии по съемочным площадкам и другие события. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я поняла, что фраза «добрый день, дорогие друзья» — это четыре слова, которые начинаются на букву «Д». Подряд. Четыре слова. Добрый день, дорогие друзья.
2: Вау! А сможешь тоже поздороваться, используя, допустим, четыре слова на букву... Давай на букву... Не надо. Да, не. Давай попробуем на букву... Так. Ну, давай на А. Во, давай на А. Да, ну-ка, пробуй. Ты.
1: Отличный... Амфитеатр.
2: Отличный амфитеатр. Все, мы только что с вами поздоровались. Вот, Алиса Михайловна, теперь на боксовском языке это будет «Здравствуйте, дорогие...» Добрый день, дорогие друзья. Да. Отличный амфитеатр. Да. В прошлом часе мы вас спросили, что вы, скажем так, покупали, притаскивали. Ну, не то, что чудачили, ну, такие вот, знаете, из вот таких вот вещей, когда, как бы...
1: Ну, что-то притащил домой.
2: Да, что-то притащил. Купил, притащил, купил, женился.
1: Пожалуйста.
2: Здесь есть, здравствуйте. А много нас таких, кто после того, как тяпнул, женился, спрашивает кто-то?
1: Много. Помню, как с пьяни зашел в маркетплейс и заказал там одежду курьера за 154 тысячи. Ой, 150...
2: За 125.
1: Блин, за 125. Арсений. Просто там дальше 34, я запуталась в цифрах. Очень много цифр.
2: Дальше не повторяйте, пожалуйста. Это является нарушением закона, но тем не менее прочту. Знакомый студент-медик рассказывал, что, проснувшись, однажды обнаружили в комнате уличный мусорный бак. Этаж 8. Вытащить обратно не смогли, он не проходил в дверь. Так и стоял потом оставшиеся годы посреди комнаты.
1: Подожди. Поддержите мое пиво, как говорится. Доброго дня, дорогие, пишут нам. Лет 15 назад, когда наша компания была молода и горяча, мы пошли ночью снимать флаг нашего города в качестве подарка на мой день рождения. Флаг висел на высоте 4-5 метров над землей. Такую пирамиду из четырех крепких парней я не видела даже в цирке. Но в то время мой брат со своими друзьями пошли дальше. На въезде в город стояли огромные баннеры с рекламой. И вот как же я хохотала, когда некогда пропавший баннер с огромным медведем увидела в саду у этих ребят. Боже мой. Это статья, между прочим.
2: Да, добрый день, родные. Дорогих покупок вроде не делал в веселом настроении, но как-то раз лежал, смотрел фильм, радовал себя, попивал. Вот, и увидел, как там чувак играет на губной гармошке. Дико захотелось. Заказал через пару дней, забрал и положил в ящик. Так еще ни разу и не пробовал на ней поиграть, пишет нам Дениска из Москвы.
1: Встретился с другом перед Новым годом, зачем-то зашли в магазин электроники. И я купил огромный, жидкокристаллический, а такой квадратный телевизор.
2: Ну, бог с ним.
1: С доставкой до квартиры, доставка завтра. А завтра еще и корпоратив. Жил на 8 этаже, лифт маленький. Короче, прихожу с корпоратива. Перед дверью эта громадина с матерной запиской от грузчиков.
2: Вот. Привет, Невальный. Сейчас моя тезка пишет. Очень хорошо пишет, кстати. Всем бы там такую жабу, как у Димы. Вот. У меня друг все так покупает. Дачу, дом на даче, машину. А у моей жабы вестибулярка круче, чем у меня. И как бы я ни старался, я, собственно, отключаюсь быстрее, чем она. Только один раз с друзьями поехали на Невский погулять, хотя были в Москве, в скобках. На улицу строителей не заходили, Надю не видели.
1: Классно, да. Здорово.
2: Дима очень хорошо написал. Прям,
1: Автор, пиши еще.
2: Автор, пиши еще.
1: Автор, жги. Тяпнули мы как-то с друзьями, я полез смотреть ближайший концерт снайперов. Оказался в Рязани то, что нам надо. Так вот, под этим делом одна из нашей компаний с возгласом «Бери на меня, я уже перевожу тебе деньги!» приняла решение тоже ехать. На утро она уже об этом жалела. Как оказалось, что знает она только две песни у Арбенина «Секунду назад» и «Сирота». И каково же было ее удивление, что это одна и та же песня?
2: Кстати, Диана Арбенина выступать будет на нашем благотворительном фестивале. Да. Друзья, 7 числа. Да.
1: Сцена под Останкинской телебашней. Милости просим. Только, пожалуйста, не регистрируйтесь на вход бесплатный, вход свободный по предварительной регистрации. Одна просьба. Пожалуйста, не регистрируйтесь на всякий случай, потому что количество регистрации ограничено. Если вы может приду, может нет, но на всякий случай там зарегистрируюсь, все равно билеты халявные. Это немножечко не та история.
2: Да, все-таки, пожалуйста, да.
1: Да, и концерт не халявный, а благотворительный. сильные, это немножечко разное. И, пожалуйста...
2: Да, просто если вы заберете билеты, другие не смогут пройти, поскольку это не поле нашествия, где можно много там людей разместить. Это очень ограниченная территория. И хотелось бы, чтобы те, кто на самом деле могут прийти, они туда попали. Так, и последнее, да, тогда читаю?
1: Давай.
2: Смотрите. Привет, Душнила. Тяпнул и позвал девушку замуж. В браке 7 лет. Совместно нажиты дочь, сын, две кошки.
0: Наша реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Что вы такое не то чтобы сделали, а именно купили или принесли домой с улицы или откуда-то из леса, не знаю, под воздействием зеленого змея. Под влиянием, под губительным
2: влиянием. Да, хотя мы, естественно, не поддерживаем это все. Это правда, это честное слово. Да. Но мы против, когда оно все заканчивается.
1: Вот нам тут пишут, да. А как это, тяпнуть и жениться? Ну ладно, выпил и предложил, но она-то должна была выпить и согласиться. Да нет, мы вас и такими любим.
2: Да, может, она ждала этого долго. Она к этому вела.
1: Может, она сама купила. Может, она с перепугу согласилась.
2: Добрый день, душнилки. Как-то приняв, решил, что нужен кот. Газета из рук в руки, раздел от дамы. Вот кот Михалыч живет со мной 19 лет, пишет нам ролик из Санкт-Петербурга.
1: Наши привет, а мы с подружкой тяпнули и купили билеты на концерт Холидей Боя. На утро поняли, что Минздрав вредит. Что алкоголь вредит вашему здоровью. На утро поняли, что билеты уже даже не вернуть без потерь. Как же мы радовались, когда концерт отменили.
2: Нормально. Привет. Уговорили меня на веселой вечеринке забрать 50-летний шифонер. Какое слово приятное, боже мой. Как оно редко встречается уже в нашей жизни. Очень легко его затащили на 8-й этаж. Через год еле донесли его в разобранном виде до лифта. Это сам потому, что были трезвые.
1: Заказал по этому делу блокфлейту. Зачем? Побаловался и забросил. Пишет нам Сергей из города Бор.
2: А что такое блокфлейта?
1: Вот такая вот. Вперед.
2: Друзья, если вы тоже поняли, что сейчас имела в виду Алиса Михайловна, она тебе просто показала.
1: Флейта — это в бок, а блокфлейта — это как свирелька.
2: Понятнее. Все поняли. Конечно. А рожок, как он как-то рожок, вот если рожок взять там какой-нибудь...
1: Там
2: он
1: мороженое.
2: Там мороженое, хорошо. Mm-hmm. Билеты к морюшку зачастую приобретаются после дружеских возлияний, и от времени года это совсем не зависит. Ну и на концерты в последнее время тоже через это дело попадаю, пишет нам кто-то.
1: Здравствуйте, Митя и Алиса. Год назад по синей голове продал гараж. Тещин! Так. Сам не помнил. Выяснилось через неделю, когда новый хозяин спросил, что делать с прицепом, который был внутри. Как оказалось, продал очень дорого. Теща была рада до небес.
2: Хорошая удача.
1: И коммуникабельный.
2: Да, как у вас получилось. И нашим, и вашим, и довольной тещи. Это прям редкостный дар. Несколько лет назад мне делали операцию под общим наркозом. Как только я пришла в себя, мне добавили анестезии, и я самозабвенно заказывала купальник зимой после операции.
1: Вот грустная история. Ребята, у меня печальная история. Однажды с бывшим мужем так натяпались на корпоративе, что он пустился в разврат. А когда я его спалила, я просто извинилась и предложила не обращать на меня внимания и продолжать. На утро, естественно, дело продолжилось разводом.
2: Да, к сожалению, и на это. Вот. Поэтому Минздрав и, собственно, предупреждает. Понимаете?
1: В том числе.
2: Привет, ведущий. Не совсем про покупки, но после веселого вечера с подругой ночью записалась к врачам. Офтальмологу, эндокринологу и неврологу. До этого ни на что не жаловалась.

0: наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ой, честно, у меня Black Vox. Я не знаю, у меня целую неделю никак твоя фамилия не менялась, а тут вдруг стал меняться.
2: Не выходит каменный цветок.
1: Не выходит, нет.
2: Обсуждаем мы с вами в этом часе, как и в предыдущем, просто хорошо тема зашла. Вы такие, оказывается, затейники.
1: Да все мы такие слегка.
2: Какие вы какие затейники. Мы спросили у вас, что вы интересненького покупали, либо притаскивали домой под влиянием зеленого змея. Вот так вот, да?
1: Да.
2: Привет, вот я ваш, как-то да. С братом и его одноклассником так наклюкались, что захотелось в караоке.
1: О, неожиданно. Так.
2: Да, но после веселой ночи просыпаюсь, а рядом нет ни микрофон. Девушка красивая, тихонько собирается. Я ей говорю, давай еще поспим. И вот уже 10 лет спим вместе, и трое классных детишек у нас. Но вы не только спали, я
1: смотрю.
2: Вы,
1: наверное, хорошо поете. Либо она...
2: Или микрофон у вас очень какой-то.
1: Привет, дневальные. Сидели три дуренды в баре. Чуть-чуть не рассчитали. В итоге написали четвертый. Работала в туризме. И купили тур в Египет. На четверых. Ближе к обеду четвертая трезвая нам сообщила, что встречаемся через 4 часа в аэропорту.
2: Oh, wow.
1: С больной головой, диким похмельем, багаж, купальник, сланцы и паспорта довольны провели 10 дней в кайфе. Объездил пол мира, но этот отдых был самым бомбезным.
2: А мы давным-давно после тусовки, проснувшись утром, обнаружили в прихожей кусок водосточной трубы с бетонной отмосткой. И никто не смог вспомнить, зачем мы ее принесли.
1: В эту же тему. Здравствуйте. Год 2003. У нас был друг из Горловки. К сожалению, не знаю его судьбу. Сидели у него дома в Москве. Что-то отмечали. Пошли за добавкой. Внизу делали асфальт. Принесли ему кусок. Ну, килограммов 30. Затащили на четвертый этаж без лифта. Сказали, это тебе брелок, память о Москве. Он с собой его не забрал. А асфальт года 4 нам напоминал о молодости. Как быстро у вас закончилась молодость? Сразу же после того, как вы за этот самый асфальт затащили в дом.
2: Добрый день, дневники. Тесть строил баню и дал нам такое указание. Нужны камни для парилки. Некоторое время спустя случилось нам отпраздновать что-то с друзьями. Возвращались домой через частный сектор. На нашу беду попался двор, где шло строительство. Мы сколько могли набрали булыжников. Утром мы долго не могли понять, что за каменюки на балконе и как они сюда попали. К слову, тесть выбраковал те камни.
1: В 2008 году после корпоратива притащила домой коллегу. Поженились 26 сентября 2009 года. Растим детей двойняшек и счастливы.
2: Мой брат в том году поехал купаться и жарить шашлык, употреблять пенное. Короче, хорошо отдохнул, приволок мне буй. На вопрос.
1: Буй.
2: На кой буй мне буй?
1: Так.
2: Он ответил, чтоб у тебя в пруду был. У меня на участке пруд.
1: И забуй теперь, не заплывать. Ладно.
2: Именно.
1: Да. Друзья, ну вы поняли тему. Пишите, пожалуйста, через наших ботов на ваших мессенджерах.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваша как незабываемая история, о которых невозможно молчать.
2: Ваня нам пишет и называет у нас душнилами, сам такой. Зашел в магазин за кормом, в зоомагазин за кормом для пса и купил волнистого попугайчика. Да. Дома там живет Джек Рассел. Это тот пес, у которого пружинка в одном месте. Да во всех местах у них пружинки, у Джек Расселов. Он, когда увидел попугая, чуть с ума не сошел. Прыгал на клетку целый месяц без остановки. Прошло с тех пор 4 года, а он, проходя мимо клетки, нет-нет, но обязательно разок-другой должен подпрыгнуть. Благо, клетка стоит достаточно высоко. Вань, слушай, а ты разве не выпускаешь? У меня, допустим, волнистые попугайчики очень дружили с кошкой. Вот. И всегда они сидели, что-то кошку щипали, она лежала, они по ней ползали. Может быть, ну, Джек Рассел, да, там, конечно, отдельная тема. У меня же смесь тоже с Джеком. Поэтому, да, это вообще никогда не вырастет, эти щенки.
1: По зеленым змеям забрал кота из местного супермаркета. Пока спал, забыл напрочь. Каково же было мое удивление, когда, открыв глаза, на меня смотрела огромная мохнатая морда.
2: Вот. Алиса, Дима, привет. По синей голове заказываю все поездки. Вот что заметил. Чем крепче, тем дальше. Так меня после Рома в прошлом году в Доминикану занесло. Пишет нам Евгений, Германия. Пысы, на днях лечу в Грузию. А что, лагерем, да? А в этот раз обошелся.
1: Баловались, да. Молодыми были, как-то утром проснулись в гостях у друзей, а посреди комнаты, знаете, это большая железная черепаха с детской площадки. Мама. А вот уже будучи матерью троих детей, вернулась как-то с дня рождения подруги с оленем рогом. Одним. Утром удивилась. Оказалось, везла его своим собакам, чтобы грызли. Но они не оценили. До сих пор, кстати, у меня валяется.
2: Слушайте, олени рога — это прям собакам самое то. Зубы чистят, они их любят. Ну, вот
1: оленьи
2: хорошие...
1: роги, мой талисман.
2: Алиса Михайловна.
1: Я не могу, меня эта песня преследует.
2: Целый день сегодня. Я сейчас выключу микрофон.
1: Хорошо, на счет три.
2: Выйду. Нет, не надо. Не будем рисковать. Я выйду из студии, и ты ее пропой полностью. Спасибо. Погнали.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. С чего начинается ваше утро?

Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате массированной атаки ВСУ в Севастополе повреждены 45 зданий, 22 частных и 23 многоквартирных. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, все повреждения фиксируются специалистами, а пострадавшие получат помощь. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой в республике АЭС. Документ включает пункт о предоставлении экспортного кредита Казахстану для финансирования строительства. Россия постарается успеть залить первый бетон в основании АЭС уже в этом десятилетии, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Казахстан планирует возвести несколько АЭС. Строительство первой из них при сотрудничестве с Росатомом займет около 11 лет. Сегодня с госвизитом в Казахстане находится президент Владимир Путин. Открытие первого кластера переговоров по принятию Украины и Молдавии в Евросоюз ожидается в июне. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В общей сложности запланировано 33 таких кластера, рассказала она Financial Times. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В июне 2024 стартовали переговоры о вхождении страны в состав объединения. В Дагестане из-за паводков разрушился столетний арочный мост, обвалилось несколько пролетов. Информации о пострадавших нет. Для автотранспорта организован объездной путь. Мост в селе Касумкент был построен в 1929 году. Он остается одним из самых протяженных каменно-арочных мостов в России. Российская молодежь стала активнее изучать свое происхождение, подсчитали аналитики Йоты. Наибольший прирост интереса в этом году зафиксирован у подростков. Трафик сервисов для изучения родословной в этой категории вырос в 7 раз. При этом чаще всего информацию о своих предках ищут люди 26-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более половины трафика. Пользователи изучают сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, определяют происхождение с помощью ДНК-тестов. Наиболее активные жители Москвы, Новосибирск и Санкт-Петербурга. Российские экраны выходит байопик о Майкле Джексоне «Майкл Антуана Фукуа». Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН, что кинотеатры уже готовятся к протестам общественников.
2: Убирать Майкла Джексона из памяти человека, родившегося как минимум в Советском Союзе, неправильно бы, это не получится. С учетом того, что нашим общественникам особо нечем заняться, и обязательно будем ждать выпадов общественников, как и было с «Богемской рапсодией».
1: Картина снималась под присмотром семьи Джексонов, поэтому ни о каких скандалах, связанных с артистом, включая главный из них – обвинение в педофилии, речи не идет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Ноль плюс.
4: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так, Алиса Михайловна.
1: Да, Алиса Михайловна обсудить... здесь.
2: Да.
1: А ты помнишь сегодня первую самую тему, про которую мы говорили? Может, ее возьмем?
2: А, не, давай то, что сейчас я уже не помню. Я даже сейчас не смогу сформулировать, мы ее поменяли. Хорошо, нет, мы берем ту, которую... Можно я хотя бы одну тему задам сегодня? Потому что два часа мы говорили твою.
3: В этом доме.
2: Я могу, имею право в этом доме. Правда же,
1: так
2: да?
1: Ты не
2: правда,
1: стучи
2: разрешаешь
1: по столу,
2: мне? Разрешаешь мне,
1: ладно.
2: Да, короче, ребят, смотрите, сейчас что-то вспомнились там. Ну, естественно, детство нам как бы вспоминается. Вот. И у всех же свои какие-то вкусовые пристрастия и так далее и тому подобное. Но наша пищевая промышленность иногда бывает, ну, на мой взгляд, беспощадна и безжалостна. Например, в детстве моя бабушка безумно любила такие шоколадные конфетки, как, ну, короче, лимончики или цитрончики, как-то так они назывались. Это такая шоколадная сверху глазурь, а там внутри что-то непонятное, из чего сделано, типа энтеросгеля. Хотя еще было лет 40 до вот этого энтеросгеля, такой жижи вот этой земли, такой белой непонятной, с, в общем, вкусом лимона. И она так их любила,
1: да,
2: что она вот их закармливала меня, а я просто не понимал, как это вообще можно есть. Я даже делал такие вещи, уже, знаешь, она мне в рот засунет, так, как она, вы тебе, внучек, тебе вкусненько будет, бац. А я понимаю, что не то, что вкусненько, а я бабушку не хочу обидеть. Я вообще, как бы, мальчик воспитанный и очень брезгливый. Потом уходил и ее сплевывал под черную смородину. И однажды мне было так невкусно, что я даже закусил листом хрена. Потом была совсем другая причина.
1: Потом было совсем хреново.
2: Потом было совсем хреново. Вот.
1: Это другая история.
2: И, допустим, батончики. От Ротфронта или от чего там, кто там, короче, да.
1: Мой папа говорит, что они со вкусом пыли.
2: Это еще не самое, что мне в голову приходит после слова «батончики». Вот. Хотел спросить, а вот расскажите ваши самые нелюбимые, скажем так, сладости или лакомства в детстве. Ну, они же нравятся вашим родителям и взрослым. А если им нравится, то, собственно, автоматически ты будешь их есть, потому что они покупают. И они же хотят тебе сделать хорошо, но тем, что им нравится. И они не понимают, как тебе может не нравиться цитрончик или вот эти вот батончики, или вот эти вот ириски кис-кис, которые... А раньше к стоматологу пойти было очень...
1: Я любила ириски-кис.
2: Сейчас как бы страшно. Вот. А раньше же... Там же работали такие, как называется это, люди, забыл, как, короче говоря.
1: Люди.
2: Люди, да.
1: Человецы.
2: Человецы работали, там женщины работали с руками, как у бодибилдеров, понимаешь, и тебе сверлили без анестезии, вкладывали туда цемент.
1: Держали.
2: Да, ну нет, она сама. Она сама спокойно одной рукой держит, другой рукой тебя лечит, понимаешь? И тебе больно, тебе плохо.
1: Одной рукой лечит, другой калечит.
2: И этот кис-кис вырывал эти пломбы, и ты пытался чем-то затолкать хоть, блин, туалетной бумагой, хоть там вырванной тетрадкой в клеточку, лишь бы врач-стоматолог не увидел. Да. Вот. А все эти кис-кис были. Тоже гадость вообще редкостная, абсолютно. Ну, на мой взгляд. Так вот, самые нелюбимые сладости и лакомства, ну, вообще лакомства в вашем детстве. У тебя было что-нибудь такое, что
1: лакричные конфеты.
2: Обожаю.
1: Раковые шейки, гусиные лапки.
2: Гусиные лапки вообще топчик.
1: Дело в том, что в них тогда в карамельной части были полости, были пузырьки,
2: да,
1: и полости.
2: Да, порезать можно было язык.
1: Да.
2: Офигенная штука. Они так классно хрустели.
1: Со вкусом крови и собственного рта.
2: Ну, это уже ваши какие-то такие странные фантазии вообще.
1: Почему фантазии? Тебе рассказываю, как было.
2: Я понимаю. Короче, друзья, давайте. Странная тема, но мы сейчас
1: но
2: больше верим, что мы ее разгоним.
1: Но Дмитрий Ленский, поэтому,
2: конечно,
1: дорогие друзья, пишем через свои мессенджеры наши
2: пожалуйста,
1: боты.
2: Пожалуйста, поддержите
1: ждем,
2: меня в этой
1: обсуждать.
2: Теме. Докажем Алисе Михайловне.
1: Просто докажем. Точка.
0: Всегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, хочу сделать такое маленькое как бы уточнение. Каждому нравится что-то свое. Поэтому если кто-то напишет, что ему что-то не нравилось в детстве, и сладости, и там вкусности, и прочее, это не значит, что это плохо. Просто, у всех у нас вкусы
2: частное
1: свои.
2: Частное мнение, да.
1: Да, абсолютно. Так же это и нас касается абсолютно. Да, поэтому все норм, ничего, вообще не переживайте. Тут вот поехали. Раковые шейки, ужас, конфеты, рачки, фу-фу-фу тоже пишут. Вот. Про оленей оберег тоже про Олега написали.
2: А зачем
1: олени?
2: Его ели? Им не надо знаю. Было вскрывать багажники
1: вот.
2: С Олегами.
1: Короче, сладости это еще нормально. У меня вопрос: зачем детей заставлять есть селедку и убеждать, что это вкусно? Фу, кто-то пишет. Терпеть не мог селедку в детстве. Сейчас обожаю просто.
2: Люблю вообще. И всегда любила. У меня мама очень любила конфеты коровка. Ой, да, моя мама тоже любила. Которая с начинкой еще внутри. Я до сих пор ненавижу. Дедушка часто давал мне конфеты ласточка, васильки.
1: Ау, да, боже, да. Ромашка из этой же серии.
2: Да. Да.
1: Катастрофа да. кондитерская. Еще раз, это на наш вкус. Кому-то это очень нравится, и это нормально абсолютно.
2: И это были еще одни мои нелюбимые конфеты. А вот конфета «Маска» у нас любили все. До того момента, пока внутри одной из конфет заметили каких-то червячков или личинок. После эти конфеты мы не покупали.
1: А может, это были просто какие-то хрустящие карамель? Нет. Так, гематоген — это полная «Ж». Нет, советский, ой, любил безумно
2: гематоген.
1: А мы гематоген.
2: Любим. Давай так, не «нет», а просто «а мы любим» или «а мы не любим».
1: Хорошо,
2: вот так,
1: окей,
2: нет,
1: давай. Окей, согласен. Окей.
2: А «школьная» пишут нам. Конфеты школьные. Мы не любим.
1: Мы не любим. Мы не любим.
2: Привет,
1: любимый ведущий. До сих пор терпеть не могу коровку молочную. Ну, я нормально, кстати. Это как? Я ее вряд ли покупать буду. Да, вряд ли покупать буду, но могу съесть и норму.
2: Ну, если даже будет лежать вазочка с этими коровками, очень маловероятно, что я ее съем.
1: Да, но если уж на крайняк, если на крайняк.
2: Если прям совсем уже желудок там свернулся в трубочку.
1: Ну, Михайловна, эти молодые, как их зовут? Дети молодые, которые
2: Зумеры.
1: Сейчас... Вот, да, вот именно они. Они берут эту коровку, заливают кофе или просто коровку растворяют в кофе.
2: И получается
1: карамельный кофе.
2: О, вау. Тут насчет карамельного, чего там тебе написали? Киселя?
1: Карамельный кисель. Что такое карамельный кисель,
2: вот,
1: скажите
2: нам написали, это кисель из жженого сахара и чего-то там еще.
1: Не будем выяснять.
2: Это эстонское блюдо. Загуглите,
1: там...
2: Дмитрий, может понравится. Вы знаете, а я загуглила.
1: Да, и чего?
2: А я загуглила. Четвертая картинка, значит, выдачи Яндекса. Это, видимо, скриншот с какого-то, или обложка с какого-то видеорецепта. Там написано cool, где вместо букв О используются сердечки. Веселая, очень радостная тетенька торчит из-под стола в очках, а рядом с ней такой же веселый, но слегка задаченный кот. И весь стол уставлен порциями с этим карамельным киселем. Знаете, интригующее начало. Вот что я хочу сказать.
1: Так, погнали
2: дальше. Надеюсь, будет
1: хэппи-энд. У кого? Торчащая тетя? Самая не очень вкусная сладость была эта. Сладкая плитка а-ля шоколад. О, да, я помню, когда в советское время они появились. Это же...
2: Нам не нравится.
1: Нам не нравится. А салют, вы можете, да.
2: Салют наши. Пирожная картошка и торты типа полено сказка. До сих пор... Я пропущу там два слова. До сих пор не люблю, пишет Дениска из Москвы. Да, я тоже не любила полено. Родители мои обожали полено.
1: Это торт?
2: Да.
1: Там как бы немного меренги были, что-то еще,
2: знаешь,
1: да?
2: Нет, он больше похож был на торт Сникерс, то, что нынче называется тортом Сникерс.
1: Не ел,
2: там
1: не
2: было
1: знаю.
2: Орехи, арахис и какая-то мазь.
1: Точно, да, какая, все точно, да. Мы не любим. Вот, Алиса Михайловна, нам это не нравится. Добрый день, не любила и не люблю конфеты «Маска». Батончики, мятные пряники, да еще много чего.
2: А мы «Маску» любим.
1: А мы «Маску» не любим, а мятные пряники, прям дайте мне
2: мятные
1: с молоком, прям
2: любим.
1: Килограмм, будьте столь любезны. Фирмы одной, которая всем известна здесь у нас есть, в Москве, они самые лучшие. Я многие перепробовал, но вот только эта фирма вкусная, и, блин, с топленым молоком, это просто...
2: Торт-сказка с розочками из крема и мороженое стакан с такой же розочкой. Пишут нам. Фу. Я мороженое не видела такой с розочкой. А вот торты были, значит, если розочки были из масла, я их обожала. А если из маргарина и какого-то непонятного кондитерского жира и меланжа, это было от... Мы не любим.
1: Привет, невняшка. Не поверите, но в детстве я не любила торт «Графский развалины». Сейчас, к 40 годам, понимаю, что у мамы он был просто офигенный. Если где-то в меню есть этот торт, я всегда его заказываю на диете, не на диете. Это вкус детства. Пишет нам Аня из Москвы. Итак, друзья, вспоминаем, какие нелюбимые сладости лакомства у вас были в детстве? Ну, вам их приходилось иногда есть, потому что родители считают, что это было крутяк. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала свежий трек группа Татуин, и поговорим о новом альбоме группы Озон. Группа Татуин выпустила сингл «100 дорог», записанный совместно с Кэшем, лидером группы «Слот». Музыканты перезаписали одну из своих самых главных песен. Трек «100 дорог» изначально входил в альбом Татуина «Асимметрия» и был выпущен в 2022 году. В новой версии появился речитатив от Кэша Лобанова.
4: Должен признать, что Кэш выбрал одну из наших самых замечательных песен для совместной работы, чему я очень рад, потому что сейчас «100 дорог» этот трек выходит буквально на новый уровень. Она и так была достаточно и позитивная, и глубокая, и рифтом красивой, и есть что на концерте поиграть, и людям нравится. Но когда Кэш добавил еще несколько слоев к этой работе, ну вот теперь я могу сказать, что это один из наших самых любимых треков. Более того, мы сумели обкатать уже эту песню на концертах.
5: Вот расхожее выражение «хорошие люди» — это не профессия. С годами убеждаешься в обратном. Хорошие люди — это вообще данность. И очень было приятно принять участие. Я согласился прежде всего поэтому. И уже отсюда получилась классная песня, потому что, понятно, все профессионалы, но песня комфортная, позитивная, она тебя обнимает, но не оголтелая. В общем, она так плавненько привязывается к голове, и это не напрягает.

0: Новый сингл уже в сети, друзья. Ну а мне остается лишь добавить, что дизайнером обложки релиза также выступил Кэш. Группа «Озон» выпустила 10-й студийный альбом «К свету». В релизе 9 треков, 2 из которых записаны вместе с хорошо знакомыми вам музыкантами. Подробнее о работе над релизом рассказывает лидер группы Павел Захаров.
1: В списке долгоиграющих релизов нашему новому альбому предшествовал сборник лучших песен в современном звучании, которые мы записали и выпустили в прошлом году в честь нашего 25-летия. И когда эта работа была завершена, захотелось сделать альбом, состоящий из совсем-совсем новых песен. Мы даже отложили в сторонку чуть более ранние наработки и взяли прям свежак-свежак. В общем и целом, нам удалось придерживаться в подготовке альбома того графика, который мы изначально себе наметили. Приступили мы, приехав из осеннего тура, и где-то в течение 4 месяцев регулярно посещали студию. Мы очень рады, что нам оказали честь своим участием на альбоме Василий Горшков и Кэш из группы «Слот», Вячеслав Никаноров из группы «Ангел Небес», а также музыканты групп «Дистемпер» и «Космокэтс». Огромное им за это спасибо.

0: Послушать новый альбом группы «Озон» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Но мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наша реклама.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilnitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilnitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilnitex на всех маркетплейсах.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили...
2: Какую вкусняшку вы не считали в детстве вкусняшкой?
1: Да, и вообще она вам не нравилась. Вот, пожалуйста, детство пришлось на 90-е, и, соответственно, каких-то адекватных продуктов было почти не достать. И вот я четко помню, как мама готовила Наполеон. О, эти шикарные хрустящие медовые коржи! Как они прекрасны! Но вот когда их промазывали кремом, сделанным из манки... Это было за гранью добра, бобра и зла.
2: На грани бобра и зла.
1: Да.
2: У меня сейчас лоб сморщился, потому что его подмяли брови, ползущие вверх. Очень интересно, торт Наполеон с кремом из манки.
1: Что, ну, из манки много тогда делали и всякие там эти самые. Ну, а что, нечего было, другого ничего не было, делали. Да, господи.
2: Ты знаешь, так интересно в разных
1: регионах. Вы-то тоже, знаете, Лидия Михайловна, живя в своем детстве тоже, у вас, знаешь, такого большого разнообразия
2: вот
1: всего не было.
2: Вот я хотела сказать,
1: да,
2: что в разных регионах отсутствовали разные вещи. То есть, как бы в каких-то регионах было очень много овощей, но не было мяса. Угу. В других было какое-то мясо, но не было больше ничего. В третьих были только бычки в томате.
1: У меня бабушкин брат, ну, они же из Москвы, он нам возил всегда колбасу сюда, ну, там,
2: да,
1: разные палки и прочее,
2: да.
1: А от нас возил он, значит, грецкие орехи, там помидоры, огурцы, еще что-то. А мы, допустим, если ехали к там родственникам вторых, ну, как бы моих, ну, там вторых, ездили, мы, в общем, туда возили в деревню селедку, закрытую в таких бочках.
2: Ага.
1: А назад, естественно, ягоды, грибы возили и так далее, да. Ну, вот так как-то было, потому что все собрать было.
2: Да,
1: а еще
2: да,
1: в нашем регионе не было туалетной бумаги. Не продавалось. И я был тем чуваком, который ездил сюда к дедушке Юре в Москву.
2: И так, вот с этими рулонами.
1: Да, я был вот этим чуваком, который...
2: Как баранками обвешанный.
1: Да, и мне казалось так нормально, так классно.
2: Едешь, тебе все завидуют.
1: Да. Да, это потом я что-то подумал, что вдруг они подумали, ну, снобы эти московские, что вдруг, фу.
2: Да ничего никто не подумал. Я вот вчера, знаешь, вообще, на самом
1: да
2: деле, людям намного больше плевать на нас, чем мы думаем.
1: Это правда, но мы слишком поздно это понимаем. И когда ты освобождаешься, ты уже не можешь ходить в шортиках.
2: Вот яркий пример. Я вчера распевалась, у меня распевки есть очень-очень-очень странные. В гримерке, где было много посторонних людей, моя СММщица 20-летняя так подняла глаза на меня, на окружающих, и видишь, что никто не обращает внимания на странные звуки, которые вырываются из моей гортани. Я вижу ее взгляд, я говорю: Даша...
1: Все нормуль,
2: да? Я говорю: веришь? Нет. Я говорю: всем похеру.
1: Абсолютно. Так, друзья, это я читала. Сейчас, секунду. Вот,
2: смотри, в детстве вообще не понимал, что это люди от клюквы в сахарной пудре тащатся. Всегда с радостью им сбагривал, если в новогодних подарках попадались. Очень ее туда всовывать любили, типа снежок.
1: Снежок? Ну да, красиво, красиво. Да, я тоже.
2: Я любила сахарную пудру, она так приятно таяла и холодила язык, я не знаю.
1: Да.
2: Классно.
1: Ах, бабушка, когда, знаешь, на сам Пасху готовят вот эту сахарную пудру, чтобы делать сверху куличи,
2: да,
1: и потом приходит такая, а килограмма сахарной пудры нет.
2: Все. Сахарного и пудры
1: и нету.
2: Димка сидит на слипшихся булках.
1: Нет, он не мог сидеть потом после этого. Когда бабушка приходила, понимала, что нету больше.
2: Все, после этого Митя сидит.
1: Булки были не слипшиеся, они были увеличены и красные. Так, любимки, привет еще раз. Цитрон обожаю до сих пор, а с детства не могу есть конфеты «Школьница». А шмурашки,
2: школьницы это что-то другое, какая-то
1: да,
2: другая
1: конфета. А шмурашки бегут, пишет нам Сережка и Сергей Посадом.
2: Так. Еще раз привет. Очень не люблю морские камушки в глазури с изюмом. Ой, моя мама их обожала.
1: Я сейчас
2: забыла,
1: их стал любить.
2: Такое.
1: Я нашел. Я нашел. Здесь у нас есть магазинчики. Я туда прихожу, мне всегда, знаешь, такие крупные дают. Обожаю вообще. А еще если они с кислинкой, то просто прячься в жито. Это же вообще шикарная вещь.
2: А еще также все приторные шоколадные конфеты, типа лакомка, ромашка, ласточка, буревестник, темная ночь и коровка. Если там еще содержится густая приторная начинка, это вообще невозможно есть.
1: А у вас были конфеты Гулливер?
2: Нет.
1: А у нас были Гулливер. Большой такой, большая такая конфета, тоже шоколад, ну, такой приличный, хороший, ну, как бы советский шоколад был, нормальный шоколад. А внутри то же самое, что в цитроне, только почему-то бурого цвета. И с каким-то привкусом, от которого млели взрослые, и у меня тряслись колени. Не из-за того, что я хотел, а
2: вот
1: из-за того, что
2: спросить.
1: Я хотел сбежать.
2: Да, от чего тряслись?
1: Нет, это было как раз вот то, что мы не любим.
2: А взрослые млели?
1: Вообще просто. И ты что,
2: как
1: Димочка?
2: Это,
1: Гулливер вот мы...
2: называлось?
1: Гулливер. Веди, такие, такие здоровые конфеты, ею можно накормить, ею можно накормить семью. Понимаешь?
2: Размером с башмак.
1: Ну, типа того. Так, друзья, нелюбимые сладости вашего детства, вкусности, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, какая вкусная гадость была в вашем детстве.
2: Еще раз сделаем такую ссылочку, такой вот дисклеймер, что, друзья, все у всех сугубо, вкусы, и ничего нет в этом такого, что если кому-то не нравится, а вы это любите. Да. Это норма вообще, абсолютно.
1: На вкус и цвет все фломастеры разные. Здравствуйте, душнилочки. Вот скажите, пожалуйста, как можно есть болгарский перец? Пишет нам Клаус из поселка Мирный.
2: Просто берешь и ешь его.
1: Хрум-хрум.
2: Вкусно же, но вот любим, это мы любим. В детстве ненавидела сушеные финики и инжир. Кстати, финики у нас почему-то было много. Фиников, кстати, тоже в детстве. Сейчас тоже их не люблю, но сейчас мне никто их не навязывает вместо конфет. А однажды в детстве попробовала оливки. Ожидала что-то вроде консервированных слив или вишни. А там такое! С возрастом поняла и оценила прелесть оливок и их производных. Я уже рассказывал рецепт. Можно, да? Короче, сливаете рассол вот из этих вот баночки. Ну, желательно там будет, ну пусть там будут рыбка, анчоусы, что-то вот такого плана. Сливаете, пшикаете маслом, либо оливковым, либо каким вот Вокс меня подсадила на это масло косточек виноградных. Вот, сверху посыпаете да, вкусно, реально. Молотый чесночок сухим посыпаете и немножко трав прованских. Потом все это закрываете крышечкой и перебалтываете. Они там сухие, буль-буль-буль-буль-буль. 10 минут пусть постоят эти ваши маслиные оливки. Ну, эти, светлые которые. Вот, и потом, поверьте, вы заново себе их откроете. Очень вкусные, зараза. Да.
1: Привет. Хрустящие подушечки с начинкой были двух видов: молочный и шоколадный. Вот просто фу! Да, то есть мы не любим.
2: Мы не любим.
1: И конфеты рачки или раковые шейки. Меня всегда пугало название. Вот ей-богу, больше на диагноз.
2: Слушайте, а помните где-то в какой-то...
1: Да и на вкус тоже так себе, пишет Лена из Тюмени.
2: Сейчас ужасную вещь скажу. Кто-то из комиков, кто-то то ли из стендапа заметил, ну, такая хорошая была шутка, что, в общем, гусиные лапы, а также раковые шейки — единственные конфеты, которые не подбирали на кладбищах.
1: Боже, какая чернуха.
2: Да, но как это четко? Ты же мог пройти и все. Ну, там же другие там разбирались все, да, эти вот оставались почему-то.
1: А я думала, их нельзя есть, они там типа. Ну ладно. Ага. Добрый день. Самое нелюбимое - это желе, трясущаяся масса.
2: Ну, не. А мы любим.
1: Так, я люблю
2: кутя.
1: Вишневое.
2: Зачем детям кутя? Гадость. Ну да, как.
1: Мы любим.
2: Да?
1: Я люблю, да.
2: Рис с компотом? У нас так кутья называлась. Ну, потом она такая была церемониальная, только на поминках была.
1: Ну, да.
2: Ну, еда, ладно. Конфеты «Ромашка» и остальные с помадкой лично для меня. Да, мы вас тут в данном случае поддерживаем.
1: А вот нам тут пишут, я любила сырой говяжий фарш посолить и на белый хлеб. А я вам хочу сказать, что это национальная немецкая намазка на хлеб.
2: Да?
1: Да.
2: Слушай,
1: они,
2: ну, по сути дела, это тартар, да. Ну, такой, только перекрученный получается, да?
1: Вот очень большая разница лично. Я люблю тартар.
2: Ага.
1: Я не могу есть фарш. Из-за консистенции.
2: Из-за формы, да?
1: Для меня это разные вещи и по вкусу, и вообще.
2: Мороженое в бумажном стаканчике. Съесть и не обляпаться. Не откусить кусочек картона. Это был целый квест. О, у меня, да, вот как раз история с картоном расскажу.
1: Да, мы расскажем вам в следующем часе.
2: В следующем, да, давайте.
1: Сахарная вата. Все липкое. Да.
2: Не знаю.
1: Это вы ее еще не мочили.
2: Да. Это знаешь, да, когда разыграть ребенка, даешь, на бульк и исчезла.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99.

9:00. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин по поручению президента провел личный прием граждан. Мэр, в частности, рассказал о сроках ввода в эксплуатацию нового современного бассейна в районе Ясенево на Вильнюсской улице. Ответил на вопросы о благоустройстве и реконструкции школьных зданий. Встречи прошли в приемной главы государства. Собянин отметил, что рядом с бассейном уже запущен после реконструкции комплекс «Самбо-70». В этом году все основные работы по бассейну будут закончены. В районе Люблино будет проведено благоустройство сквера имени Авдеева. Мэр рассказал, что сейчас ведется реконструкция школьных зданий практически во всех районах. В этом году работы завершены на 100 объектах. Родителям следует провести для бабушек и дедушек тщательный инструктаж по безопасности перед тем, как отправить к ним ребенка на летний отдых. Такую рекомендацию дала уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, если есть рядом водоем или лес, надо объяснять. Ярославская напомнила также, что необходимо уделять особое внимание блокировкам на окнах, так как в летний сезон увеличивается число случаев выпадения детей из окон. Кроме того, ни в коем случае нельзя покупать детям питбайки. Специалисты Московского авиацентра завершили ежегодную подготовку к летнему сезону, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Экипажи прошли теоретическое и практическое обучение со сдачей зачетов на допуск к эксплуатации вертолета в теплый период. Авиаинженеры завершили регламентное обслуживание судов. Автоколонна перевела транспорт в летний режим. Аэродромные техники подготовили посадочные площадки. Показы более 10 постановок столичных театров пройдут в июне на площадках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» в рамках проекта «Лето в Москве». Так, в первый день фестиваля, 30 мая, детский музыкальный театр юного актера представит мюзикл «Волшебник изумрудного города» в амфитеатре парка у Политехнического музея. 31 мая на большой сцене в парке Горького музыкальный театр имени Натальи Сац покажет оперу-балет «Дюймовочка». Театр имени Маяковского 6 июня представит концертную версию спектакля «Багдадские воры. Черная магия» на Пушкинской набережной в парке Горького. 7 июня в парке у Политехнического музея зрители смогут увидеть постановку «Мое заглядение» МХТ имени Чехова, а на Чистопрудном бульваре спектакль «Звездный билет» театра имени Пушкина. Праздничная программа накануне Дня защиты детей пройдет в музее-заповеднике Коломенское 31 мая. Вход свободный, сообщил Департамент культуры. Пространство превратится в сказочное царство, где живут герои пушкинских произведений, кот-ученый, царевна-лебедь, богатыри, князь Гвидон, царь-салтан и другие персонажи. С полудня до 6 вечера пройдут театрализованные постановки, творческие мастер-классы, спортивные и семейные игры. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Солнце Дмитрий. Вышло, Алиса Михайловна. А вы
1: я
2: зашли.
1: Я не вышла, зашла.
2: Да.
1: Да, дорогие друзья, мы сегодня в самом начале хотели начать с одной темы. Дело в том, что, напоминаю, Митя купил массажное кресло себе.
2: Ну, да. Какое, ну короче, кресло.
1: Ну, накидочку, такое. Накидочку.
2: Да,
1: и ну, показывает мне фотографию, где егонный кот, я знаю, что надо говорить его, но для художественной выразительности говорю егонный. Могу еще сказать егошный. Егонный кот своей, значит, наглою пятой точкой восседает прямо на коробке и всем своим видом демонстрирует, что
2: это кресло работает, что эта накидка работает.
1: Массажный эффект уже действует даже уже сквозь коробку.
2: Да. Да, да, да, да, да.
1: Вот. И тут я у Мити спрашиваю, говорю, а бывало ли что-нибудь такое, что ты начинал чем-то пользоваться, оно еще упаковано в защитную пленку? Вот я сейчас, кстати, с одного своего девайса отдираю защитную пленку.
2: А она так и была, да?
1: Прикинь, оказывается, это была защитная пленка.
2: Ну, ничего
1: может,
2: страшного.
1: Может, в этом была проблема?
2: Мозг, кстати, может быть. То есть ты все это время... Ладно, я не буду говорить, где, куда и зачем, но потому что, да, иначе вы сейчас начнете фантазировать странные вещи.
1: Не надо.
2: Слушай, ну, я так вот, честно, навскидку вспомнить не могу, но у нас в семье ходила история. Когда моя мама со своей мамой приехали в Москву, ну, тут, ну, неважно куда, вот, ну, сейчас мама ее пошла выгуливать Красную площадь, это был глубокий Советский Союз. Да-да-да, выгуливать на Красную площадь.
1: А, на Красную площадь.
2: Да. Естественно, московское мороженое. Все же о нем слышали, оно же было фантастическое в Советском Союзе и так далее. И вот моя бабушка, и вот мама купила такой брикетик бабушке, и она с этой что-то живет, говорит, какая гадость, как ты тут, вот, вот.
1: Как они это едят?
2: Как они это едят вообще, да. И тут мама поворачивает голову, такой брикет мороженого, и он был зажат между двумя такими картонками. И моя бабушка, решив, что это нормальная вафля, стоит и жует эту картонку, плюется, потому что она невкусная, она бумажная, там еще какие-то там видно пленкой какой-то там полиэтиленовой и прочим. Ну, в общем, вот как бы ела не знала, да, ела не знала, что она вот так вот упакована, что нужно слизывать, вылизывать между, ну, странная, конечно, такая форма, но вот тем не менее москвичи к этому привыкли. Вот сейчас заходит Нелли Львовна, коренная москвичка, она, думаю, нас бы не поняла с тобой, да, вот это мороженое. Как вы не знали, что она между картонками? Ну, вот так вот. Грызли вместе с картонкой.
1: Да. Я помню отзыв на каком-то маркетплейсе о весах. Девушка пишет, как вы смели, значит, я заказывала весы белого цвета, а вы мне прислали синего цвета. На что ей продавец отвечает, девушка, это защитная пленка.
2: Да, снимите, пожалуйста, да?
1: Очень много насчет того, что какой-то мутный экран. И тоже защитную пленку, кажется,
2: насчет экрана
1: сняли.
2: Будьте, пожалуйста, аккуратны, а то сейчас в последнее время очень много в сети появилось видео, где люди
1: как
2: снимают...
1: Как с телевизора отодрали, да-да-да.
2: Вот
1: я
2: именно...
1: видела.
2: И все, и он...
1: Экран отодрали от телевизора.
2: И он просто перестает работать. Ну, раньше-то мы же привыкли, у нас же были кинескопы.
1: Да.
2: Там мог просто лопнуть при неудачном бросании шарика из подшипника.
1: Дорогие друзья,
2: меня много били в детстве.
1: Пишите по телевизорам. Пишите, пожалуйста, как вы пользовались чем-то, а оно оказалось даже не до конца распаковано.
2: Да.
1: Или вы там на пятый день отпуска обнаружили, что вот эта дверка ведет в огромную спальню, а вы спали все это время на раскладном диване.
2: Короче, я помню, что как-то покупал дорогущую колбасу, очень дорогущую, ну, сыровяленую. Она была в полиэтилене, я снял полиэтилен, и там была еще одна упаковочка. Я еще ее снял. И думал,
1: и
2: что это уже
1: кончилась.
2: Все. Нет, колбаса не кончилась. А оказывается, это была вторая защитная. И жрал я, собственно говоря, вот...
1: А бывает еще, что ты слишком много снял. Либо не доснял, либо слишком много снял. Такое тоже бывает.
2: Обычно я такое в сеть выкладываю в нуаре. Понимаешь?
1: И в особом состоянии. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. А мы будем читать и дискутировать.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И знали, больше развернули.
2: Пишут, да. Мы давай сначала вспомним тему, на которую мы обсуждаем. Как вы что-то использовали, не до конца это распаковав, что потом выяснилось, да? Либо наоборот, слишком много оторвав. И вот тут нам пишут: как-то жене не удался салат с яйцами. Плохо их почистила и скорлупа поскрипывала на зубах. Оказалось, что жена решила опробовать блендер, но не знала, что чехольчик с ножей лучше снимать перед использованием.
1: После 2 лет использования душевая кабина перестала отмываться. И совершенно случайно отодралась защитная пленка. Кабинка была еще несколько лет как новая. Классно!
2: Доброго дня. В отеле Малага надо было заселиться на 3-й этаж. Малага — это в Испании, если что. Зашла в лифт, все как всегда, нажал три, двери лифта открываются, серая стена передо мной. Я вниз, двери лифта открываются передо мной, серая стена. Я так каталась 10 минут.
1: Я понял уже, в чем дело.
2: Я ничего пока... А, это дверь, которую надо открывать?
1: Нет, я думал, просто с другой стороны две двери.
2: Я так каталась минут 10, пока на первом этаже не зашли люди. Ола, доехали 3-й этаж, серая стена. Местные толкают эту стену. Единой ручки выходит из лифта.
1: О, да. Да вот да, в принципе, ну да. Хорошо, вот смотрите, классное тоже. А вот еще был случай. Купил красивые щетки, стеклоочистители на машину. Резинка красная, в цвет машины. Не чистили вообще. Ну вы поняли.
2: Боже мой, смешно.
1: Классно, да?
2: Привет. Кто-то съедал кекс вместе с бумажной корзинкой? Или я один такой?
1: Пока один.
2: А еще у меня была компьютерная мышка с каким-то неприятным липким покрытием, которое я пытался смыть растворителем. Но растворился пластик, а покрытие так и осталось таким же липким.
1: Ах, ладно. Так, вспомнил, мой муж купил мне велосипед Land Rover на маркетплейсе, ну, типа бренд автомобиля. А ему это так нравится, что буду на нем ездить. А пришел с другой надписью. В общем, непонятно, какой, и он не знает. Как-то вы так... Что-то вы как-то странно написали.
2: Витиевато.
1: Да. Помоги, Алиса Михайловна.
2: Она была заклеена надписью с другим названием.
1: С другим названием.
2: То есть пришло то, что надо, но заклеено было не тем, что...
1: Ну, на всякий случай. Вдруг вам нравится Opel какой-нибудь, правильно?
2: Да.
1: Все, поняли. Все.
2: Привет, любимые душнилки. Вот и я тоже немного припозорюсь, пишет нам Саня из Ростова-Папы. Как-то поддался действию рекламы и многочисленных советов, что силиконовые бескаркасные дворники – это круто и намного долговечнее и практичнее. Ну что, купил, поставил, и в первый же дождь жутко расстроился. Стекло не очищали от слова совсем. Думал, ну что за подстава такая? А потом оказалось, что нужно было просто снять защитные чехлы с них. И вуаля, все прекрасно работало.
1: Ну, конечно, не совсем в тему. Сейчас напишет Сергей из Алматы, но тоже прикольная такая история. Здрасте. Привет. Недавно взял с полки фото жены в рамке с выпускного. Тут спрашивается, зачем? Ну, ладно. А рамка размера айпада. Я пытался увеличить изображение и рамку переворачивал, чтобы повернуть изображение. Потом до меня дошло, что это рамка. Сергей, Алматы. А зачем вы пытались увеличить изображение вашей юной жены?
2: Ну, так красивая.
1: Красивая, согласен. Красивая. Согласен. Вот, мы ее как бы не видели, но одобряем. Да.
2: Ты когда последний раз митинго-бумажные газеты читал?
1: Ну, к сожалению, недавно. Ну, или, к счастью, недавно. Потому что когда бегу на... Это самый, как, ну, мой транспорт, который называется электричка, там как бы раздают московскую комсомолку. Я могу взять, почитать просто.
2: Сервис.
1: Да, прям наш бесплатный. Конечно, хочется взять. Вот руки, знаешь, такие черные.
2: А у тебя не бывало вот этого, когда ты пальцами пытаешься увеличить текст или картинку в газете?
1: Нет, пока это время еще не настало. Я надеюсь, что будет где-то уже, ну, туда, подальше, ближе к 80.
2: Время покажет, Митя.
0: Наше радио. Сделано в России.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим обсуждение наших нелепых случаев взаимодействия с новыми вещами, мы хотим с Дмитрием Сергеевичем поздравить наших дорогих представителей пограничных служб,
2: да,
1: с их профессиональным праздником.
2: Да, потому что мы все видим, мы все хотели-хотели, но нас же не заткнуть, поэтому мы вечно забывали. Поэтому хотим поздравить. Пусть это будет граница на замке.
1: Да. Я же в детстве я говорила, что да, я хотела быть пограничной собакой. В то время как другие хотели быть барелинами, я хотела быть пограничной собакой.
2: Прям вот да?
1: Да. Вот мне тут пишет: Алиса Михайловна, назови два пограничных пункта. Ха! Легко! Значит, смотрите, я жила в Санкт-Петербурге, поэтому я могу с легкостью назвать 4 пограничных пункта. Торфяновка, Светогорск, Брусника, брусничная, и Нарва.
2: Да.
1: Потому что через первые 3 регулярно ездишь на всех видах наземного транспорта в Финляндию, а через 4
2: ездили
1: в Эстонии.
2: Ездили.
1: Какие наши годы,
2: Митя? Тоже верно, тоже
1: верно.
2: Я же
1: говорю, что я все жду, когда Рим станет, значит...
2: Не надо рассказывать планы наши ближайшие, на наше ближайшее будущее.
1: Населенный пункт.
2: Поэтому не надо.
1: Лацийской области.
2: Алиса, вы очень слишком много знаете.
1: Итальянской губернии.
2: Да. Итак, погнали. Привет.
1: Привет.
2: Чего? Веселильники.
1: Ты думал, весельники?
2: Нет, я другое хотел сказать. Там, ну, я мог прочесть другую. Я мальчик пошлый. И на сухом пайке. В детстве было у меня летнее платье с юбкой солнца. К концу лета я поняла, что там есть карманы.
1: Хорошо, что к концу лета, а не тогда, когда платье отправляется на покой.
2: Да, когда остались только карманы.
1: Да, смешно. Еще раз привет. Купили дом, делали ремонт. Пришел туда. От бывших хозяев остался пылесос. Хотел чуть прибраться, включил в розетку. Не работает. Ну, конечно, наверное, поэтому оставили, подумал я. Обрезал провод, стал разбирать на запчасти. Может, что сгодится. Приходит мой друг, который помогал мне по сантехнике. Увидел, что я занят. Говорит, ну, я начну пока. И включил пакетник, который я сам выключил на всякий случай, когда уходил в прошлый раз.
2: Я представляю твою реакцию просто. Когда ты понял и осознал, что ты счекрыжил, и, скорее всего, хороший пылесос.
1: Да.
2: Браво!
1: Да.
2: Я могу такое.
1: Пишет нам про стекла, про щетки стеклоочистителя. Передайте слова поддержки один в один.
2: Тоже
1: один
2: было, да, такое?
1: Один, да.
2: Да. Доброго дня. 5 лет пользовался роутером в пленке. Снял, потому что начала отклеиваться, и с ней кошка играла. Пишет нам Артемий. Ну, слушай, Артемий.
1: Какие вы бережливые.
2: Да, это тут вот немножко не то. Это ты же знал, что там есть пленка. Понимаешь? А тут вот, когда не знаешь и пользуешься.
1: А вы знали, что старую ногу мертвой свиньи, имеется в виду хамон, надо очищать от верхней шкурки и всего, что на ней? Я вот, например, первый раз ел прям так, отрезая щедрые куски и кладя их на ржаной хлебушек.
2: Вот.
1: Хамон со шкурой и с ржаным хлебушком.
2: Ну и что? Прекрасно, прекрасно. Да? А ты знаешь, как щекотно, когда ты маленький, ну как маленький, условно маленький, ты первый раз ешь киви. Знаешь, как щекотно небу? Вот, а я знаю.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: порошочек типа интерфурила. Ну, от отравления.
1: Я понял. А можно вопрос? А его нужно растворить?
0: И что, серьезно?
1: Да. У меня он лежит в порошке, и я просто раз и запивал водой его, потому что он мерзотный, отвратительный. Реально? Really? А, мальчик Дима, 49 лет, нормально.
0: Прописали подъезд.
1: Так вы еще скажете, может быть, и я не придумал сейчас какую-нибудь шутку. Ладно, бог с ним, давай.
0: Прописали по одной столовой ложке, но я ее так и съела. Порошок сыпался обратно даже из глаз.
1: Понимаю.
0: Боже мой!
1: Это же как, не знаю, это же как сгоревшая земля на вкус. Без вкуса, без цвета, без запаха, пыль.
0: Мама, она залепляет все во рту, наверное, да?
1: Ну да, я давился.
0: О боже, Митя покраснел. Точнее, он закрыл лицо руками, и оттуда торчит только длинный розовый нос.
2: Он не может влезть в руки, он большой.
1: Его много.
0: А, потом уже объяснили, что его води... Спасибо вам, добрый человек.
1: Спасибо. Как хорошо, что... Дорогой производитель, будьте столь любезны.
0: Большими буквами вы производите полисорб.
1: Давайте вот следующее, пожалуйста, про большие буквы. Вот, привет вручную. Заказал наушники, а они не работают. И, в общем, оказывается, там микропленка заклеена на месте зарядки, и в боксе они не заряжаются. И отзывы на маркете низкие, все от того, что все возвращают эти наушники, пишут, что они не работают. А продавец всем потом отписывается, что надо отклеить эту самую пленку, а ее не видно на наушнике. А потом посмотрел в объявлении, а там... Указано большими буквами, что нужно отклеить пленку при первой зарядке. Походу, как и я, никто не читает, что он покупает. Да, да, да, да. И полисорб сухую жрем. А что нам? Мы можем.
0: Здравствуйте. Подарил родителям, господи.
1: Так, жну.
0: Выговори.
1: Да.
0: Родителям стиральную машину, автомат. И забыл предупредить, что перед использованием нужно снять транспортировочные болты. Слава богу, все обошлось, пишет Дмитрий.
1: Ну, да. Но на самом деле, когда такие вещи дарим, да. пацаны, давайте точно, вот, нужно пояснять иногда родителям.
0: Нужно просто подключать. Просто покупаете просто в подключать. Пакете подключения. Да. Там буквально за 1200 мальчики и поднимут, и поставят, и подключат.
1: Вот, потому что, правда, эти ножи, которые это самое, в комбайне, которые снять нужно было защитный пластик.
0: А вот теперь про комбайн.
1: У меня мама рубила мясо тогда.
0: Угу. Вот, слушай, давай. Пользовался кухонным комбайном и возмущался, что мешалка для миксера очень острая. Так. Через 2 года нашел под этим двойным ножом есть еще и пластмассовая мешалка для взбивания.
1: Ага. Ну, нормально.
0: Рубил все.
1: Да. Дальше, вот смотри, то, что тут где-то есть. Сейчас было про магнитолу. Привет вам. Моему брату подарили автомобильную магнитолу, и в разъем для компакт-диска в диск полностью не входил. Брат подумал, что эта магнитола сломана, но потом пришел я и увидел на верхней части стопорные
0: два
1: винты.
0: Два стопорных винта.
1: Угу. Вот это вот ваши буквы я должен складывать.
0: Это
1: вот
0: значит,
1: вашу...
0: что это, как это называется? Ребус. Стопорные винты. Там 100 написано,
1: короче,
0: просто, чтобы вы понимали. 100
1: да.
0: написано цифры, парные написаны
1: Леша,
0: буквами.
1: Леша, я старый человек, не пиши буквами русскими. Не умею, я их уже забыл. Вот. После того, как винты выкрутили, все прекрасно заработало. Пишет нам Лешка. Да.
0: Болел ковидом, прописали таблетки пить 2 раза в день. Таблетки большие, прям таблетосище. Ломал, запивал водой. Потом, когда поправился, прочитал в инструкции, развести в воде и выпить.
1: Я не один такой!
0: Дорогие друзья, все хорошее подходит к концу. Дневной эфир заканчивается. Пока-пока.
1: Всем счастливо.
3: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия с 30 мая ведет временное ограничение на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая помидоры, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Об этом объявил Россельхознадзор. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ведомстве объяснили запрет учащением нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции и обеспечением фитосанитарной безопасности. С 22 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз цветов из Армении. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажу нескольких видов армянских коньяков и вин, а также запретил минеральную воду Джермук. Министр энергетики Сергей Цивилёв сегодня заявил, что если Армения вступит в Евросоюз, Россия не сможет поставлять ей газ по прежней стоимости. Москва рассматривает политико-дипломатический путь урегулирования украинского кризиса как приоритетный, но при этом считает военный также приемлемым. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она также прокомментировала высказывание госсекретаря США Марка Рубио о том, что трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном не ведутся. Захарова отметила, что это констатация фактической ситуации, и произошло это не по вине России. Минцифра в ближайшее время представит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщил в Госдуме замглавы ведомства Иван Лебедев. По его словам, меры будут иметь пересечение с законопроектом об искусственном интеллекте, который сейчас готовится. О новом пакете речь идет, в частности, об обязательстве для мобильных операторов распространять сим-карты только с нулевым балансом и проводить биометрическую идентификацию абонентов при заключении договора об оказании услуг связи через интернет. Продажу сим-карт через цифровые платформы предлагается либо запретить, либо ограничить не более 5 на 1 подтвержденный аккаунт. Российско-американский экипаж в рамках перекрестных полетов отправится к Международной космической станции с Байконура 14 июля, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Корабль «Союз МС-29» должен будет доставить на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта НАСА Анила Меннона. Съемки военной мелодрамы «Альпийская баллада» режиссера Андрея Богатырева завершены. Фильм выйдет в прокат 30 сентября будущего года, сообщили продюсеры. В главных ролях Иван Янковский, Денис Сардиско, Милош Бикович и Петр Зекавица. Сценарий написан по мотивам одноименной повести Василя Быкова. Проект стал первой официальной ко-продукцией России и Сербии в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии. Съемки проходили в России, Сербии и Казахстане. Натурные сцены снимали на территории горного массива Старопланина на востоке Сербии. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: Наказ.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей. Надеемся, у вас все хорошо.
2: Очень надеемся.
1: Четверг. Четверг же сегодня.
2: Четверг сегодня, и при этом лето не ощущается.
1: Лето будет на следующей неделе. На этой заканчивается...
2: Со вторника уже.
1: Не, ну с понедельника уже все, календарное лето, а там уже...
2: А со вторника уже будет, и, судя по всему, температурное лето, потому что, конечно...
1: Этой ночью в Москве обещают заморозки.
2: Ну, плюс 5 обещают, ну, я не знаю, может, конечно, где-то и
1: поборолось. Как-то раньше говорили, на почве заморозки.
2: На почве заморозки, да.
1: Да, на почве личной неприязни. Во-первых, хотим поздравить всех причастных с днем погранслужбы ФСБ Российской Федерации. По-моему, так называется.
2: Сейчас, по-моему, да.
1: Так что
2: в любом случае, мы вас поздравляем с днем пограничника.
1: Вот,
2: я думаю, что
1: вот,
2: все
1: Андрей
2: сразу
1: Игорьевич,
2: поймут.
1: Правильно, с днем пограничника поздравляем всех, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник.
2: Каждый год дядя звонил. Дядя был пограничником. Он отмечал до последнего вздоха.
1: А у нас друг день рождения отмечает. При этом он, как бы, ну, казалось бы, родился в день пограничника, а пошел служить в совершенно другое ведомство.
2: Ну, тут как пойдет.
1: Да, жизнь как сыграла с человеком. Ну да ладно, всех поздравляем. У кого сегодня день рождения, у кого сегодня день пограничника. И давайте традиционно начнем с такой переклички на одной ли мы с вами музыкальной ноте.
2: Так,
1: мы,
2: интересно.
1: Мы какие-то даем вам строчки из песен, чтобы понять, что мы действительно компания, что называется, взросленная на одних букварях.
2: Угу.
1: Я вот все думал, какую бы такую найти песню, вот которую вы точно продолжение или припев вы не знаете. Думаю, а дай-ка попробую вот это вот.
2: Ничего себе.
1: Итак, ребята... Даю вам первое четверостишье из песни. А вы, если понимаете, о чем идет речь, вы должны прислать припев, либо...
2: Автора.
1: Да
2: ну, не
1: автора,
2: а исполнителя.
1: Исполнителя, да. Потому что автора, это, как правило, это замахаешься искать.
2: Да, согласен.
1: Вот, а лучше припев, то есть, ну вот, чтобы мы понимали...
2: Продолжите просто.
1: Или продолжаете, да. Вот я вам даю первую строчку, а вы там вторую. Итак, ребята, слушайте. Начинается все с красивой пианины. С очень красивой пианины. Итак, строчка. Привет, малыш. Я тебе пишу в твоей тетраде. Привет друзьям, привет подружке Наде. Привет, Париж. Вот что-то мне подсказывает, что вы этой песни не знаете. Вот Андрей Георгиевич,
2: себе.
1: Вот Андрей Георгиевич не знает.
2: Ну, почему не знаю?
1: Ну, не знаешь-то. Вот сейчас
2: знаю.
1: Гугли. Так ты пока не гугли. Ты это сам.
2: Я не гуглю.
1: Uh-huh.
2: Я знаю этого человека.
1: Не знаешь ты этой песни. Итак, ребята.
2: Автора знаю.
1: Ждем продолжения или припев, если вдруг в голове всплыли эти вот прекрасные ноты. Начинается с очень красивой пианины. Прям вот заслушаться можно.
2: Это
1: с красивой песня с красивой пианиной в начале. Вот. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: 0+.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.
8: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, мне кажется, сегодня мне удалось немножечко встряхнуть ваше сознание.
2: Да, но некоторые запутались.
1: Да, тут и Михаила Шафутинского предлагали.
2: И Маликова.
1: И Чайф Дэм, да, говорит, песни не знаю, но если пианино, то это Маликов.
2: Нет,
1: да, ребят.
2: Нет.
1: Это, пожалуй, первый хит был, ребят, напомню, строчка... «Привет, малыш, я тебе пишу в твоей тетради. Привет друзьям, привет подружке Наде. Привет, Париж». Это, пожалуй, первый хит группы «Дюна».
2: Вот и песня хорошая. По-моему, так она называлась же.
1: «Малыш,
2: привет, малыш».
1: «Малыш».
2: А, «Малыш».
1: Просто. Да, вот с этого началась группа «Дюна». Потом там были уже «Страна лимония», «Привет с большого бодуна». Вот этот...
2: «Пулемет».
1: Да. И я для себя как-то вот группу «Дюна» вот с этой песни открыл с неожиданной стороны. Виктора Рыбина, потому что умеет не только вот в это вот ты-ты-ты-ты-ты, а умеет какую-то лирику и очень интересные гармонические музыкальные решения.
2: На меня нахлынули воспоминания, потому что я участвовал в съемках какого-то фильма, клипа группе
1: «Долгопа».
2: Нет, снимали на речном, вот, на битакам.
1: В общем, ребят, если хотите открыть для себя группу «Дюна» с неожиданной стороны, послушайте песню «Малыш». А кто пишет, что не формат, мол, нашего радио, так вчера «Шура» был загадан. Тоже не вот тебе формат нашего радио. Ладно, спасибо большое, ребята. Наша музыкальная перекличка окончена, настало время поговорить. Дело в том, что подавляющее большинство из нас люди с детьми. И знаете, когда в семье появляется ребенок, встает острый вопрос, а как его назвать? Ну, потому что как минимум двое участвуют в процессе выбора имени. Отец и мать.
2: Ну да.
1: А если подключаются дедушки, бабушки и остальная родня, смотрят, а помнишь, у нас баба Зиныш какая хорошая была, Зинаидой давай.
2: Не, ну тут еще есть нюанс, что люди могут быть определенной национальности, и нужно подбирать имя в рамках вот этой вот системы. Просто так с улицы не возьмешь.
1: Ну, почему?
2: Ну, знаем мы одного вот нашего общего друга.
1: А,
2: там не, все внуки, они, знаешь ли, не это...
1: Что?
2: Не пейте.
1: А что там, все особое что-то?
2: Ну, конечно.
1: Ладно, как-нибудь... Ну, в общем...
2: Но дело не в этом, да.
1: Моисеи? Соломоны?
2: Ну, типа того.
1: А, понятно. Вот, хочется поговорить про...
2: Ну, не все Моисеи, конечно.
1: Один? Мося. Мося. Ладно, ребят.
2: Моня, Бонни и Беня.
1: Есть о чем поговорить. Дело в том, что выбор имени для ребенка порой ведет, ну, к таким серьезным супружеским конфликтам, я бы даже сказал.
2: Конечно.
1: У меня на... Есть пример, когда, собственно, ожидали, мой друг ожидал, что у них появится первенец с супругой, и ты не поверишь, как было выбрано имя.
2: Так.
1: Устроен был турнир в преферанс.
2: Молодцы.
1: Один на один.
2: Ну, можно, ну, гусарский, да.
1: Да, да, да, в гусарика. И ты не поверишь, там были имена как бы... Ну,
2: а кто победил?
1: Победили.
2: Кто на паровозе?
1: Победил здравый смысл. Когда им сказали, ну какой к черту Марк?
2: А, слава богу.
1: Ну какой Антон? Ну что вы? Вы хотите ребенку жизнь испортить? Его же будут дразнить.
2: Ну я надеюсь, не Григорием назвали?
1: Нет, назвали Ильей.
2: Илья.
1: Вот. Ну, в общем, ребят, хотим у вас поинтересоваться. Вот у вас, когда дети... появлялись. Вы как выбирали, по какому принципу имя? Ну, вы же там в честь кого-то называют, там, не знаю. Вспоминают, что была прабабушка, вот, Лукерия, допустим, Лушечкой назвали девочку. Или, ну, или вот сейчас очень модно какие-то не старорежимные, Изиславы у нас, Елисеи. Ну,
2: да,
1: ну
2: да,
1: вряд ли у кого-то,
2: да. Елисеев, есть. Кстати, почему-то очень действительно много появилось. Я прямо
1: Я знал одного Елисея в жизни.
2: Да?
1: Да.
2: Какого?
1: И жених сыскался ей, королевич Елисей.
2: Нет, еще вот. К нам приходил на практику
1: Елисей. Не, это уже было потом. А-а-а. Я вот прожил там, не знаю, 40 лет, я знал только одного Елисея. В сказке, да, Пушкина.
2: Слушай, ну мы не рубились в преф, мы так. Даже в дурака не стали играть. А у нас не было какого-то дома дикого спора, потому что там было несколько вариантов, но были абсолютно согласны, что, во-первых, Дарья красивое имя, хотя так. Много, конечно, сейчас дашь. А во-вторых, Дарья Андреевна... Если человек выговаривает букву «Р» довольно твердо,
1: а если звучит красиво. А если бы, не дай бог, Дарья Андреевна
2: была... Андреевна! Ну тогда...
1: Совсем играете?
2: Тогда к Моисею пойдет.
1: Ребята, как вы выбирали имя для детей? Чем руководствовались? Давайте сегодня про это поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем эту тему.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня у вас поинтересовались, как выбирали имя ребенку, чем руководствовались и, собственно, основываясь на чем имя было выбрано.
2: Если бы я родилась мальчиком, меня бы назвали именем футболиста, который первый забил гол на чемпионате мира по футболу в 82-м году. Это был Эрвин Вандерберг. Но родилась я, Александра.
1: Ага. Мы с женой смотрели сериал «Дружина». Там одного из персонажей звали Аникей. Решили, если будет сын, так и назовем. Родилась дочь. Назвали в честь прабабушки Варвара. Второй ребенок сын назвали, как и хотели, Аникей, пишет Николай из Зеленограда.
2: Еще задолго до беременности знала, что сына будет звать Лев. Муж, конечно, хотел имя дать в честь отца своего, но я категорически отказалась. Не сторонник называть живых в честь ушедших.
1: Когда узнали, что будет дочка, сразу решили, будут называть ее Алисой. По названию любимой группы, пишет нам Саша из Зеленограда. Жена была не против, а другие, да, собственно, в эти дела и не лезли.
2: Добрый вечер, имя Анники. Связано с эпосом Клевалов и «Лесов и болот», любимая книга, плюс фамилия и отчество финские.
1: Ух ты. Любопытно. Хотела дочь назвать Таисией, но муж был против. Предложила назвать ему, но он назвал Татьяна.
2: Угу. Дочек назвали мамы, муж повелся. Сына назвала в роддоме, выбирал между Александром и Николаем. Сын родился, посмотрел ему в глаза. Не Александр.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы продолжаем озвучивать ваши истории про то, как выбирали детям имена.
2: Добрый вечер. Хотели назвать сына «Космос». Но на беременных гормонах распереживалось, что серьезной карьеры не построит, поэтому наш «Космос» — Стас.
1: «Космос» Холмогоров только вспоминается из сериала «Бригада».
2: Да, но очень редко имя.
1: Вообще крайне редкое. Mm. Вот у нас с женой не было никаких разногласий. Мы просто договорились, чтобы потом без претензий. Девочек именую я, мальчиков она, сколько бы их ни было. И долго выбирал, и в финале вышли Анастасия и Анна. Ну, по итогу победила Анна. Mm-hmm. Теперь этой Анне Александровне 20 с лишним лет. А история присвоения имени помнится хорошо. Саня пишет из Ростова.
2: Да, так и есть, аж, конечно. Мой сын 99-го года рождения, без имени прожил 3 месяца. В итоге я, его мать, его бабка, моя теща, его дед, мой тесть, скинули каждый свой вариант имени в шапку. Так на свете появился Дмитрий. Кстати, мой вариант, пишет наша слушательница.
1: Я чувашка, супруг татарин, сын Оскар, дочь Айлин. Споров не было, я знала, что выхожу замуж за мусульманина. Но свекровь переживала, что детей назовем православными именами. Настенька почти 40 лет, Уфа. Хорошие имена, красивые, кстати.
2: Да, красивые имена. Нам с женой нравился сериал «Метод» с Хабенским. Так вот, там героиню звали Есения, да?
1: Есения, ну сериал еще такой был.
2: Да, Есения. Да, да. Очень красивое воздушное имя. Когда родилась вторая девочка, хотели назвать ее именно Есенией. Но, взглянув на ее пухлые щечки, поняли, что она самая настоящая Варя. И до недавнего времени она еще не выговаривала букву «Р». Сейчас понятно, Валя.
1: Когда родилась дочь, второй ребенок, сын был немножко влюблен. Сказал, что не будет любить сестренку, если не назовем Наташа. Пришлось согласиться, сыну 8 лет было.
2: Как здорово.
1: Шантажист маленький.
2: Так, что еще вы пишете? Выбирали долго мужское имя, но на свет появилась девочка, поэтому выбрали спонтанно, без раздумий. Где-то читала, что когда отчество длинное, лучше имя выбирать короткое. Поэтому у нас Дарья Константиновна.
1: Привет! Мы с женой выбирали так, чтобы красиво звучало имя с фамилией. А фамилия непростая. Поэтому первую дочь зовут Екатерина Кирилловна Толстая, а младшая дочь Виктория.
2: Ничего себе.
1: Вот это вот так, да. Вот.
2: Моя мама назвала меня в честь князя Игоря, потому что ей настолько понравилось произведение слова о полку Игореве, что у нее не осталось сомнений о том, какое имя будет у ее сына.
1: Однако. Это было очень тяжело. Имя сына выбирали, перебирая имена по алфавиту. Муж говорит «Родион». Услышав мое «фи», я ответ, что это имя Раскольникова, сошлись на дне рождения и святках. Уже 20 лет у нас Никита Сергеевич.
2: Mm-hmm.
1: Никита Сергеевич — это вот сразу, хорошо, красиво звучит.
2: Не хочется сразу, чтобы усы появились.
1: Михалков, да, Михалков, да. Или господи.
2: Ну как, Хрущев.
1: И Хрущев, да, вспоминаются. Ребят, пишите свои истории через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, еще немножечко почитаем ваших сообщений.
2: Прошли тест в интернете, результат совпал, назвали Алексеем.
1: Что за тест такой?
2: Ну, наверное, как подбирать имя ребенку.
1: Во как. Добрый вечер. Сыну и дочери выбирали имена по святкам. Ну, кстати, там есть еще выбрать. Но только к святке это же такая штука, что там как бы, ну, не полный набор имен представлен.
2: Да, там достаточно много имен не попадает.
1: Да.
2: Да, абсолютно точно. Я сейчас уже, по-моему, закрыл. Я
1: Юрий там точно нет.
2: Смотрел.
1: Агата, все греческие имена отсутствуют. Агата, Алиса, Агния, все отсутствует. Да. Марии много. Ладно, ребят, что пишете? Натальи, по-моему, нет.
2: Нет, Наталья есть.
1: Есть, да?
2: Есть. Валентины нет, по-моему.
1: Светланы нет.
2: Светланы нет. Ну, в общем, те, кто будет подбирать имя по святкам, да, вы имеете в виду, что там...
1: Вещь-то старая там.
2: Да, довольно много имен отсутствует просто.
1: Что еще вы пишете? Услышали имя по телевизору и влюбились. Веринея. 15 лет человеку. Все родные пальцем у виска крутили, а сейчас привыкли и говорят, лучшее имя для этой девочки. Ну, необычно, во всяком случае.
2: Необычно, да. У нас двое детей, Саня и Валера. Первая девочка и вторая тоже девочка. Две девочки. Назвали супругой вместе.
1: Саня,
2: ну, Александра и Валерия. Прекрасно. Очень красиво, кстати.
1: Да, имя дочки подбирали под отчество. Муж Илья. И сложно было. Остановились на Ульяне Ильинишне. Вот. Еще понравилось, как созвучно с Анной было. То есть у вас были варианты Анны или Ульяна.
2: Первый ребенок сына решили назвать по святкам Анисим. Панфутий, Афанасий, Арсений, Майор. Пришлось мне не сместиться на один день, получился Илья.
1: Когда узнала, что будет дочь, хотела назвать или Анной, или Марией. В итоге остановилась на Маше, потому что она, когда я с ней разговаривала, еще в утробе откликалась на это имя, а вот на Анну как-то вообще не реагировала. Имена подобраны рандомно, без привязки к каким-то родственникам. Зато теперь у нас и Маня, и Муся, и Мару.

0: Машка.
1: А меня родители долго назвать не могли. Я больше 2 месяцев жила без имени. В итоге дело решил случай. Написали имена в бумажку и кинули в шапку. И 2 раза выпала Катя. С именем старшего было все проще. Родила, звоню маме, она спрашивает, на кого похож? Я говорю, на Егора. Она спрашивала, на меня или на папу похож? А кто такой Егор? Так и остановились на Егоре. Младшего сына долго думали, как назвать, чтобы было нечастое имя. В итоге выбрали Семен.
0: Mm. А у нас было...
1: Мы не поняли, кто такой Егор, но...
0: Ну, без Егора там не обошлось.
1: Нет, а знаешь, как-то, бывает, вот, ну, я не знаю, это, наверное, бывает только у родителей. Вот рождается у них ребенок, маленькая вот куколка еще, они приносят домой. Смотрит, говорит, ну, это же вылитый Николай. Или это же, ну, вот посмотри, ну, это вылитая... Мария.
0: Знаешь, это, мне кажется, с устатку.
1: Я не знаю, с чего, Андрей Георгиевич.
0: Пишут нам, вот, пожалуйста, тебе. Сейчас было где-то. 2 имени было, выбирали Андрей или Максим. Решили, что будем выбирать уже, когда увидим малыша. Но на Андрея он был совсем не похож. Прямо вылитый Максим.
1: Вот еще такая же.
0: Зовем его, в общем, мышь.
1: Имя младшей дочери выбирали из 2. Ольга или Светлана. В роддоме смотрю, Лёля. Приехали домой, оказалось, все объявили, что назвали Светой. Прошло 20 лет, вот, она сама окрестилась, теперь она по святкам Ольга. Вот как.
0: Да.
1: Вот смотрю, Лёля, вот как-то. Лёля. Я не понимаю, как это.
0: Это Лёля с Тверской. Сына долго выбирали имя по книжке с именами и по святцам. Чуть не назвала Вениамином. Но в итоге выбрали Сергей. Только через 6 дней до меня дошло. Так зовут свекра, который в разводе со свекровью. Вот. А дочки Аня в честь бабушки Иринка просто потому что нравится.
1: Мы выбирали имя после долгих препираний. Был, короче, финал. В общем, вышли 2 имени. Александра и Виктория. И это был 2014 год. Как раз в февраль в это время проходили зимние Олимпийские игры. Было решено, если сборная России по хоккею выигрывает, то будет Виктория в честь победы. Угу. Если нет, то, соответственно, Александр. Чтобы Овечкину тоже было не обидно. Теперь у нас Александра. Ни о чем не жалеем. Спасибо сборной России по хоккею.
0: Надо передать Овечкину такое сообщение. Будет тронут.
1: В общем, ребят, на самом деле, вот у каждой семьи, мне кажется, есть некая легенда такая.
0: Конечно, есть.
1: Как это раньше было, просто открыли вот эту книжку, полистали, о, будет Фатиния там, или Лукерия, или еще какое-то имя.
0: Да.
1: А сейчас, мне кажется, в каждой семье есть какая-то своя...
0: Да нет,
1: своя...
0: Ну, даже когда нас с тобой называли, были же уже вопросы, да, к именам.
1: У нас была шапка.
0: У вас была шапка?
1: У нас была шапка.
0: У меня был вариант Сергей.
1: И предложение бабушки Игры.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки, различные наполнения, мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. МЧС предупредила о заморозках в предстоящие две ночи на территории столичного региона, а также в Тверской, Владимирской и Рязанской областях. Согласно прогнозу Росгидромета, в ночные и утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах Московской области ожидаются температуры от 0 до минус 2 градусов. В целом, предстоящей ночью на фоне небольшого дождя местами температура воздуха в столице должна составить от 4 до 6 градусов выше нуля, а по области от плюс 2 до плюс 7. Завтра днем тоже небольшой дождь, плюс 10-12 градусов. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Люблино. Там построят новый жилой комплекс по программе реновации, сообщили в мэрии. Участок на улице Верхние Поля расположен между Краснодонской и Люблинской улицами. Благодаря реализации проекта улучшить жилищные условия смогут около 400 человек. Кроме того, будут созданы новые рабочие места. Более 500 подопечных благотворительных фондов посетили мюзикл «На воде» в Москвариуме на ВДНХ ко дню защиты детей. Новая масштабная постановка называется «Русалочка. Любовь двух миров». На водной сцене и в воздухе выступили более 100 артистов разных жанров. Роли в сказочном сюжете получили и морские животные. Как отметили в благотворительных фондах, для их пациентов такие события – это возможность отвлечься от медицинских процедур, выйти из дома, провести время вместе с ровесниками и просто почувствовать себя частью большого праздника. «Бои роботов» – выставка передовых технологических решений и сессии для бизнеса проходит в рамках технофестиваля «Стартап Village». Он проводится в центре Сколково в рамках Московской недели предпринимательства. Правительство Москвы уже 10-й год выступает партнером и соорганизатором мероприятия. Всего на площадке представлено свыше 30 роботов. Главной темой технофестиваля в этом году стал открытый технологический заказ. С его помощью российские корпорации формируют на площадке конкретные задачи, а технологические компании предлагают решения для пилотных проектов, их внедрения и продаж. Москвичей и гостей столицы просят не использовать личный транспорт для поездок вечером и по возможности пересесть на общественный в связи с ухудшением погоды. Она может стать причиной 8-бальных пробок. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. В городе местами идет дождь. Те, кто не сможет отказаться от личного транспорта, просят отложить поездки на автомобиле уже после 8 часов вечера. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Мы тему, наверное, с выбором имен для детей закончим.
2: Да.
1: Потому что много интересных вариантов истории прислали. Вот, например, я вообще на 3D-УЗИ увидела, что дочь моя не Виктория, а Вероника.
2: Во как.
1: Вот как так?
2: Вот так.
1: Вот на 3D.
2: Ну, мать, ты не обманешь.
1: Это правда. Женское, материнское сердце, оно же все чует. Спрашивали у дочки, как сестренку назовем. А дочке было тогда 2 года. Она говорит, волк.
2: Волк.
1: Ну, она же девочка, дочь-то. Ну, тогда назовем ее мальчик. В итоге назвали Ольга.
2: Хорошо.
1: В общем, много любопытных историй и с фильмами связано. А помнишь, Андрей Германович, давным-давно, ну, относительно давным-давно, самым популярным самой популярной вещью в телевизоре был телесериал «Рабыня Изаура».
2: Конечно.
1: Вот интересно, есть ли Изауры?
2: Ну, думаю, немного есть.
1: Я думаю, какое-то... Или Леонтио. И несколько Леонтио.
2: Главное, чтобы Хулио было поменьше.
1: Ну, это... Это уж, Андрей Германович. Ладно, ребята.
2: Не от нас с тобой зависит.
1: Это правда. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него. Вопрос, кстати, последний весенний титул. На секундочку.
2: Да?
1: Дальше
2: да.
1: Уже весенних титулов
2: завтра
1: не
2: уже не будем разыгрывать.
1: Да, завтра будет Пиктория. Так что не упустите шанса побороться за последний весенний титул «Умника дня».
0: Наша реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+. Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, давайте начнем разыгрывать последний весенний титул «Умника дня». Вот.
2: Давай, но нам нужна для этого какая-то кодовая фраза.
1: Да, я не знаю. Что-то хочется такое максимально нейтральное.
2: Ну, возьми рабыню Изауру. Как у нее была фамилия?
1: А у нее ж не было фамилии, она же была
2: рабыня. Она же, когда вышла замуж, его фамилия, наверное, появилась.
1: За кого она вышла замуж?
2: Ну, за того, за вот кого? Этого рабовладельца с усами.
1: За сеньор Леонсио? Разве она вышла?
2: Я же не помню, как, откуда ты...
1: А, ребята, пусть будет так. Сеньор Леонсио с усами. Сеньор Леонсио с усами. Автор 11-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через ботов в ваших мессенджерах. Как вам удобнее, так и присылайте. Так, сеньор Леонсио с усами.
0: Наше радио.
3: Окошко месяца май, месяца май. Месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня», последний весенний. В первом раунде будет принимать участие не сеньор Леонсио с усами, а сеньор Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: А у вас усы есть? Мало ли.
3: Нет.
1: Итак, Сергей, сеньор Сергей без усов в первом раунде. С кем будете играть, Сергей? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте с Игорем Владимировичем.
1: Давайте. Спасибо за выбор. У нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали. Одним из персонажей какого произведения является Парфен Семенович Рогожин?
3: Ревизор.
1: Идиот. Назовите улицу, на которой жил Шерлок Холмс.
3: Бейкер-стрит.
1: Правильно. Является ли осьминог моллюском?
3: Является.
1: Правильно. Сколько букв О в слове коллаборация?
3: Две.
1: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза: «А вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина»?
3: Неуловимые мстители.
1: Верно. Какие моря соединяет Баб-эль-Мандебский пролив?
3: Баб-эль-Мандебский, Красное и Аравийское.
1: Правильно. Сколько полных метров, сколько полных дюймов в одном дециметре?
3: 4.
1: 3. Является ли Нижний Новгород городом-миллионником?
3: Да.
1: Правильно. На территории какого государства находится историческая область Аквитания?
3: Франция.
1: Правильно. Ну что,
2: отлично сыграли.
1: 6 из 9, я правильно, Андрей Геннадьевич? Ничего не путаю.
2: Нет, у меня 7 получилось.
1: Сейчас. Мимо Парфен Семенович с идиотом.
2: Да.
1: И дециметра. И 9 вопросов.
2: А, все, тогда все верно.
1: Сколько?
2: У меня получается 7 из 9.
1: Сейчас еще раз проверяем.
2: Да все правильно.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 из 9.
2: 7 из 9,
1: 7
2: да.
1: из 9 фиксируем. Сергей, очень хорошая игра. Прям мне понравилось. Ну что, выбор...
3: Спасибо.
1: Спасибо вам. Буквально через пару минут пригласим второго игрока, озвучим вторую кодовую фразу и проведем второй раунд.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разыгрывать последний весенний титул «Умника дня».
2: Обязательно, обязательно.
1: Андрей Германович, будьте любезны.
2: Ну, твоего сеньора Леон сегодня я не смог ничего интересного придумать.
1: Как?
2: Пусть будет.
1: Я тебе сейчас...
2: Не надо.
1: Подожди, Сиси Кэпвелл в коме.
2: Не надо мне твоего Сиси вот этого. Сиси вообще.
1: Давно ли тебе? Давно ли тебе? Не надо.
2: Сиси. Это же ужасное имя, Сиси. Нет, пусть будет «Манька облигация без усов». Вот так вот.
1: С бланшем.
2: С бланшем.
1: У нее же бланш,
2: бланш был.
1: Точно. Итак, «Манька облигация с бланшем». Автор.
2: Это, кстати, лучше, чем сеньор Леонсио с усами. Как ни крути.
1: Ну, у него других отличительных признаков не было.
2: Были.
1: Какие?
2: Рабыню это...
1: Нет, так у него помимо Изауры были там еще какие-то
2: рабы. Конечно,
1: рабы
2: были.
1: Ну, он Фазендейра был.
2: Да.
1: Это вот слово, которое после в наш обиход вошло слово фазенда.
2: Фазенда, да,
1: после
2: да, это уже не было.
1: Да, были нормальные дачи, и вдруг у всех стали фазенды.
2: Манька облигация с бланшем.
1: Автор 11-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И через минуту с небольшим мы узнаем, кому достанется последний весенний титул умника дня. Будет ли это Сергей или Александр, покажет игра. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Добрый вечер.
1: Ну, мы вот у Сергея поинтересовались, он без усов. У нас тут манька облигация с бланшем. Скажите, доводилось ли вам в жизни вот это вот украшение носить под глазом?
3: Вроде нет.
1: Вроде нет. Ну и хорошо.
3: В юности бывало всякое, но вроде нет.
1: А, вроде нет. Обычно такое запоминается.
2: Ну, знаешь, когда он мелкий.
3: Ну, да, такого глобального
1: нет. Ну, и пусть так и остается.
2: Да, согласен.
1: Так, Александр, ваш соперник Сергей сыграл с результатом 7 из 9. У вас с Андреем Германовичем минута времени. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Солистом какой рок-группы является Артем Шаров? Good Times. В истории какого государства находится историческая область Тоскана?
3: Италия.
2: Правильно. Является ли Воронеж городом-миллионником?
3: Да.
2: Правильно. Сколько полных унций в одном килограмме?
3: 8.
2: 35. Какие моря соединяет пролив Лаперуза?
3: Нет, не знаю.
2: Охотское, японское. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «И что я в тебя такой влюбленный?»
3: «Свадьба в Малине».
2: Правильно. Сколько букв «А» в слове «прагматизм»?
3: 2.
2: Правильно. Является ли Мурена моллюском?
3: Нет.
2: Правильно. На какой улице жил рассеянный из наименного стихотворения Маршака? Правильно. Одним из персонажей какого произведения является Аркадий Иванович
1: Свидригайлов? Свидригайлов. Это нужно...
2: Это в школе проходили.
1: Это в школе, и вот сейчас на волоске судьба титула. У вас есть буквально 10 секунд подумать.
3: Из Гоголя.
1: Раз.
3: Из Чехова.
1: Два. Будем гадать или ответим?
2: Ну, уже отвечайте, что получится, то получится.
3: Ну, давайте... Ревизор.
1: Нет,
2: преступление и наказание.
1: Это... наказание.
3: Блин,
1: Свидригайлов, да, это Достоевский. Да. Итак, 6 из 10 хорошо сыграли, но вот Свидригайлов, он и там как бы в произведении.
2: Я даже в школе на этой фамилии спотыкался. А,
1: что делать, Андрей Ильич? Ну что?
3: Про Мармеладову спросили.
2: Ну, но! Сонечку кто
1: не помнит. Желтобилетницу. Итак, Александр, играли вы хорошо.
2: Отлично сыграли.
1: Да, но сегодня победа достается Сергею, равно как и титул. Андрей Германович, будьте любезны. Угу. Итак, ребята, напомню, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» в эфире десятибального шоу не будет. А если вы хотите в пятницу потренировать серое вещество, то вам нужно взять в руки смартфон и открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, вбить в поиске «Умник дня» и подписаться. Потому что завтра вопросики можно будет найти там. Пятничные вопросики в количестве 12 штук. Какие-то будут с пояснительными картинками, какие-то без. И можете вот спокойно там пару-тройку минут посвятить нажиманию в экран телефона. Ну, пока что в мессенджер Макс такую функцию не завезли. Это вот отвечать так, чтобы видеть правильно, неправильно, удобнее в социальной сети ВКонтакте. Зато в мессенджере Макс можно узнать, например, что сегодня за день.
2: Ну, все знают, сегодня день пограничника.
1: Сегодня день пограничника,
2: конечно.
1: Да. День пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. А также на 28 мая, но 1585 года до нашей эры произошло первое, как вам сказать, древнейшее в истории человечества сражение из тех, которые мы точно знаем, когда они произошли. Дата которых известна.
2: Это даже с учетом сдвига календаря?
1: С учетом всего. 585 год до нашей эры, ребят. Это было сражение, битва при Галисе. Сражались тогда медяне и медийцы. То есть это древняя Греция, по сути дела. И, собственно, осталось описание, вот как все это происходило. Сошлись, значит, медяне и... Господи, вторые-то кто?
2: Мединцы?
1: Нет, мединские это другое. Медяне и лидийцы сошлись, значит, возле реки Галис и начали друг друга, как это водится...
2: Мочить.
1: Да, ожесточенно друг друга колоть всякими острыми предметами и поражать всякими заостренными железками. И тут вдруг солнце померкло. И те, и другие, что решили, это, что это боги прогневались на них, что, мол, такую резню устроили. И поэтому разбежались там одни в Лидию, вторые в Мидию в свою, потому как испугались гнева богов. Тогда взяли ученые, прикинули календарь затмений и решили, что в этой местности вот такое вот затмение могло быть только, ну, учитывая примерно, когда до нашей эры, только 28 мая 585 года до нашей эры. И таким образом древнейший из зафиксированных дат...
2: А учитывая это затмение, в принципе, можно отмотать и до динозавров, когда у них были затмения.
1: Был один, есть точнее... профессор, который пытается по затмениям историю переписывать, но вызывает массу...
2: Нет, я чисто механически отмотать, в каком году во время жизни динозавров было затмение.
1: В общем, ребят, если хотите развиваться, хотите отвечать на вопросики, напомню, берете смартфон, социальную сеть ВКонтакте или Messenger Max открываете, находите «Умник дня», подписывайтесь и получаете полезную информацию.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пишет кто-то из наших слушателей. Привет, вечерники. Вы вчера вечером анонсировали выпуск новой квоты билетов сегодня в полдень на фестиваль «Музыка жизни». Возможно, возможность это не появилась. Сидела, ждала и облом.
2: Я думаю, что вы могли просто не успеть.
1: Я думаю, что
2: ну, мы, просто... по крайней мере, с Игорем так думаем.
1: Да, мы как подробности не знаем, но мы знаем, что прошлая квота разлетелась за 50 секунд.
2: Угу.
1: То есть это меньше, чем минута.
2: Да, то есть если в 12.02...
1: А учитывая того,
2: 02,
1: что браузер любой, он как бы работает в кэше, то есть это нужно постоянно F5. В общем, вполне возможно, как бы, ждите следующее. Мы пока не знаем, когда будет следующее.
2: Ну, мы сообщим обязательно.
1: Совершенно верно.
2: Вот, а мероприятие наше будет 7 июня.
1: 7 июня.
2: Да, собственно, на сцене фестиваля выступят Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агат Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Кость Кулясов, Игорь Пониматься, Капитан Макс, Селдес, «Дела поважнее». Седлес и группа Casual.
1: И группа Casual. Ну, куда же мы без нашего
2: куда
1: друга?
2: Куда же мы без Леши?
1: Поэты, песник Алексея Викторовича Яшина. Мы тоже будем...
2: Обязательно. Мы будем обязательно.
1: Ну, постараемся.
2: Мы не так с вами часто видимся. И
1: постараемся, во всяком случае.
2: Очень хочется...
1: А насчет следующего дропа, извините за это слово, дропа билетов, мы вас обязательно предупредим, как только мы сами будем понимать, когда он состоится. Я думаю, что ближе уже к самому фестивалю, наверное, на следующей неделе.
2: Наверное, на следующей неделе должен
1: летом
2: быть, да?
1: Вот, ребят, точно. Вангую, что это случится летом. Так что наберитесь терпения.
0: И Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
0: Авторские новости.
1: Последний уикенд весны будет насыщен интересными рок-концертами за пределами двух столиц. Ленинград дважды выступит в Новосибирске. Звери отправятся в Казань. The Hatters зажгут Калининград. Ария даст металл Рязани. А группа «Серьга» отметит день рождения в Петербурге. Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бон с кнопкой», а также посетовал на дефицит новых поп-хитов.
2: Есть много хорошей музыки. «Не ори на меня» — отличная группа. «Бон с кнопкой» уже просто классически стал, по сути дела. Называть их как открытие странно. Я такую уже совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю там рэпсию попом, кроме очень небольшого количества исполнителей. И мне нужна мелодия, чтобы была обязательно. Тут что-то появляется. Вот с поп-музыкой проблемы есть. И вот таких хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Дон Жуан» с Никитой Калагриевым в Театре эстрады, «Физики» в Малом театре. Александр Цыпкин признался, что ему понравился нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ.
2: Я спектакль смотрел. Мне всегда по любому поводу ближе позиция молодых, потому что это их мир, это уже не наш мир, не надо их ограничивать. «Стара как мир» — это история про то, что новое поколение что-то делает не так, как нравится предыдущему. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство. И в целом не пропагандирует тьму. Этот спектакль показывает, что тьмы много вокруг, и что с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Для спектакля сложно обвинить в некой халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, но это не какая-то подделка. Это большой серьезный театр.
1: Цыпкин также назвал закрытием гештальта для начинающих писателей фестиваль «Беспринципное чтение», который отметят десятилетие в Москве 11-12 июля.
3: Я уверен, для человека, который прислал заявку, для него это может быть номер один событие в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, у автора появляется своя книга. Мы тем самым даем человеку вот этот набор. Первая книга, первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос уже второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются и дальше не идут.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет американский фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Кроме того, на экраны выйдет триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
4: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
5: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
4: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
5: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
4: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
6: Ноль плюс.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: С окончанием рабочего четверга, последнего четверга весны 2026 года.
2: Да.
1: Все. Все. От весны нам осталось...
2: Ничего страшного, мы уже готовы ее проводить.
1: А этот час у нас традиционно посвящен, ну, час про нас, час для вас. Мы как-то вот с названием еще не устаканились.
2: Мне кажется, и так, и так. Час для вас,
1: про нас.
2: Час для нас, про вас.
1: Не про нас вот с Андреем Германовичем, а про нас.
2: Про, не, знаете, про нас, про всех.
1: Про нас, про всех, да. Вот когда собираются люди и начинают... Помните, как в этом замечательном стихотворении «А что у вас?» А у нас сегодня кошка родила, вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из миски не хотят. А у меня в кармане... Гвоздь, или как там?
2: А у нас в квартире газ.
1: Это раз, да. Грузовик привез...
2: А у нас водопровод, вот.
1: Грузовик привез дрова, это два. Вот, ребят, мы... Вот, знаете, просто весна заканчивается. Уже можно какие-то итоги весны подводить. Вот давайте три ярких события этого лета. Ой, лето.
2: Весны.
1: Извините, меня подклинивает в последнее время на временах года и на...
2: датах.
1: Я не знаю, может быть, к доктору обратиться, может, так, таблеточки какие-нибудь попить.
2: Может.
1: Да не поможет уже. Ребят, три ярких события уходящей весны. Вот, Андрей Германович, можешь вот три?
2: Целых три?
1: Три.
2: Это очень много, мне кажется.
1: Ну как? Ну давай, три.
2: Ну я открыл мотосезон.
1: Так.
2: Это яркое событие.
1: Так.
2: Я спустил катер.
1: Водный сезон.
2: На воду. Открыл
1: водомоторный сезон.
2: Открыл водомоторный сезон. И третье событие. Третье событие. Вот третье событие, ты знаешь, как-то... Слушайте, если все получится, третье событие произойдет завтра. Завтра будет напарник тестировать квас, который я сделал собственноручно.
1: А
2: потому что первый блин комом.
1: Нет, может, на Мите его не жалко.
2: Я до тебя его протестирую сегодня вечером.
1: На домашних?
2: Не, он такой нормальный, он будет без вот этого, без 0,2 промилле.
1: У меня три события. Это, конечно же, открытие мотосезона. В этом году как-то рано открылся. Второе событие — это гамак. Я купил еще зимой гамак, ребята. Это обалденно прикольная вещь, когда ты выбираешься на природу, где есть его на чем растянуть. Это очень удобно, в нем прикольно спится.
2: У тебя как, он так и называется, ведь гамак-палатка, да?
1: Нет, это просто гамак.
2: Просто гамак?
1: Гамак туристический.
2: Ну, как-то укрываться можно в нем?
1: Нет, есть только москитная сетка, а вот это вот тента нет. И третье, вот в минувшие выходные я совершил туристический поход.
2: Можно сказать, кругосветку малую.
1: Ну, не то чтобы малую кругосветку, но... 40 с лишним километров я протопал за 2 дня, ноги болят до сих пор, но это было незабываемо. Во-первых, потому что ты идешь по лесу, комары, вот это вот все, ты несешь в рюкзаке провизию, которую ты с удовольствием съедаешь по пути.
2: Да.
1: Рюкзак становится легче.
2: Ты тяжелее.
1: Да, ночуешь на лоне природы. Холодно, конечно, не холодно, зябко, в общем, как бы прохладно. Вот, в общем, вот три события уходящей весны. Я озвучил. Ребят, три события уходящей весны в вашей жизни. Какой весна 2026 года вам запомнится? Три ярких события. Давайте сегодня делиться. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно знать, чем запомнится вам уходящая весна.
0: Наша реклама. Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала свежий трек группа «Татуин», и поговорим о новом альбоме группы «Озон». Группа «Татуин» выпустила сингл «100 дорог», записанный совместно с Кэшем, лидером группы «Слот». Музыканты перезаписали одну из своих самых главных песен. Трек «100 дорог» изначально входил в альбом «Татуина» «Асимметрия» и был выпущен в 2022 году. В новой версии появился речитатив от Кэша Лобанова.
2: Должен признать, что Кэш выбрал одну из наших самых замечательных песен для совместной работы, чему я очень рад, потому что сейчас «100 дорог», этот трек, выходит буквально на новый уровень. Она и так была достаточно и позитивная, и глубокая, и рифтом красивый, и есть что на концерте поиграть, и людям нравится. Но когда Кэш добавил еще несколько слоев к этой работе, ну, теперь я могу сказать, что это один из наших самых любимых треков. Более того, мы сумели обкатать уже эту песню на концертах.
3: Вот расхожее выражение «хорошие люди» — это не профессия. С годами убеждаешься в обратном. Хорошие люди — это вообще данность. И очень было приятно принять участие. Я согласился прежде всего поэтому. И уже отсюда получилась классная песня, потому что, понятно, все профессионалы, но песня комфортная, позитивная, она тебя обнимает, но не оголтелая. В общем, она так плавненько привязывается к голове, и это не напрягает.

0: Новый сингл уже в сети, друзья. Ну, а мне остается лишь добавить, что дизайнером обложки релиза также выступил Кэш. Группа «Озон» выпустила 10-й студийный альбом «К свету». В релизе 9 треков, 2 из которых записаны вместе с хорошо знакомыми вам музыкантами. Подробнее о работе над релизом рассказывает лидер группы Павел Захаров.
1: В списке долгоиграющих релизов нашему новому альбому предшествовал сборник лучших песен в современном звучании, которые мы записали и выпустили в прошлом году в честь нашего 25-летия. И когда эта работа была завершена, захотелось сделать альбом, состоящий из совсем-совсем новых песен. Мы даже отложили в сторонку чуть более ранние наработки и взяли прям свежак-свежак. В общем и целом, нам удалось придерживаться в подготовке альбома того графика, который мы изначально себе наметили. Приступили мы, приехав из осеннего тура, и где-то в течение 4 месяцев регулярно посещали студию. Мы очень рады, что нам оказали честь своим участием на альбоме Василий Горшков и Кэш из группы «Слот», Вячеслав Никаноров из группы «Ангел Небес», а также музыканты групп «Дистемпер» и «Космокэтс». Огромное им за это спасибо.
2: Запрещено!

0: Послушать новый альбом группы «Озон» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Но мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И поскольку весна заканчивается, мы у вас спросили три самых ярких события уходящего времени года.
2: Из позитивного: первое, съездили с дочерью и мужем в Кисловодск, большой семьей. Второе, съездили на выходные в подмосковный отель в честь маминого дня рождения. И сложного: третье, на всю весну лечим дочь. А, точнее, ее голос, так как она у нас поет, из-за этого пропустили все отчетные концерты. Это да, это, конечно, неприятно, но здоровье, девочки.
1: Первое. Ребенок стал призером Всероссийской олимпиады школьников. Второе. Моя поездка на Цейлон. Третье. Последний звонок у сына. Я представляю, как вас... Ну вот тут даже не знаю, что выбрать. Вот, и все такое вкусненькое, и Цейлон, и сыны, и Всероссийская олимпиада. Даже вот не знаю. Все ярко.
2: Игорь, Андрей, уважаемые наши, доброго вечера. Перешел из бассейна, плавал в лес. Пробежки. Так. Второе. Собрал на день рождения майские частично ребят, с которыми тренировался много лет назад. С некоторыми уже не виделись 15-20 лет. И, наконец, поймал первую щуку и съел. Всем добра, с уважением, пишет нам Евгений, турист из Тамбова.
1: И как щука? Вы ее в котлетах или так прям вот целиком?
2: Да я думаю, так прямо.
1: Купила машину, продала старую машину. Ребенок закончил 4 класс.
2: Хорошо.
1: Поздравляем.
2: Хорошо,
1: вас с обновкой.
2: Вас. Всем привет. У меня только одно значимое событие этой весной. Окончание сыном 11 класса школы. Это в этой крайне непростой ситуации. После полученных 6 лет назад тяжелых травм в результате несчастного случая закончить школу с оценками 4-5 считаю настоящим подвигом. Очень рад за сына, горжусь им.
1: Молодец. В смысле, и сын, и вы,
2: да,
1: тоже. Первое. Глобальные структурные изменения на работе. Второе. Поездка с семьей в Суздаль, Саратов, Рязань, Тулу. И третье. Свадьба племянника. Хорошо, насыщенно.
2: Привет, Маша. Я тоже открыл мотосезон. Это пункт первый. Второй. Концерт Металлики в пятницу. Третий. Концерт Металлики в воскресенье.
1: Это явно не в наших широтах.
2: Нет, это не в наших.
1: Я широтах. Просто смотрел график. Я тоже думал, может, на концерт.
2: Но пишет Металлики. Витя.
1: Не, ну понятно, что не... Не Сигизмунд. Просто я посмотрел тут, где ближайшие концерты Металлики, и понял, что... Ну, как бы нет, в этом году я без Металлики.
2: Конечно.
1: У меня дочь вчера родилась, поэтому одно событие тянет на 3. Даже я бы сказал, ну, наверное, где-то на 3600, на 3400, вот так вот.
2: Да, дочь-то. Может быть, и 4200,
1: может
2: такое
1: быть и 4...
2: тоже бывает.
1: Вы уточните, сколько в граммах-то, нам интересно. Очень рады за вас.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
10: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
14: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Три главных события уходящей весны. Вот мы вас что спросили.
2: Привет, наше значимое событие этой весны. Вышел на пенсию. Пишет нам Алексей из города Клин.
1: Ну и как там?
2: Да хорошо там, как там на пенсии.
1: Здравствуйте. Первое, сын. Второе, родился в апреле. Второе, сдал на права в мае. Три дня назад купил свой первый автомобиль. Круто. Для семьи и детей. Поздравляем. Круто, вас, отлично. Замечательное у вас свершение.
2: У меня грустное событие. Рассталось с любимым мужчиной. Пытаюсь собрать себя по кусочкам.
1: Время лечит. Добрый вечер. А я в эти выходные открыл купальный сезон в бассейне в московском регионе. Записался в поход по маршруту номер 30 и похудел на 8 килограмм. Вот моя прекрасная весна.
2: Хорошо. Ну,
1: так что за 30-й маршрут сейчас? Буду гуглить.
2: Да. Дочь занялась регби. Пункт номер один. Дочь бросила регби после первых соревнований. Пункт номер два. И купили тур в отпуск.
1: Ну, хорошо.
2: Пункт три.
1: Первое. Казанский марафон. Круто. Масса впечатлений. Второе. Полумарафон «Сириус Автодром». Первое место возрастной категории. 60 лет, просто огонь и восторг. Во как.
2: Отлично.
1: Во как. Вот, вот это да, полумарафон в 60 пробежать, ну.
2: Переехал в другой город, поменял работу, жена уволилась и стала домохозяйкой.
1: Здравствуйте, братцы. Эта весна мне ярко запомнится. Как я бросил пагубную привычку и начал маниакально скупать парфюмы. Их теперь мне хватит до конца моих дней. А что, может быть, даже и больше.
2: А какую привычку вы...
1: Да какую бы не бросил, но зачем вам столько парфюмов?
2: Ну... А какой парфюм? Это одеколона, например.
1: Ну, всякий.
2: Мне интересно.
1: Вкусный, наверное, ароматный.
2: Что вкусный? А какие они могут быть? Вкусный напарник.
1: Человек бросил пагубную привычку, да?
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще немножечко ярких событий уходящей весны в вашей жизни.
2: Добрый вечер. Развелась после 5 лет совместной жизни, потеряла себя, вступила в новые отношения. Счастлива, спасибо этой весне.
1: Удачи вам в новых отношениях. События весны. Сняли гипс, наложили зимой. Начала писать рассказ. Близкие друзья купили квартиру в моем доме. Все очень радостно.
2: Нашел новую классную работу. На ней дали крутейший ноут, оплачивают обеды, такси, телефон. Коллеги в отделе отличные парни. Что за работа?
1: Я съездила в Муром, пошла в спортзал. Теперь фотографирую всю еду, завела... Амадинов. Во как. Амадины — это улитки или кто это амадины? Кто такие амадины? Или
2: не
1: попугаи?
2: Знаю. Не знаю.
1: Ну, что-то экзотическое явно.
2: У меня главные 3 события весны — это смена работы на более ответственную, серьезную, высокооплачиваемую. Нашли интересное место для отпуска летом в Подмосковье. И выпускной дочке в детском садике теперь ждет школа. В общем, у меня ощущение на правильности выбранном пути, и все идет как задумано. Ох. Меня, конечно, честно скажу, меня каждый раз так передергивает выпускной в детском садике.
1: Ну, мы с тобой просто в других условиях.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Вот то, что вы как вы сформулировали ощущение правильности выбранного пути, очень за вас рад.
2: Да, это правда.
1: Привет, короли. Мои события. Первое. Выиграла суд у банка спустя 10 месяцев борьбы. Угу. Второе. Купила после долгих поисков беговые кроссовки. Третье. Купила слот на русскую тропу. Это трейл раннинг, я так понимаю, 13 километров. Анна из Москвы. Вот, кстати, можем подискутировать как-нибудь. Люди платят деньги за то, чтобы бежать. Ты в курсе, вот эти марафоны, полумарафоны московские? Это все за деньги.
2: Серьезно?
1: Да, ты должен еще заплатить, купить этот
2: слот. Я думал, мне платят, если я бегу.
1: Нет, нет, брат, ты еще должен заплатить деньги за то, что ты бежишь.
2: Это я бы, кстати говоря, с тобой бы обсудил. Давай поговорим.
1: Возьмем на карандашик.
2: Да. Добрый вечер. Из-за неуважения бросил девушку, которую очень полюбил. Затем продал мотоцикл, уволился с работы. Сейчас доделываю ремонт в квартире и тоже продам.
1: Эко вас. Женился, развелся, уволился. Лютая весна. Антон, 42 года. Ребят, еще почитаем ваши сообщения, потому что их очень много.
0: Наше радио.

0: Ковальский с семьей, с сестрой вышли за пределы чата, и мы все-таки сгоняли вдвоем на отдых. Так. Второе. Наконец-то закончила ремонт на кухне, измотана вся и моральная, и материальная. И третье. И, конечно же, конец учебного года. Ура! Все, мать на каникулы.
1: А, отлично. Вот мои события весны. Побывали в Питере впервые. Самый лучший город на Земле. Засеял пол огорода газоном. К черту картошку, сейчас хожу, ищу газонокосилку. И третье, вновь осознал, что люблю свою семью. Вова из Чистополя.
0: Дочь закончила 4 класса хорошисткой. Я в апреле, в мае получила за работу больше денег, чем муж и чем я в декабре. Третье, я завела себе приемную бабушку, которую теперь готовлю, помогаю по дому. Чувствую себя очень нужной и значимой.
1: Итак, по порядку. Март. Откапывание застрявшей машины на подъезде к даче. Апрель. Чистка слива на даче, разбор всей системы. Май. Отключение горячей воды на этой неделе в пик похолодания, пишет Владимир.
0: Сдал экзамен по электробезопасности и купил билеты в Крым.
1: Очень хорошо. Делюсь своими главными достижениями за весну. Так получилось, что исполнил сразу две мечты. Отучилась на арт-терапевта. Это что такое интересно?
0: Ну,
1: и проехалась на первом весеннем велофестивале 50 километров. И докрасила кусок стены, который бесил с декабря.
0: В общем, ребят, если вы еще что-то не свершили этой весной, у вас есть завтра, суббота и воскресенье для того, чтобы какие-то свершения в вашей жизни были.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Шойгу, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж Старобельске в ночь на 22 мая. Российская армия применила ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые цирконы» и беспилотники. Целями Минобороны назвала объекты ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Атаки без экипажных катеров на 3 танкера зафиксированы у северного побережья Турции, недалеко от входа в Босфор, сообщило судоходное агентство «Трибика». По информации сервиса «Marine Traffic», одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Речь идет о нефтеналивных танкерах, которые находятся под санкциями Великобритании. Все члены экипажа танкера в хорошем состоянии. Один из без экипажных катеров не сдетонировал и застрял в корпусе судна в ходе атаки. Он оказался украинским. Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. Он ждет одобрения Дональда Трампа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Руководство Ирана также пока не одобрило согласованный проект. По данным издания, документ предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, а также открытие Ормузского пролива. Иран обязуется вести переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов. США, в свою очередь, обязуются обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций. Музыканты группы 2517 приняли участие в спектакле «Дон Жуан» в Театре эстрады в постановке Олега Кузнецова. Главную роль в пьесе исполнил Никита Калагривый. Музыку для спектакля в том числе написал второй член группы Антон Завьялов, Ант. В эфире НСН он рассказал, как работалось с режиссером и Калагривым.
2: Он накидывает какие-то идеи, человек точно знает, что хочет, ясно ставит задачу, креативный. Он главное действующее лицо, звезда. Музыку писали недолго, как-то быстро была поставлена задача, быстро придумали основные темы. По задумке режиссера, отчасти музыка здесь как действующее лицо. Мы весь спектакль полностью на сцене находимся. Максимально комфортные, адекватные, профессиональные. Все и про Олега Кузнецова. С полуслова друг друга понимали. Одно удовольствие работать.
1: Между тем, Никита Калагривый начал работу над фильмом «Сектор газа», где ему предстоит сыграть Юрия Хоя Клинских, легендарного основателя и фронтмена одноименной группы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И час этот мы с напарником делаем плодово выгодно.
2: О, да, у нас есть шикарное предложение, но о нем мы, наверное, расскажем вам чуть-чуть попозже.
1: Да, пока что пожелаем вам хорошей дороги домой, по возможности без пробок, если, конечно, такая возможность существует где-нибудь в обозримой вселенной.
2: Ты знаешь, мне кажется, что пробки, на удивление, становятся все больше и больше. Обычно Москва так немножко рассасывается где-то.
1: Так, Андрей Германович, перекрывают то здесь, то там каждый вечер.
2: Ну, у меня-то там в сказочном ЗамКаде особо никто ничего не перекрывает.
1: У вас же это Москва, там же сейчас обордюривание.
2: Нет, у нас нет, нету там обордюривания. Оно закончилось. Оно было ранней весной.
1: Это прошлое закончилось. Сейчас новое обордюривание.
2: Но меня удивляет огромное количество машин с иногородними номерами. И даже я сегодня видел, по-моему, греческий номер.
1: Да. Ну, что делать, Андрей Германович? Автомобили передвигаются. На то и автомобили, чтобы передвигаться.
2: Я согласен.
1: Так, ребят, мы буквально сейчас на несколько минут прервемся и вернемся, когда уже озвучим вам роскошное, плодово-выгодное предложение и условия, так сказать, согласно которому это предложение будет осуществляться.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, как и обещали, ребята, готовы сделать вам роскошное, плодово-выгодное предложение.
2: Это мы умеем делать. Это мы вообще просто... Я считаю, что в этом смысле мы
1: с тобой... У нас черный поезд по плодовости
2: и коричневый по выгодности. Мы с тобой просто профессионалы. Ребят, у нас есть два билета. На концерт группы «Чаев», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина.
1: Итак, ребята, готовы отдать вам билеты, но, знаете, просто так мы не можем отдать, мы можем обменять их на что-то. Дело в том, что мы в подавляющем большинстве люди, состоящие в отношениях, имеющие вторую половину. И знаете, ребят, тут такое дело, мы все не без греха.
2: Нет, конечно,
1: да что-то мы где-то провинимся, извините за это слово, накосячим.
2: Почему? Я считаю, что это очень точный термин как раз.
1: Ну как бы он типа вульгаризм.
2: Вульгаризм, и что, зато все понимают, о чем идет
1: речь. Вот Корней Иван Чуковский нас бы с тобой не похлопал бы по головушке и сказал бы, ну что вы, дети мои, зачем же вы русский язык-то?
2: Ты знаешь, с другой стороны, образность Корнея Ивановича иногда тоже пугала.
1: Ну, он Чуковский, он имеет
2: тут
1: право.
2: Тут из маминой спальни кривоногий и хромой.
1: Он без второго дна, что называется. Это уже потом злопыхатели домыслили. Ребят, ладно, отвлечемся от Корнея Ивановича. Поговорим про вторых половин. Дело в том, что иногда мы совершаем какие-то оплошности. Ну, в общем, мы как-то, бывает, провинимся. Ну, так случается.
2: Да порой даже не по своей вине, просто.
1: Ну, Андрей Геннадьевич, всякое бывает.
2: Все бывает.
1: Дело в том, что в немецком языке существует даже такое, я не помню, как это звучит по-немецки, на русский это язык переводится словосочетание «драконий корм».
2: Драконий корм, да, да,
1: это как, так. Это когда мужчина, он немножечко как бы, в чем-то оплошает, где-то провинится, и тогда вот он несет какое-то некое подношение в своей второй половине. Но дело в том, что провиняются-то не, ну, как бы в оплошности совершают не только мужчины, но и женщины.
2: Нет, мы все.
1: И мы живем в эпоху равноправия. Вот, и поэтому драконий корм тут как бы может быть как в одну, так и в другую сторону. И мы хотим, вы-то своих вторых половин знаете. Драконий корм. Что в качестве драконьего корма, и причем это не обязательно корм в смысле кормить. Это может быть что-то, какой-то подарочек, какой-то вот, ну, какой-то знак внимания.
2: Услуга.
1: Услуга, в том числе.
2: Да.
1: Товарно-денежная или не товарно-денежная.
2: Ну, насчет товарно-денежной, нет.
1: У кого-то, может, открытка с видами Хабаровска.
2: Ну, не знаю, нет. Мне кажется,
1: сколько? Ярославль?
2: Мне кажется, что это уже не корм. Это уже какие-то взятки.
1: Иногда это выступает в качестве корма. Ну, но хорошо. Вот ты что-то там провинился, в чем ты говоришь, давай вот...
2: Пятерочку.
1: Ну, типа, а я тебе открыточку в конвертике. Купи себе что-нибудь.
2: Вкусненькое.
1: Вот. Ну, что-нибудь. Ребят, вот вы же знаете с экстрактных половин. Что, в принципе, вашей второй половине нормально зайдет в качестве вот такого драконьего корма? Вот если у вас муж, то он может быть рыбак заядлый, ему может быть какой-нибудь новый воблер сойдет.
2: Жена не пойдет покупать новый воблер, мне так кажется.
1: Как это не пойдет?
2: Она скажет, дорогой, вот тебе Архангельск.
1: Нет.
2: А как она купит?
1: Ну как, придет в магазин.
2: Но она в нем ничего не понимает.
1: Вот поэтому мы интересуемся, мальчики и девочки, что вашей половине второй зайдет в качестве такого драконьего корма? В качестве знака примирения и извинения пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня это пообсуждаем.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, про драконий корм, который вы точно знаете сработает и поможет вам загладить свою какую-то оплошность. И не только ребята, но и девчата.
2: Абсолютно верно. Сковородочка жареной картошки, жареной колбаской и яичницей. Причем все это компактно размещается на одном сазже. И все это жарится на свежем воздухе. Все обеды уходят далеко-далеко.
1: О, как, ничего себе. Прошлым летом в качестве драконьего корма привез букет васильков. Ездил по полям и собирал. Хотя букет роз, можно было зайти и купить просто в магазине.
2: Ну, а васильки-то вот это другое. Васильки-то пришлось повозиться.
1: И вот это вот. Я буду долго гнать велосипед.
2: Я вообще, как жена, редко косячу. Мужу повезло. Ну и муж простой. Печенки или любимая шоколадка. А уж если что испечешь сама, то уши от счастья ползут к макушке лысины вместе с улыбкой.
1: Всем привет. Моей хватает букета. Но это если не очень сильно накосячил. За серьезную ссору последний раз запросила электропилу.
2: Ничего себе.
1: Я маленько испугался, но презентовал. И вам надо было когда...
2: Вы аккуратнее. Следующий будет топор-колун. В качестве драконьего корма я обычно готовлю любимое блюдо мужу и глажу его кимоно. Еще могу сходить в магазин, купить начос, погуляю утром с собакой. Наверное, нет такого косяка, после которого извинений словами было бы недостаточно. Пока нет. Арт-терапия, это нам рассказывают. Да, мы посмотрели, что такое арт-терапия, понятно.
1: Итак, ребята, девчата, собственно, что преподносите в качестве драконьего корма, если вдруг привинетесь перед второй половиной? Ну так, мелкие какие-то там бывают же у всех оплошности. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разговор про драконий корм, который вы точно знаете, сработает, если вам нужно будет как-то, ну, загладить какую-то свою вину, оплошность.
2: Девушки, мотайте на ус следующее сообщение. Я считаю, это просто некий, просто шедевр драконьего корма. Привет всем нашим. Накосячила. Нужно было как-то сгладить. Переоделась в чебурашку. Сама мастерила костюм, клеила и шила. Лицо разукрасила. И когда муж пришел домой, села в ящик с апельсинами, в руках были вобла и бутылочка пенного. Без вариантов. Смеялись несколько дней.
1: Да я представляю. Приходит муж домой, а там чебурашка.
2: Я почему чебурашка с воблой?
1: Ну не крокодил же Гена, Андрей Герныч. Привет, вечерние короли. Драконий корм драконам. А моему благоверному подавай отвертку аккумуляторную или паяльник какой-нибудь новомодный. Ну, а больше всего он, конечно, будет рад билетам на концерт. Поэтому пойду провинюсь, потом подарю ему эти билеты и вместе сходим отдохнем.
2: Тут еще где-то было такое романтическое. Здравствуйте, любимое радио, еще раз. Сегодня у моего мужа праздник, день пограничника. Поздравляю от всей души, очень люблю передать, пожалуйста, Ивану Пархалину мои поздравления. И, в общем-то, за все мои косяки очень хочется сводить его на концерт Чайф.
1: Так что ж вы подарком не озаботились стараньше.
2: Да. Но мы поздравляем, тем не менее, конечно. Мы сегодня всех поздравляем с днем пограничника.
1: У нас нет такой практики. Мы просто стараемся делать друг другу приятные вещи не только по какому-то поводу. 28 лет в браке, дети выросли, и открылось второе дыхание. Кстати, любим ходить на рок-концерты.
2: За все мои косяки больше всего помогает любовь. И признать вину, пишет Светлана из Москвы.
1: Конечно, конечно. Вот это вот. Привет, короли вечернего и всем отписавшимся каблукам. Помните, человек, кормящий дракона, станет его рабом. Витя Мудрый. Ну, а как вы?
2: Подождите. Вы когда... Подождите. Что? Это не совсем так. Когда ты кормишь собаку, ты становишься другом этой собаки.
1: Ты становишься ее хозяином.
2: А иногда и хозяином, но не все хозяева.
1: Нет, собака становится твоим другом.
2: Ну, и ты становишься ее другом.
1: А ты становишься ее хозяином, заводчиком.
2: Вот, поэтому имейте в виду, кормящий...
1: Отец драконов, это отец дракона или мать дракона, это звучит...
2: Звучит.
1: В общем, ребят...
2: У каждого должен быть свой дракон.
1: Обязательно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с напарником думали, вот кого сегодня сделать победителем.
2: Мы сошлись во мнении, что
1: двух мнений быть не может.
2: Самое оригинальное сообщение, которое сегодня пришло, про чебурашку и крокодила Гена.
1: Это чебурашка, да, которая барышня и клеила костюмы, уши, и вот это все, ящик с апельсинами раздобыла.
2: Но это креативно.
1: Это креативно,
2: согласись.
1: Да. Ну как после этого можно таить какую-то обиду? Когда ты приходишь домой, а дома тебя ждет чебурашка. Да не с пустыми руками. В общем, получайте билеты на концерт группы «Чайф». Вы нас повеселили. Ну и, во всяком случае, заслужили эти билеты. Все, ребят, на этом короли вечернего радиоэфира будут с вами прощаться и уезжать в свое сказочное ЗамКадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Пока, ребят. До завтра.
1: Услышимся завтра.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Частные компании и предприятия смогут закупать крупнокалиберные вооружения для средств противовоздушной обороны. Соответствующий механизм утвержден, сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Бизнес, в частности, сможет приобретать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, специальные транспорты и комплексы радиоэлектронной борьбы. Нарастить количество мобильных огневых групп потребовал рост числа воздушных атак в глубине страны. Ранее на этой неделе тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для своих объектов поднял на встрече с президентом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки. Как сообщила пресс-служба Мосгорсуда, дело относится к 2021-2022 годам. Васильченко тогда занимал должности в Курской области. Он получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, которые входят в его служебные полномочия. Миллионы людей могут лишиться работы или прийти к смене рода деятельности в результате перестройки рынка труда на фоне развития искусственного интеллекта. Владимир Путин назвал такой сценарий вполне реальным в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Казахстане. По оценке президента России, могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум. По словам Путина, грядущим переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста. Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перцев, зелени и клубники в крупных российских торговых сетях из-за ограничений ввоза из Армении нет. Об этом ТАСС заявил председатель ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» Станислав Богданов. По его словам, наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция. С 30 мая Россия планирует ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, сообщил Россельхознадзор. Как пояснил Богданов, у крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. Мадридский «Реал» сохранил первую строчку в рейтинге самых дорогих футбольных клубов Европы по версии консалтинговой компании «Football Benchmark». Стоимость королевского клуба за минувший год выросла на 23% и составила 7 миллиардов 730 миллионов евро. Второе место вновь заняла «Барселона». Она увеличила стоимость на треть, до почти 6 миллиардов евро. На третьем месте находится «Манчестер Сити» – 5 миллиардов 102 миллиона евро. На четвертом – «Манчестер Юнайтед» – чуть более 5 миллиардов. Лондонский «Арсенал» поднялся в рейтинге на 2 строчки, на 5-е место. Его стоимость выросла почти так же до 5 миллиардов евро. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: улететь на МиГ-25.
1: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских беспилотников в апреле. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. Он уточнил, что в этом году в Туапсе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега. Кроме того, дайверы сообщают, что подводная среда в порядке. Оперативный штаб Краснодарского края сегодня сообщил, что в Туапсе собрали и вывезли уже около 33 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Дроны ВСУ в апреле 4 раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. Нефтепродукты попали в реку Туапсе, и далее произошло частичное загрязнение прибрежной зоны Черного моря. Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило вечером Минобороны. Дроны сбиты над Крымом, Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Ранее в этот день силы ПВО сбили 62 беспилотника над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымом и над Азовским морем. Минобрнауки объявил, что собирается пересмотреть образовательные стандарты высшего образования в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по ИИ, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ. Университеты уже разработали регламенты проверки выпускных квалификационных работ с оценкой правомерности заимствования и использования ИИ. Для решения этих задач вузы используют системы антиплагиата. Однако такой вариант проверки не может быть единственным. Всегда требуется экспертная оценка, подчеркнули в Минобрнауки. Одно из предложений при оценке работ – приоритетно считать устную защиту, а не текстовый анализ. Ксения Савинова принесла сборной России первую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в Арне. Она стала второй в упражнениях с обручем. Первое место заняла представительница Болгарии. Чемпионат Европы в Арне для российских гимнасток – первый крупный международный старт после 5-летнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. «Я Ник Кейдж. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой», — написал артист в соцсетях. Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайер. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. Актер взял псевдоним Кейдж еще в начале карьеры, чтобы отойти от знаменитого родственника. Фамилия привлекла его внимание во время чтения комиксов про Люка Кейджа. Также актер вдохновился американским композитором Джоном Кейджем. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.
9: Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ночь на 22 число. Российская армия применила ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые», «Циркон» и «Беспилотники». Целями Минобороны назвала объекты ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны. Как сообщают РИА Новости, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание. Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского. Он попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системам Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище Министерства обороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году. Готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году. Воссоздано в 60-х годах. Готовило офицеров для танковых войск. В конце 90-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году. Министерство финансов России привлекло 10 миллиардов юаней при размещении 10-летнего выпуска облигаций федерального займа в китайской валюте с постоянным купонным доходом 7,65% годовых. Количество облигаций – 1 миллион штук. Номинальная стоимость одной штуки – 10 тысяч. Дата размещения – 3 июня с погашением 21 мая 1936 года, уточнили ведомстве. Периодичность выплаты купонного дохода – каждые 182 дня. Главный тренер казанского «Акбарса» Анвар Гитиятуллин признан лучшим тренером прошедшего сезона континентальной хоккейной лиги. Об этом объявлено на церемонии награждения в Барвихе. «Акбарс» под руководством Гитиятуллина занял 3 место в Восточной конференции по итогам регулярного первенства. В плей-офф КХЛ казанская команда уступила в финале ярославскому «Локомотиву». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
2: Привет. Начнем сразу со странного. Новости судного дня. Пора вводить такую рубрику. Хроники апокалипсиса. Для начала музыкального. Ведущие стриминговые музыкальные сервисы, пока зарубежные, открывают официальную возможность использования своего каталога в играх с ИИ. То есть теперь каждый может официально взять и сделать свой ИИ-номер по мотивам понравившегося трека. Результат автоматически считается официальным и делит авторские с правообладателем. Еще одно расширение ИИ-поля, плюс к новоделам, уже и без того заполонившим, магазины и, что самое страшное, чарты. Музыкальное поле еще больше расширяется за счет диванных композиторов, которым было лень сходить и купить инструмент, а теперь одной лишь мышкой начнут реализовываться. Уверен, вы встречали таких людей в жизни, когда он буквально талант в чем-то, но занимается вообще другим делом. И вы ему: «А почему ты не поешь? Ты же гений». «Да я стесняюсь, мне лень, а что для этого нужно?» И все такое. Теперь эта лавина самореализуется, причем как вирус. Оно возьмет чисто массой. А вот эти чертовы алгоритмы, настроенные на популяризацию популярного, а не качественного, очень в этом помогут. жду с ужасом. Андрей Куренков, наше радио «Саранча».
0: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете.
3: Можно ли ходить до ветра в тихую погоду? Выносят ли полицейские мусор? И заносит ли Паваротти на повороте?
0: «Фанатека» на нашем радио.
2: Вдогонку ко вступлению. Семья Ози Осборна заявила о создании интерактивной голограммы с технологией ИИ. Любой человек сможет пообщаться с виртуальным принцем тьмы и получить ответы в стиле и, главное, голосом Оззи. Работы уже ведутся, а уж эти люди всегда умели монетизировать внемузыкальную историю своего папы и мужа. Шаг к музыкальной истории, вопрос нескольких алгоритмов, уверен, дожмут. То, что не вышло у Майкла Джексона или Владимира Высоцкого, сейчас станет вполне реальным. И уверен, тогда останется один бастион — группы, где очень сложно будет собрать согласие всех наследников. Так что, думаю, виртуальных Queen, Doors, Beatles мы, слава богу, не услышим еще очень долго. Переходим к нашим героям. Кстати, группа The Beatles Ливерпуль просуществовала всего 10 лет. Группа Жуки Абакан Москва в этом году отметят 35-летие. 0-1 в нашу пользу. У группы Beatles 13 прижизненных альбомов. У группы Жуки, вы не поверите, 2. Не считая ремиксы, сборники. 1-1 тут получается. Последний диск Жуков вышел в 2002 году, и с тех пор время от времени Валера Жуков выпускает только синглы. Далеко не каждый год. В прошлом было, позапрошлом 2. Представляем вам сингл 2026 года.
4: Доброе утро всем. Хочу передать привет нашему радио, сказать, что я вас всех люблю, поблагодарить за годы дружбы и сотрудничества. А песня, она и в Африке песня.
2: «Жуки. Необъятная».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Флагманы восточноевропейского постпанка, а именно так представлена группа «Плохо» в своем пресс-релизе, выпускают первый сингл с грядущего альбома «Плохо с тобой». Ритмичный постпанк о моменте, когда любимое пространство постепенно превращается в архив воспоминаний, а привычные вещи, звуки и запахи начинают отдавать горечью. Наступает точка, где нужно либо перевернуть страницу, либо остаться в ней навсегда. Звучит грустно, но на самом деле, по словам Вити Ужакова, это веселая песня.
2: Это первый сингл с грядущего альбома, и в целом альбом будет довольно разнообразным в плане каких-то музыкальных решений, но конкретно эту песню хотелось сделать консервативной, если можно так выразиться, в духе старых песен «Плохо». Каждый, конечно, услышит в ней что-то свое, но лично я в ней слышу какие-то отголоски Jason Mary Chain, немножко группы The Sound и, наверное, альбом Дэвида Боуи «Let's Dance», особенно трек «Modern Love», возможно. Но это я так вижу с точки зрения автора. В первую очередь, конечно, может показаться, что эта песня довольно минорная и печальная, но, наверное, так и есть. Но второе дно у нее исключительно позитивное. Что-то в духе библейской фразы «все проходит, и это пройдет». Я думаю, что эта песня в первую очередь об этом.
1: Да, вот такая вот арка героев от Новосибирска до Белграда. У меня тут у сына друг уехал на каникулы и написал ему, что он в Сербии. А подслеповатый сын прочитал, что в Сибири. И рассказал всем в классе. И друзья стебали пацана, что там холодно, одна тайга, зачем он туда поехал, а тот никак не мог понять, о чем они. Вернулся, разобрались. Плохо, плохо с тобой.

0: это равносильно тому, что ты вот дома что-то сделал и за собой этого не убрал.
1: Наше радио.
2: Сделано в России.
3: Фанатека на нашем радио.
4: Группа S-Vox выпускает на этой неделе сингл «Неустанно». И у нас в программе это тот случай, когда ведущий может переместиться в гостевое кресло или пойти на улицу подышать. А места у микрофона в студии и по видеосвязи занимают участники проекта.
5: Всем привет!
6: Дорогие радиослушатели, с вами сегодня
5: группа S-Vox,
6: Артем Абрамов
5: и Давид Тодуа. И сегодня мы представляем вашему вниманию нашу новую песню под названием
6: «Неустанно».
5: «Виам супервадат ваданс».
6: Как говорили римляне, дорогу осилит идущий.
5: И группа S-Vox продолжает идти по этому пути.
6: По пути новой музыки и новых эмоций.
5: И как же сложно нам неустанно идти по нему. Куда я иду? Когда я дойду?
6: Мы не знаем ответов. Мы просто идем вперед.
4: Парни, а вы до сих пор работаете на расстоянии, на два города?
5: А это полностью соответствует названию группы S-Vox, SVO, Шереметьево, SVX, Кольцово, коды аэропортов.
6: И вот так, между двух городов зависшие, мы создаем творчество группы S-Vox.
5: Песня «Неустанно» группа открывает новую главу своего творчества. На наш взгляд, это своеобразный Рубикон, который мы перешли. И перешли мы его со словами: не нужны оправдания.
6: Не нужны оправдания тому, что ты сильно любишь.
4: Отлично. Какие вообще новости у группы? Что готовите нового?
5: Ну, прежде всего, это выпуск альбома, конечно.
6: Альбома под названием «Князь Света», который выйдет в начале сентября этого года.
5: А что касается ближайших концертных планов, то в ближайшее время у группы два выступления на крупных фестивалях. Это 19 июня, город Екатеринбург, Уральская ночь музыки. Приходите, всех приглашаем, будем рады видеть. И 5 июля ВК-фест, Санкт-Петербург. Идем вперед к своей цели, идем вперед к своей мечте. И мы идем под песню S-Vox «Неустанно».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Когда группа «Керамика» выпускает новую песню, я старательно пытаюсь не упоминать в представлении снова и снова квартет И, Бобров, Николая Фоменко. Но, увы, я захожу в соцсеть ребят, а там пресейвы, анонсы концертов и поздравления с днем рождения, в том числе и Николая Фоменко. Тогда я иду прямо к Володе Колпакову, но все равно не получается.
2: Всем привет, это Владимир Колпаков, группа «Керамика». Вещаю с дачи, да, уехал. Здесь хорошо, слушайте «Соловьев». Пару слов о нашей последней работе. Она называется «Город», песенка. Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. Мы сначала играли в группе «Бобры», не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто очень хорошо. Долго все это собиралось, мы вообще ленивая группа. Но вот за весну сделали два очень симпатичных трека. Первое «Облако», ну это просто акустическая работа была. А вот сейчас вот дали прям жару.
1: Бобры, к***а, никуда от этого не деться. Но хоть не я это произнес. Спасибо, Володя, да, «Облако» было совсем воздушное, прям бардовская вещь. А тут мощь, красота, размах. Хорошего дачного сезона тебе и привет из города. «Керамика». Город.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжается эфир шоу телеканала РЕН-ТВ и ВК-видео «Соль. Легенда». Шоу, в котором поп-звезды пытаются доказать, что они умеют в рок. Исполняя отечественные рок-хиты или свои попсовые песни в рок-версиях. Успешно или безуспешно – решать вам. Но в рамках проекта в каждом выпуске точно будет один победитель, которого выбирает профессиональное жюри. В его составе Вадим Самойлов, Саша СТ и Виктор Дробыш. Четвертый член жюри всегда меняется. На этом месте будут или были Сергей Галанин, Баста, Сергей Бабунец, Антон Завьялов, Сергей Бурунов и многие другие. В ближайшем выпуске сойдутся исполнители Teenage и Ирина Дубцова. И сразу вам скажу, что там будет сенсационный финал. Не припомню я таких случаев за всю историю проектов, но, может, просто пропустил. На съемках были все в шоке. Смотрите 29 мая на канале РЕН-ТВ, а если позже, то в архиве на сайте. Что будет интересного с музыкальной части? Там будет чистый панк, но не как музыкальный стиль. Мне кажется, что на этот раз искренность и распи***йство артиста, его нарочитая грязь в выступлении, простой кайф от всего происходящего, пофигизм и несерьезность купят зал и жюри и побьют профессионализм. Увы, форма победит содержание, и я не готов сказать, что в этом случае это плохо. Но это надо именно посмотреть, потому что если просто слушать, ой, спасайте ваши уши. Teenage, Хали-Гали.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Группа «Хуй забей» выпускает новый альбом. Чего-чего, сказали вы? И не ошиблись. И я не ошибся, да. Я играл в программе «Бегемота», играл «Карабаса», играл «Найка» и даже играл Алексея Заева. Но ХЗ не играл ни разу. Лет 7, по-моему, группа не существует, и все мои контакты с «Карабасом» и «Бегемотом» прямо кричали, что проекта не будет больше никогда. Но вот вам здрасте. «Бегемот» и «Карабас» снова в строю. Это ли не праздник?
2: Привет, я «Бегемот». Да, действительно, спустя некоторое время мы с «Карабасом» решили продолжить наш музыкальный проект «Хуй забей». Отыграли уже пару концертов, сейчас доделываем новый альбом. Называться он будет «Сущность богинь». И выйдет уже в июле, ко дню рождения группы. 37 лет уже, да. Ну и 17-18 июля два праздничных концерта в клубе «Гластонбери». В планах концерты, новые альбомы. Будем радость дарить людям. А пока вот новая эпишка называется «Ломбардия».
1: «Ломбардия» — четыре небольшие истории о любви, которая неожиданно превращается в залог, о семейных неурядицах, о том, как мы сами себя закладываем в ломбард чувств, о редких моментах, когда все-таки пробивает солнышко. Мини-альбом в случае ХЗ — это издевательство какое-то. Группа и так работает в мини-формате, а тут еще и мини-альбом. У многих команд сингл целиком — по хрону, как весь мини-альбом ХЗ. Умоляешь потом радио-эдит сделать. А вот тут еще и ХЗ начнет радио-эдиты делать. Радио-эдит треков «Воспламеняй» или «Запил». Ветераны поймут. В общем, новости про ХЗ должны быть лаконичные, как песни группы. Давайте на этом и остановимся. Пристрелочный номер, чтобы зафиксировать состояние ХЗ и понять, чего нам ждать от нового альбома. ХЗ. Депозит.
3: И

0: Фонотека на нашем радио.
1: 29 мая инди-артист из Москвы Тима Ищет Свет выпускает свой новый альбом «Белый альбом». Прям как у упомянутых выше Битлов. Это первая часть большого релиза, и вторая половина будет полной противоположностью первой. Получит название, угадайте с одного раза, правильно, «Черный альбом». Как у «Металлики» или «Кино». Кстати, надо будет как-нибудь посчитать, каких альбомов в музыке больше, белых или черных. Мы пока в белом, мы все в белом. И эта часть по смыслу находит суть в людях, любви, доброте и свете.

0: Много живых инструментов, не могу не отметить, в альбоме, но и электроника все так же присутствует, артист растет, и растет он еще и концептуально. Оба альбома будут наполнены разной болью и обретением простого решения, как с ней бороться. Черная, так понимаю, будет вообще про смерть. То есть первый раз в обеих работах Тимы есть ответ на вопрос «И что дальше?».
1: Песня «Останься», она была написана под конец студийного дня. Она целиком у меня родилась вообще за несколько минут. Я торопился уже домой, было уже прям поздно-поздно-поздно, и я стараюсь поздно домой не приезжать. И я ее записал просто на видео, быстро, чтобы не забыть вообще мелодию, ритмы и так далее. Я так часто делаю, просто под гитару. Я приехал, был что-то типа час ночи, и я показал своей девушке эту песню, и она меня так смотрела, говорит, а почему ты вообще сюда тогда, зачем приехал? Это такая хорошая песня, типа, возвращайся, иди обратно, записывай ее. И я уехал, и всю-всю ночь, вообще, может быть, я где-то на студии был в час ночи или в час 30, и до утра, собственно, я вот эту песню доделывал, дописывал полностью, сделал аранжировку, записал все-все-все. Такая история. У меня вот такая же история будет есть из другого моего черного альбома, который тоже скоро выйдет, один в один с другой песней с черного альбома.
0: Тима ищет свет. «Останься».

0: Наша музыка. Наше радио.
1: Именно здесь жизнь.
0: Наша жизнь. Фанатека на нашем радио.
2: Еще одна первая часть большого проекта. Группа Hadden Dadden выпустила первую часть своего альбома «Эжен». Переход от электронного звучания к практически живой акустике на 6 треков. Ну это прям какой-то музыкальный тренд. Чтобы никто не сомневался в живости звучания, ребята прошли по электричкам и перронам, где, возможно, сыграли живьем все песни в целых 7 гитар. А может, просто запилили несколько промо-рилсов. Ну а где же еще снять эти рилсы? На песню со словами «Нассана в вагоне». В любом случае, 7 гитар я в этих аранжировках не слышу. Делает ли этот факт пластинку хуже? Нет. За промо хвалю. Но, как промо, исполнение альбома в электричках не новость для музыкального мира. Артур Беркут, помнится, устраивал презентации в рейсовых троллейбусах.

Альбом заключает в себе нашу текущую действительность, история о разломе реальности и ее пересборке, фантасмагорическое шествие от упадка к рассвету, музыкальное воплощение аромата 2026 года, противоречивого, изысканного запаха, состоящего из осени и весны, любви и ненависти, разрухи и богатства, а также неукротимой жизни, шашлыков и солнца. Говорят, к разговору о запахах, группа выпустила набор ароматов. Каждому треку свой ингредиент. Все они смешиваются в общий аромат Эжен. Это чудесно. Пытаюсь не думать о строчке «Нассана в вагоне». Хаден-даден. Плоская голова.

0: Фанатека на нашем радио.
1: И напоследок еще один внутренний анекдот. Каким-то случайным образом у нас так получается, что как только релиз выпускает Саша Гагарин и его Сансара, то тут же релиз выпускает его дочка, О Марго. И вот однажды пишет мне глубокой пьяной ночью один из постоянных участников Фанатеки, не будем его называть, с автопати после своего концерта в клубе. Не будем его тоже называть, чтобы не рекламировать, завуалируем. Например, 12 тонн. Так вот, ответ на вопрос, как концерт. Слушай, набежало какое-то количество всякой инди-молодежи, к нашему удивлению, и нам респектнуло, например, О Мари. Она там тоже тусила, а я и не знал, что она лось Саши Гагарина. Я, конечно, сразу переслал это Саше, и теперь у нас в разговорах Марго фигурирует исключительно как лось Саши Гагарина. Так вот, лось Саши Гагарина на этой неделе выпустила фит с популярным нынче проектом «Рубеж веков». Легкая летняя инди, которая, как мне кажется, здорово работала бы ближе к выходу из лета, как воспоминание. Но с другой стороны, может и задать детям тон на настроение этого лета. Всех школьников и тем более родителей с наступившими летними каникулами. На сегодня все. Вы слушали программу «Любовь с первого взгляда». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Там уже будет лето. Но несмотря на это, давайте верить, что хорошей музыки должно быть много. Пока. О Марго и «Рубеж веков» по тротуарам.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом «НСН» сегодня выступил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
0: Авторские новости.
1: Последний уикенд весны будет насыщен интересными рок-концертами за пределами двух столиц. Ленинград дважды выступит в Новосибирске, звери отправятся в Казань. The Hatters зажгут Калининград, ария даст металл Рязани, а группа «Серьга» отметит день рождения в Петербурге. Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бон с кнопкой», а также посетовал на дефицит новых поп-хитов.
2: Есть много хорошей музыки. «Не ори на меня» — отличная группа. «Бон с кнопкой» уже просто классически стал. По сути дела, называть их как открытие странно. Я такую уже совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю там рэп с хип-попом, кроме очень небольшого количества исполнителей. И мне нужна мелодия, чтобы была обязательно. Тут что-то появляется. Вот с поп-музыкой проблемы есть. И вот таких хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Дон Жуан» с Никитой Калагриевым в Театре эстрады, «Физики» в Малом театре. Александр Цыпкин признался, что ему понравился нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ.
2: Я спектакль смотрел. Мне всегда по любому поводу ближе позиция молодых, потому что это их мир, это уже не наш мир, надо их ограничивать. «Стара как мир» — это история про то, что новое поколение что-то делает не так, как нравится предыдущему. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство. И в целом не пропагандирует тьму. Этот спектакль показывает, что тьмы много вокруг, и что с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Для спектакля сложно обвинить в некой халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, но это не какая-то подделка. Это большой серьезный театр.
1: Цыпкин также назвал закрытием гештальта для начинающих писателей фестиваль «Беспринципное чтение», который отметят десятилетие в Москве 11-12 июля.
3: Я уверен, для человека, который прислал заявку, для него это может быть номер один событие в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, у автора появляется своя книга. Мы тем самым даем человеку вот этот набор. Первая книга, первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос уже второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются и дальше не идут.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет американский фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Кроме того, на экраны выйдет триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

было

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала свежий трек группа «Татуин», и поговорим о новом альбоме группы «Озон». Группа «Татуин» выпустила сингл «100 дорог», записанный совместно с Кэшем, лидером группы «Слот». Музыканты перезаписали одну из своих самых главных песен. Трек «100 дорог» изначально входил в альбом «Татуина» «Асимметрия» и был выпущен в 2022 году. В новой версии появился речитатив от Кэша Лобанова.
2: Должен признать, что Кэш выбрал одну из наших самых замечательных песен для совместной работы, чему я очень рад, потому что сейчас «100 дорог» этот трек выходит буквально на новый уровень. Она и так была достаточно и позитивная, и глубокая, и рифтом красивый, и есть что на концерте поиграть, и людям нравится. Но когда Кэш добавил еще несколько слоев к этой работе, ну вот теперь я могу сказать, что это один из наших самых любимых треков. Более того, мы сумели обкатать уже эту песню на концертах.
3: Вот расхожее выражение «хорошие люди» — это не профессия. С годами убеждаешься в обратном. Хорошие люди — это вообще данность. И очень было приятно принять участие. Я согласился прежде всего поэтому. И уже отсюда получилась классная песня, потому что, понятно, все профессионалы, но песня комфортная, позитивная, она тебя обнимает, но не оголтелая. В общем, она так плавненько привязывается к голове, и это не напрягает.

0: Новый сингл уже в сети, друзья. Ну а мне остается лишь добавить, что дизайнером обложки релиза также выступил Кэш. Группа «Озон» выпустила 10-й студийный альбом «К свету». В релизе 9 треков, два из которых записаны вместе с хорошо знакомыми вам музыкантами. Подробнее о работе над релизом рассказывает лидер группы Павел Захаров.
1: В списке долгоиграющих релизов нашему новому альбому предшествовал сборник лучших песен в современном звучании, которые мы записали и выпустили в прошлом году в честь нашего 25-летия. И когда эта работа была завершена, захотелось сделать альбом, состоящий из совсем-совсем новых песен. Мы даже отложили в сторонку чуть более ранние наработки и взяли прям свежак-свежак. В общем и целом, нам удалось придерживаться в подготовке альбома того графика, который мы изначально себе наметили. Приступили мы, приехав из осеннего тура, и где-то в течение 4 месяцев регулярно посещали студию. Мы очень рады, что нам оказали честь своим участием на альбоме Василий Горшков и Кэш из группы «Слот», Вячеслав Никаноров из группы «Ангел Небес», а также музыканты групп «Дистемпер» и «Космокэтс». Огромное им за это спасибо.

0: Послушать новый альбом группы «Озон» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Но мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ночь на 22 число. Российская армия применил ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые циркон» и «Беспилотники». Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны. Как сообщают РИА Новости, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание. Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского. Он попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системам Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище Министерства обороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году. Готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году, воссоздано в 60-х годах. В конце 90-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году. Министерство финансов России привлекло 10 миллиардов юаней при размещении 10-летнего выпуска облигаций федерального займа в китайской валюте с постоянным купонным доходом 7,65% годовых. Количество облигаций 1 миллион штук. Номинальная стоимость 1,10 тысяч. Дата размещения 3 июня с погашением 21 мая 1936 года, уточнили ведомстве. Периодичность выплаты купонного дохода каждые 182 дня. Главный тренер казанского «Акбарса» Анвар Гитиятуллин признан лучшим тренером прошедшего сезона континентальной хоккейной лиги. Об этом объявлено на церемонии награждения в Барвихе. «Акбарс» под руководством Гитиятуллина занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного первенства. В плей-офф КХЛ казанская команда уступила в финале ярославскому «Локомотиву». Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков признан лучшим вратарем сезона КХЛ. Его одноклубник Дамир Шерифзянов стал первым защитником, который получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Включаю старый альбом и наполняется над медом.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом.
1: Наше радио.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.